0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

успокоят, омоют, осудят и научат, как стать серьезным. Ливни летние снова будут.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

весь мир с тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена, я твой факир. Просто положи мне свое сердце.

20 лет я называл тебя весною, а в 24 была ты летом, а в 35 ты превратилась в осень, зимой была ты. В 48, в 15 лет я называл тебя фиалкой, а в 24 была ромашкой, а в 35 я называл мимозой, а в 48 была ты.

15 лет я называл тебя невестой, а в 24 была женою, а в 35 я называл подругой, а в 48 безмозглой дурой. В 15 лет мы целовались где попало, а в 24 нигде попало, а в 35 чуть-чуть и то по пьяни, а в 48 со

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

год за годом идут. Снег съедают дожди, солнце яркое будет с утра. Только смотришь, полжизни уже позади, и о вечности думать пора. И все чаще сомнения мешают уснуть, молотками в виски колотя. Так ли жизнь удалась? Тот ли выбрал ты путь, раздавая себя по частям? Вроде все, как у всех, в шесть будильник звонит, вырывая из грез, как багор. Ежедневных простых действий твой алгоритм, точных телодвижений набор, словно бритва отточен. По 9 часов отдаешь ты работе своей. Труд, конечно, противен, тяжел и дешев, провоцирует только мигрень. 3 часа на дорогу, туда и назад, если в пробку не встал на пути. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний. Раздражение, злоба, депрессия, мат изнутри начинает трясти. Ужин поздний. Согретый женой в попыхах.

Конечно, сняло как рукой, и привычно в мозгу застучал молоток, разгоняя блаженный покой. Что ты делаешь здесь? Для кого? Нахрена? Посмотри на себя, чем ты стал? Ипотека, работа, пюре и жена. Ты об этом ли в детстве мечтал? Ты ж как будто хотел покорять океан, в небесах совершать виражи, безрассудно бросаться на вражеский танк. Что в итоге? Давай расскажи, что молчишь. Не иначе язык проглотил, или стыдно признаться себе, что мечты и стремления в одной из могил схоронил, покорившись судьбе. Так зачем же скрываешь под фигой срам? Ты лишь пешка, кричи, не кричи. И, возможно, момент долгожданный настал бросить все и исчезнуть в ночи. От бетонных, постылых, удушливых стен, что закрыли собою весь мир, убежать далеко, навсегда, насовсем. Пусть считают, что ты дезертир со всех ног, за ушедшей навеки весной, захватив только спички и нож. Но семья и работа гремят за спиной в кандалах. Далеко ли уйдешь? Далеко ли сбежишь по пустым площадям вдоль бескрайних заборов стальных? Бунтарей, как известно, нигде не щадят. Даже Бог восстает против них. И трещит под ногами коварный асфальт, ненадежный, как мартовский лед. И тугою совьется петлей магистраль, и безжалостно глотку сожмет. Смог сгуститься, как войлок на стенах больниц для отступников и беглецов. Превратиться сосулька в сверкающий шприц. Пациент, ваше время пришло!

безумный, порочный, оскаленный век сумасшедшим считают того, кто забыть не сумел, что пока человек и не предал свое естество. Кто не хочет глаза у экрана ломать, принося олигарху доход, в пробках утром и вечером мертво стоять ради тощенькой пачки банкнот. Кто не верит огульно пустым новостям, пиво вечером в баре не пьет, не целует сапог обнаглевшим властям и в долгах, как в шелках, не живет. У кого на челе не сияет печать и не видно клейма на руке, кто еще не утратил возможность дышать, видеть свет и внимать тишине.

и опаснее, чем ядерный взрыв. Лишь безмозглых, незрячих, глухих и немых человечество вносит в актив. В пыльном мраке каких-то секретных контор доктор зло беззаветно творит. Нам придуманы деньги, долги, монитор и будильник.

И опять лезет солнце в гробницы квартир. Вроде только что было вчера. Чашка кофе поможет в готовность прийти. 6 часов, на работу пора.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Откуда не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, на облаке продолжать танцевать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге, чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонарда Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку Джонни Би Гуд.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

чувствую тепло. Чувствую тепло. Я взяла энергии больше, чем мне надо.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. С опозданием мы сегодня, но, видимо, есть тому причин. 22:38 на наших зеленых системных. Сегодня с вами очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня с нами группа «Соседи сверху». Почти
2: привет.
1: Вся. Почти
2: привет.
1: Вся. Привет, Саня. Вот, ну рассказывай, куда там все твои разбежались? Чё ты там в одно рыло-то сидишь?
2: Да ты знаешь, дело в том, что соседи — это такая субстанция, которая когда надо отсутствует, а когда не надо есть. И об этом все знают, все соседи, сверху и снизу, и справа и слева. Так сложилось. В общем, у всех какие-то есть дела делишечки, но впереди еще там час с небольшим, так что я думаю, что кто-то из ребят появится, если уж не вот там в таком формате, как я, разговорном, так в комментариях.
1: Понятно. Ну, сегодня мы тебя, значит, будем в одно рыло пытать.
2: Да пытаете, да.
1: Вот. Ну, чё, Костюх, давай начинай ты сегодня как проведи. Давайте я, наверное, расскажу, во-первых, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Вот кто-то Ваську стукнулся. Вот, ну и давай, Костюха.
3: Ну что, всем привет, добрейшего вечерочка, так сказать, ночевочки понедельничка. Друзья, сегодня, да, у нас соседи сверху, представители пока соседи у нас Александр, но я думаю, вскоре к нему потянутся остальные члены его сверхбанды. Пока первый вопрос, Саш, давай рассказывай, когда, в каком году ваша группа решила взяться за руки и идти по жизни вместе?
2: Классный вопрос. Мы увиделись на работе с Никитой, это было лет 6, наверное, 6 или 7 лет, ну, в общем, около 2010 года это случилось. И мы решили поджемить вместе, и потом просто не могли остановиться, и джемим до сих пор.
3: Ну, вы там не вдвоем же, кто там с вами еще джемит?
2: Да, да, а потом мы потихонечку начали приглядываться к людям, которые могли бы нам помочь музыку сделать более объемной. И нашли Станислава Игоревича Сорокина, который сейчас где-то на Востоке ставит музыкальные аппараты и передает всем привет откуда-то там из Бангладеша или откуда-то из Индии. Он играл с нами на басу очень долгое время, а потом занимался тем, что ставил нам хороший звук.
3: Угу. То есть вот. Фактически у вас был свой звукорежиссер.
2: Ну да, пока он был на сцене, он не мог себе этого позволить. Но как только переместился в зал, то все стало на свои места. У соседей сверху мощная подача, поэтому нас надо постоянно ловить в звуковом поле, чтобы мы звучали, ну вот, приемлемо для тех помещений, в которых мы играем. Наши любимые площадки — это открытые площадки.
3: На свежем воздухе, побольше за кислорода.
2: Да, да, да, да, да. Вот это вот там мы любим.
3: А сколько всего сейчас участников в вашем коллективе? И давай представь всех, кто у вас сейчас на чем играет.
2: Хорошо. Сейчас нас четверо. Меня зовут Сан Саныч, и я играю на ритм-гитаре. Есть Никита Евгеньевич, о котором я уже говорил. Он играет на ударной установке и поет. Есть Роман Саныч Воробьев, он басит на басу. И делает очень крутые подпевки. И есть Владимир Сергеевич, который гитарист, который играет 158 нот в секунду, если это надо, или одну, но долгую, такую блюзовую тянет, если это, значит, вот так прочувственную, знаешь, чтобы прям насладиться блюзом. Он играет на соло-гитаре.
3: Вот. А у вас это заведено по имени отчеству друг к другу обращаться?
2: Да, мы когда продумывали, что мы соседи сверху, нам казалось, что мы такие, ну вот как бы все люди соседи, поэтому мы представили, что мы люди такого среднего возраста и старшего, и у нас такая появилась традиция, что мы рассчитываем петь долго, потому что нам это нравится, и как приносит удовлетворение и благополучие, и мы подумали, что это раз это надолго, то все равно мы станем какими-то старыми чуваками, и нас так или иначе кто-то будет звать по имени отчеству, поэтому мы решили сами предложить эту игру вот прямо сейчас, прям лет 5 назад мы пришли к этому выводу и стали называть друг друга по имени отчеству на сцене.
3: Ну, то есть в дальнейшем вы будете друг друга, сидя на лавке, поигрывая на гитаре перед толпой зрителей, называть это по отчеству и все, да?
2: Саныч, да, ну мы уже это делаем.
3: Это здорово. Так, Зухер, у нас там должна быть какая-то первая песня.
1: У нас там блюз-арбуз на самом верху и как какая-то одна у меня так и не скачалась. Кстати, Сань, я туда перешел, а мне написали, что нет такого. Это, конечно, песня. Вот у меня ее нету.
2: Ну давай я тебе ее кину.
1: Давай ты мне кинь, наверное, в личку
3: ВКонтакте. Так, ну а пока мы начнем с чего?
1: Блюз арбуз.
3: О чем песня, Саш?
1: Об арбузах. О ара-друзьях.
3: Ара-друзьях и ара-бузах.
2: Слушайте, ну песни, да, там, на самом деле про август. То есть про вот это, знаете, такое. Мне кажется, со школьной скамьи у меня сложилось впечатление, что август, есть такое сейчас выражение, типа как август — это как вечер воскресенья, да? Ага, слышали, понятно. Такое? Вот это типа того. Как бы август еще летний месяц, но уже вроде бы впереди там то ли школа, то ли какие-то дожди, там вот эти всякие морозы. И вроде все круто, а с другой стороны все ужасно.
3: Ну вот, это как я называю мое предоргазменное состояние. В принципе, понятно. Ну ладно, давайте слушать. Че, блюз-арбуз, поехали.
2: Врубай, я пока, конечно, кину.

0: Ну вот как-то так, вот вроде бы и размазали, вроде бы и начали, да? 22.48, уже 49 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И с вами сегодня группа «Соседи сверхи» в лице Санчелло, который отдувается сегодня один. Самбля, без ансамбля.
1: Ансамбля.
0: Ладно, ну, чего, Костюха, давай мучай земляка.
2: С большим удовольствием. Саш, ну,
1: привет,
2: давай.
1: Привет.
2: Да, еще раз всем привет. Во-первых, давайте, ребят, как-нибудь поинтенсивнее, я имею в виду сейчас слушатели, подключайтесь к разговору, к диалогу, задавайте вопросы группе, задавайте свои какие-либо предположения по поводу их существования на этом свете в качестве музыкальных представителей того или иного города, в данном случае Воронежа. Саша, вопрос такой. Скажи, кто у вас является составителем, сочинителем, автором песен, скажем так?
1: Вот то, которое мы сейчас слышали, произведение, это прям такое мое авторское. И там все слова, которые там прозвучали, и все аккорды практически без изменений. Соседский коллектив аранжировал чуть поярче там, да. Кстати, нас там трое играет. Это запись с презентацией нашего альбома в 13-м или в 14-м году это состоялось. По-моему, в 14-м году это состоялось. Состоялся такой концерт в одном из заведений нашего города Воронежа. И это живое выступление перед аудиторией. И нас там трое на сцене, и мы играем практически вообще без изменений тот вариант, который я могу играть просто на акустической гитаре.
2: Ясно.
1: А так, в принципе, есть в основном какой-то костяк, который придумываю или я, или Никита Евгеньевич, и аранжировку, которую уже придумываем все вместе. Там, вот, с музыкальным содержанием, как правило, мы работаем вместе.
2: Скажи, вопрос такой вот, как к фрезеровщику почетному. Хватит пальцев на всех конечностях, чтобы пересчитать количество городов, где вы уже были?
1: Да хватит, конечно, на всех конечностях пальцев. Мы в большей степени мы ездим на фесты под какие-либо города. Вот выступать в клубах мы ездим редко. То есть в сам город мы приезжаем. Нам, ну вот, я уж помню, говорил по поводу больших площадок. Нам хочется, нам удобнее, комфортнее и зрителям, и слушателям комфортнее, когда мы выступаем на открытом и свежем воздухе. Поэтому мы лишний раз не рискуем ехать куда-то. Ну, в этом есть две рациональные причины. Первое, потому что мы громкие, да, можем быть в небольшом объеме громкими. А второе, потому что большой объем предполагает большое количество слушателей. Ну, то есть, как бы собрать большую команду в первый приезд, ну, довольно сложно бывает.
0: Во второй
1: проще. Вот, например, мы через несколько дней поедем в Липецк. Я думаю, что даже с первого приезда мы там соберем хороший коллектив зрителей, потому что Липецк близко от Воронежа и очень лояльно настроен к соседям. Поэтому мы с удовольствием ждем. 5 марта мы туда едем и будем делать концерт. Я думаю, это будет одно из лучших выступлений.
0: Озвучь сразу, где это будет, во сколько, почем, зачем.
1: Так что ж, сейчас скажу.
0: Ага. Не помнит на память-то, ё-моё. Вот так вот.
1: 5 марта в Липецком рок-клубе «Центр» состоится уникальное выступление группы «Соседи сверху».
0: Вот, он умеет читать.
2: Это просто это напоминалочка себе, на самом деле. Чтобы утром проснулся, так, где мы? А, все, в Липецке нормально, все, едем дальше. Это тоже правильно. Скажи, вот между вами отношения внутри коллектива, насколько они слажены, насколько вы уже себя чувствуете комфортно по отношению друг к другу?
1: Слушайте, очень крутой вопрос. Бывает по-разному. Мы крайне творческие люди, поэтому мы иногда изводим друг друга, а иногда зацеловываем, ну там, в макушке, потому что иногда бывает очень круто, иногда бывает ужас как.
2: Не, это по мере выпитого алкоголя, а так по жизни.
1: Да примерно то же самое.
2: Примерно то же самое.
0: До мордобоя доходило уже, нет?
1: Чего?
0: До мордобоя доходило уже.
1: Слушай,
0: несчастные случаи на заводе были? Нет, будут.
1: Ну, бывало такое, знаешь, напряжение, которое, в общем-то, без мордобоя понятно, что кто-то кого-то сейчас уделал.
2: То есть старайтесь все больше словами.
1: Да, ну вообще, на самом деле, да, вот несмотря на все эти сложности, все эти творческие там составляющие вот этой соседской жизни, все-таки мы уважительно относимся друг к другу, несмотря на количество выпитого.
0: Ну это вообще редкость, на самом деле. Вот не зря вы друг друга по имени-отчеству зовете, видимо, это дисциплинирует.
1: Да, вообще, может, это станет трендом в будущем.
2: У нас субординация выслуга лет, все понятно. Ладно, давай дальше. Какая у нас следующая там песенка нарисовала?
0: Так, ну у меня вот по списку «Мой друг телевизор». Свежак, я так понял, какой-то. Прям вот, прям «Нью» написано.
1: «Нью» — это, наверное, свежак 15-го года. А «Нью» там написано, потому что мы снимали клип на эту песню. И запись сама, наверное, ей уже пару лет. А вот клипу, наверное, годик один. Мы в прошлом году сняли, ну, такое хорошее, мне кажется, качественное, воронежское, правда, но качественное видео на эту песню. И, в общем, ну, если у кого-то есть возможность, можно не только слушать.
0: Я на самом деле смотрел как-то на ваш сайт давно уже.
1: Да,
0: я помню, там до хрена что-то у вас видео, материал именно не концертного, а именно вот клипоманство у вас так процветает.
1: Да,
0: любите вы это дело?
1: Да, мы в какой-то момент времени решили, что надо попробовать сделать несколько видеоклипов такого локального значения, чтобы было что вспомнить, ну и чтобы было что показать. Потому что, как правило, при общении с людьми там, в других городах, например, или с продюсерами в Москве, что-то надо предъявить. И вот это что-то может быть, ну, по сути, это может быть любого качества, но это как, знаете, как идея того, что ребята серьезно подходят к вопросу. То есть, если есть запись, если есть видео, если есть какое-то, ну, там, промо-видео, то это ценится. Просто посмотреть. Даже если сказать о каких-то косяках, да, или там о том, что обложка диска не соответствует, там, например, тематике группы, там, как-то не ложится, не связывается воедино, потому что были и такие комментарии. Все равно это что-то, на чем основывается мнение эксперта или человека, с которым мы знакомимся. То есть, по большому счету, я рекомендую всем музыкантам не откладывать в долгий ящик записи, а делать их качественно, хорошо, и вот как бы с их помощью стараться продвигаться дальше.
0: Слушай, ну судя по количеству клипов, кто-то из своих, видимо, занимается, да? То есть, ну, не за бабло, потому что я сомневаюсь, что группа «Соседи сверху» прям вот зарабатывает много бабла, чтобы хватало и на клипы, и на альбомы.
1: Ну, у нас есть работы, и вообще мы взрослые дядьки.
0: Нет, то есть все-таки платите, да?
1: Да, даже вообще нас снимает один и тот же человек, вот видеограф Илья, и мы с ним сотрудничаем на коммерческой основе. Я думаю, что он идет нам навстречу в какие-то моменты, и за что ему большая благодарность.
0: Ну, не отказывайтесь.
1: Но да, тем не менее, нам бы хотелось, чтобы он был как можно дольше рядом, а это возможно только на взаимовыгодном сотрудничестве.
0: Понятно. Ну и ладно, давайте дальше слушать «Мой друг телевизор». Поехали.
1: Давай.

0: Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто только что подключился. 23.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько... Блин, у меня муравьи ползают. Вот кто мне расскажет, как бороться с муравьями?
1: Есть одно средство, я тебе после эфира расскажу.
0: Это какая-то жопа прям вот огромные, прям ползают по монитору.
1: Ну, ничего, он ползет, знает, куда ползет. Это творческие муравьи, понимаешь? Это особая порода муравьев, которые ползают только во время эфира.
2: Мне кажется, он что-то хочет тебе сказать.
0: Да. Может быть, может быть. Я еще как бы не подстегнул свой мозг, поэтому не готов еще общаться с муравьями. Но уже готовлюсь к этому.
1: Саш, еще такой вопрос у меня изначально как бы существовал. Вы в ближайшее время, начался 2016 год, начинается пора новых выступлений, потому что впереди масса всего интересного. Зима потихоньку подходит к концу, и я думаю, что до мая, во-первых, конечно, будут в основном клубные выступления, потом начнутся и открытые площадки, и фесты. Какие у вас планы на этот год по поводу фестов? Ну, в частности, меня интересует, собираетесь ли вы отправиться на такие фестивали, как Крымфест, Мотомал Ярославец и тому подобное?
2: Да, вообще сегодня удивительный день. Сегодня 29 февраля. И это такая большая редкость, что хочется поздравить всех радиослушателей с тем, что именно в этот день соседи сверху и люди из разных городов соединились вот в таком...
1: магическом порыве.
2: Да, и в формате таком необычном. И действительно, скоро весна, и мы планируем где-то, начиная с мая, играть на открытых площадках. У нас для этого есть перспективы. Вот. А то, что я знаю, я могу сказать, что индюшата нас, вероятно, ждут. Во всяком случае, заявку мы туда пишем. А Крымфест, вероятно, да, потому что ребята ездили. Мы в том году не ездили, а ребята ездили из Воронежа и говорили о масштабности этого фестиваля и вообще о перспективности. Мотомал Ярославец. Классно, кстати, у нас остались впечатления, потому что мы участвовали в том году и приехали, выступали там в прошлом году с удовольствием. Правда, погода была такая прям дождливая, но это, в этом кайф, в общем, там на мотиках отлично можно кататься. Вот, да, и еще несколько заявок, я думаю, напишем, потому что вот недавно мы обсуждали... Под Тулой есть классный фестиваль, и мы говорили с нашим администратором, что почему бы не съездить туда. И у нас администратор девушка по имени Саша, и у нее прям навязчивая идея свозить нас в Тулу.
1: Что-то мне это напоминает по поводу Тулы фестиваля. Зухер, ничего не знает.
0: Ну, это скорее всего на Хваю они собрались к нам. Вот.
1: На чем они собрались?
0: Хвая. Раньше был такой фестиваль Холмовод. Вот, он достаточно известный. Вот, а сейчас все как бы старые организаторы Холмауда
1: умерли?
0: Не умерли, они организовали фестиваль Хвоя. Вот, а Холмауд остался там каким-то выскочком, который как бы решили его под себя забрать. Вот, ну, в итоге не знаю, куда там соседи поедут. Вот, но имейте в виду.
1: Ладно, дай бог, чтобы так оно и было, чтобы все было хорошо. Саш, еще такой вопрос. Смотри, вот приезжая, какой вообще у вас был самый-самый теплый город, в который вы приехали по качеству приема?
0: Воронеж.
1: Это понятно, это отдельный разговор, там папа, мама, друзья, соседи,
0: все ясно. Где мы играем? Да мы же дома.
1: А, ну да, очнувшись.
2: Мы прям с удовольствием вспоминаем прошлогодний или, может, позапрошлый год. Мы были в Белгороде. Не помню сейчас, как называется местечко, но там была очень комфортная атмосфера. В общем, мы оказались где-то, судя по там, каким-то гаражам, мы оказались где-то не в центре, а где-то в каком-то, в одном из районов Белгорода. Был очень небольшой зал, было очень немного людей, потому что это совпало с каким-то днем выпускников, как нам объяснили организаторы, что в этот день совершенно невозможно собрать много людей, потому что все отмечают свои выпуски, там, все студенты или кто-то там еще собираются, да, отмечать, знаете.
1: Это вы ближе к лету, видимо, были.
2: Ну, по-моему, это в феврале было.
1: А, отлично, как раз ближе.
2: Или в марте, где-то вот так. Вот, и была очень камерная аудитория, но атмосфера была прям потрясающая. Вот это довольно странно для соседей, с одной стороны, потому что действительно нам лучше, если народ побольше. но при этом принимали нас ну просто как родными.
1: Ну, то есть люди пришли просто слушать и отдыхать.
2: Слушать, подпевать, подплясывать, там какие-то вопросы-ответы. Была очень классная атмосфера. Я думаю, что каждый из нас получил свой кайф. Они, ну, от того, что мы на полную катушку выложились и с удовольствием делали. А мы от того, что каждый человек, который сидел в зале, был для нас просто ценен и оценен нами по достоинству. Потому что... Причем почему-то там были люди из других городов.
1: Действительно, это странно для Белгорода. Это для Белгорода очень странно, особенно в последние месяцы. И
2: из этих там 20-15 людей, которые там собрались, человека 3 были, или 5, может быть, там компашка.
0: Ну, курортный город, что ты хотел?
2: Да. Почему они не отмечали день этого самого студента, там, или как это, день выпускника, непонятно. В общем, они почему-то попали в Белгород на концерт.
1: Саш, ну, во-первых, возраст, во-вторых, процедуры, и в санаторий обратно пускают
0: уже. Садились с поезда, просто я так подозреваю, что это какой-то вагон, которые отцепили в Белгороде, вот, и просто их в гаражах оставили, они решили, ну вот, пойдем хоть туда сходим.
2: Очень круто, что зашли, потому что мы там до сих пор переписываемся. У нас Ромка почему-то, басист, он у нас самый главный по людям, которые из соседних городов, соседних с Воронежем городов, хотят пообщаться с соседями, они каким-то образом чудесным находят понимание в лице Ромки и очень долго переписываются, и он отправляет им диски там через проводников или просто по почте. То есть вот Ромка у нас ответственный за все города. Если он сейчас присоединяется или слышит нас, то я думаю, что он мог бы черкануть пару строк там в комментариях. Как это ему удается? Я горжусь.
0: А подождите, а в Воронеже есть же ЖД вокзал, да? Да, должен быть.
2: В Воронеже-то?
0: Да, должен быть.
2: Три штуки.
0: А, три штуки у вас даже. Вот, у нас два всего. Значит, Воронеж больше. На самом деле классно раньше было, можно было. Сейчас же все это запретили.
2: Нельзя сейчас передать с
0: проводником? Да, сейчас, чтобы передать с проводником, это прям, я не знаю, надо прям трахнуть эту проводницу, успеть и договориться, чтобы она прям воспылала к тебе вот этой вот позитивной энергией.
1: А сейчас... что хуже проводника, понимаете?
0: Да, сейчас ситуация очень сложно стало, потому что все боятся терактов, блядь, какой-то там хуйни, ну и дрючат их, конечно, за это. А раньше, я помню, мне даже из Крыма присылали там какие-то машинки стиральные, то есть вот вплоть до этого. А сейчас сложно стало.
2: Ну вот Роме как-то это удается. Он маг и волшебник. Не только magic bass, ну как бы магический бас, но еще и магический человек.
0: Он коммуникабелен.
2: Коммуникабелен, да. Он может говорить бесконечно, кстати говоря. И это бывает очень интересно слушать.
0: Вот тебе надо было его забирать с собой.
1: Контрольное слово бывает. Интересно слушать, все правильно. Понимаешь, что здесь всегда... Вон, по-моему, Роме как раз добавился.
0: Да, написал, пишет, слушает вас с огромным удовольствием, Ромка. А мы тебе тут кости перемываем, да. Мы вот прям буквально сейчас спалили тебя перед всеми твоими женщинами, что, оказывается, ты договариваешься с проводницами.
1: Ну ты даже посмотри на аватарку, какой милый лисенок нас ждет, понимаешь, во время общения.
0: Вот, ну что, будем дальше,
1: да,
0: слушать?
1: Да, да, дальше, какая песня?
0: Утренний идет? Чай у нас дальше, акустическая вариант.
2: О.
0: Вот, ставим, слушаем, поехали. Будешь что-нибудь говорить, Сашка, про эту песню?
2: Да, могу сказать, это одна из первых песен, за которую как раз мы взялись. По сути, с этой песни начались соседи, вот, знаете, как внутренняя кухня соседей. Как мы к ней подошли? С этой песни начались соседи, вот, знаете, как внутренняя кухня соседей. Как мы к ней подошли, как мы ее пытались аранжировать, как мы первые пытались записать на студии. Вот, это... Песня, я не знаю, как она у вас называется, там, если есть подпись «Радио Эдит».
0: У меня написано латинскими буквами «Утренний чай плюс акустик» и что-то там в скобочках «плюс». Вот, а дальше мне не видно.
2: Я вообще не знаю, что сейчас заиграет. Но, в общем,
0: ну, что прислали, то заиграет, ё-моё.
2: Если мы записывали вместе, то это один из, ну, как бы, самых таких... Знаковая песня, в общем, знаковая. Это одна из самых знаковых.
1: Отправная точка, так сказать, вашей группы.
2: Да, да, точно.
0: Ну и поехали.
1: Все, давай слушать.

0: Ой, чайку. А часто так вот с утра чаю хочется? Прям вот что, прям вот хочется.
1: Я-то вообще каждое утро, мне кажется, чай.
0: Не-не, ну понятно, что... А вот так, чтобы прям проснул, господи, хоть бы чаю бы попить.
1: Как обычно про водичку, я думаю. Хоть какая-нибудь жидкость.
0: Я вот чайком отпиваюсь.
2: Я, кстати, вспомнил наш разговор предыдущий. Перед этим мы разговаривали о том, что передавать кому-то посылки. Я уже Зухеру при личной встрече это рассказывал. Была у меня ситуация, когда мы ехали с юга, отдыхали с семьей. Ну, я, естественно, поскольку человек, как это правильно выражается профессиональным языком, коммуникабельный.

0: Короче, потрындеть просто люблю. Вот, прицепили нас к Орловскому вагону, 16-й вагон, как сейчас помню. И поперло меня что-то среди ночи общаться с проводниками. Вот. По дороге я им навязывал всякую музыку ненужную абсолютно. Мы с ними общались. Потом я достал заныканную чачу, мы с ними пили. Закончился в итоге тем, что люди обещали прийти на концерт, но не пришли по одной лишь причине, что по моей вине, того, что они вместе со мной там бухали полночи, они закрыли дверь, и люди, которые находились в этом вагоне, проехали две станции свои. Потому что они с полупоя, их разбудил начальник поезда, потом они меня выгружали с большим неинтересом, пытались, наверное, меня пнуть там в дорогу, и что-то сказали, наверное, недобро. Но потому что вот знают точно, что в «Орел» и из «Орла» мне точно уже не сулит ничего передать никогда в жизни. Поэтому коммуникабельность моя закончилась в тот момент.
1: Да не, уже тех проводников наверняка уволили, так что можешь спаивать заново.
0: А, состав. То есть новых уже
1: состав
0: поставили.
1: Состав РЖД, да. Вот, обычно такое им не прощают.
2: Текучка кадров у них там все.
1: Текучка у них великая.
0: Саша, вопрос такой, скажи, у вас в группе существует иерархия?
2: Да наверняка, да. Во всяком случае, мы часто говорим о том, кто на репетициях или на концертах где будет стоять. И каждый раз мы выстраиваем мизансцену на сцене, ну, как в первый. Вот это что касается местоположения, знаешь, географии выступления. От этого зависит то, как там мы себя будем чувствовать, как мы хотим, чтобы нас зрители воспринимали, кто там главный, кто второстепенный, кто в какой момент выходит и становится главным, а кто наоборот уходит в тень.
1: То есть ролевые вот. Игры на сцене присутствуют.
2: Да, а вот там, например, по иерархии, например, по временной, то мы с Никитой получаемся отцы-основатели, вот потом как бы из ныне действующих музыкантов Ромка и Владимир Сергеевич на соло-гитаре с нами тоже играет.
0: А бывало такое у вас на выступлениях, что вот, грубо говоря, прям договорились об одном, а потом поперло и пошло дело там не туда, куда хотели.
2: Как только ты спросил, бывало или нет, прям я сразу мог. Я просто был уверен, что бывало именно так, как ты предполагаешь. Бывало там. Недавно в том же самом Белгороде мы перекидывались подушками. Ну, какой-то подушкой. Знаешь, такая подушка, на которой сидят.
0: Ну да, понятно, поджог.
2: Такая здоровая, да. И вот что-то мы там так спели, какую-то несколько песен драйвовых, что никак не могли угомониться. Ни мы на сцене, ни люди в зале. Поэтому полетели какие-то подушки, там сбили какую-то лампочку над сценой. В общем, было с одной стороны весело, а с другой стороны стало страшновато, чем это закончится, потому что, ну вот, как и что дальше? Ну, в итоге все закончилось хорошо.
1: Больше вас туда не зовут.
2: Да не, мне кажется, как раз наоборот.
1: Разбили лампочку, украли подушку, блин.
2: Вот, ну, а вообще, да, бывало, что и там, мы, если пишем трек-лист, то кто-то может сознательно или просто случайно уйти от этого трек-листа в какую-то другую степь и что-то... Ну, в основном это, конечно, у меня происходит то, что я выхожу, начинаю объявлять песню, а ребята такие слушают, смотрят трек-лист. Такие, типа, Сань, ты уверен, что вот это она? А я говорю, да, конечно, уверен, потому что я же чувствую, что именно эта песня должна быть следующей. Вот. Ну, они говорят, ну окей, сейчас забах.
0: Слушай, Саш, ну в преддверии лета, все-таки весна у нас такая, это в основном для многих групп это отправная точка, когда начинают помимо музыкальных пальчиков еще двигаться и сердца, и души начинают разгорячиться. У вас есть какие-то проекты, которые вот вы готовите к лету именно?
2: Да, мы хотим организовать такой формат, типа формата выходного дня. То есть если у нас в каком-то городе близлежащем или, может быть, на каком-то фесте намечается концерт, мы хотим делать такой экскурсионный автобус с ребятами-партнерами, с которыми мы сейчас как раз ведем такие взрослые переговоры, чтобы это им тоже было выгодно, чтобы собирать автобус и ехать туда вот вместе с нами, и там, допустим, в течение дня у них какая-то есть туристическая программа, там, посещение каких-то, ну, достопримечательностей, назовем это так. Обедали, или что-то, музей, или, не знаю, зоопарки. Вот. А к вечеру все это заканчивалось в одном из заведений или на какой-то площадке открытой, чтобы, ну, люди послушали, там, потанцевали, зарядились позитивом и вернулись, например, в Воронеж, или переночевали и вернулись.
0: Ну, то есть вы хотите культурно-массовое мероприятие такое сделать?
2: Да, мы подумали, что соседи есть
1: вести
2: соседи.
1: Вести с собой своих зрителей, я так понял, да?
2: И брать с собой зрителей, да, для их удовольствия, для нашего ну, как такого.
0: Для поддержки.
2: Ну, за, да, для поддержки, для кайфа. Потому что когда есть ребята свои в зале, это вообще
0: шикарно. А вообще, вот так вот, категория людей, которые к вам приходят на концерт, что это за категория людей?
2: Мы проводили какие-то чудо-исследования, которые выявили контингент.

0: Я прям вижу, сейчас сидит эта Роза Сибитова, какую-то еще третью женщину, астролог. Судя по звездам, сегодня на концерт группа «Соседи сверху» придут от 50 до 35 человек в возрасте от 25 до 30 лет.
1: С IQ 77.
0: С IQ 77, к сожалению.
2: 78. Вот, но правда мы сами никак, вообще, кстати, мы сами себя никак не проверяем. Это то же самое IQ, поэтому неизвестно, что у нас там. Может быть, там надо провериться.
1: Перед ты знаешь, я как-то решил пройти этот тест.
2: И че?
1: Я понял, что я дегенерат просто. Там первые 8 детских вопросов я их быстренько расщелкал, а потом я прям почувствовал, что мне это становится неинтересно. Я понял, нет у меня IQ вообще.
0: Ну, в итоге сколько ты набрал?
1: Слушай, я не помню, но я помню что-то прям вот близко вот к свинопасу. Вот, то есть вот я человек с гор, который... Это песня про... Как она называлась-то? Господи, все детство же пели... И как коршун с небес налетел на ищак. Вот.
2: Этот самый удалой, да?
1: Да. Аванес.
0: Так, Саш, давай рассказывай дальше. Следующая песня у нас какая будет?
1: Мюнхгаузен и я.
2: А, вот это как раз для тех, у кого IQ около 78-84. Потому что эта песня, она связана с фильмом. Тот самый Мюнхгаузен, этот фильм старинный, и он такой, знаете, он советского образца, и когда мне родители рассказывали, что впервые он пошел в кинотеатре, то оказалось, что он никому не понравился, то есть, ну, вообще никому не понравился. Люди приходили, брали билет, садились, смотрели там первые 15 минут и уходили. А потом вдруг со временем выяснилось, что это какая-то невероятная классика, и вообще, то есть... Это такое.
1: Ну, мы сейчас говорим про фильм.
0: Господи, чтобы с группами так получалось.
1: Фильм с Янковским мы же говорим, да, сейчас про этот самый фильм.
0: Да.
2: И вот как раз можно сказать, что это песня посвящение именно Олегу Янковскому. И, в общем-то, она и звучит, наверное, скорее для тех людей, которым нравится фильм. В общем, на самом деле, это одна из моих любимых песен «Соседи сверху».
1: Ну и давай слушать, поехали.
2: Давай, да круто.

0: А итак, друзья, 23:27 уже на наших зеленых системных. Еще буквально полчасика, сколько у нас там? Раз, два, три песенки. Три песенки осталось. Вот, ну размажем. Размажем.
1: Давай.
0: Вот. Ну и чего, Санька? Давай ты нам теперь поведай, где вы будете в ближайшее время, вот кроме того, что ты назвал, где там в Белгороде, да? Шоу. Какие планы у вас вообще? Вообще до лет.
1: Ну да, но мы поедем в Липецк вот как раз в ближайшее время, то, о чем я говорил.
0: А, Липецк, я тут с Белгородом спутал. Что-то у меня проводницы, они меня как-то не отпускают еще.
1: Мы поедем из Липецка обратно в Воронеж, чтобы сделать здесь, наверное, где-нибудь в апреле концерт в одном из залов. У нас есть один зальчик, я не знаю, как про него рассказать. Это называется зальчик Нижнего клуба «Петровский». Очень уютное местечко. Мы там время от времени выступаем в Воронеже. И несмотря на то, что он довольно камерный, нам там нравится.
2: Слушай, ну вот Саш пишет, Ромка, то, что, кстати, или не очень, у нас много новых песен, которые записать мы еще не успели.
1: Это правда, да. Ромка прав.
2: То есть он так подноготную сразу так душу раскрывает, чтобы душа раскрылась, потом обратно закрыл.
0: Но это он как бы намекает, что народ, песни новые есть, давайте приходите. Приходите на концерты.
2: Да, есть чем удивить.
1: Я даже больше скажу. Мы в конце прошлого года сделали хороший концерт, который отсняли на видео, ну, в нашей любимой манере. Возможно, как раз это был завершающий такой аккорд масштабного видеопрессинга со стороны «Соседей сверху», потому что те там 20, по-моему, песен, которые мы спели, все они сняты, по-моему, на 20 камер тоже, да, и вот эти все планы крупные, общие, там, какие-то отдельные, они все скомпонованы в такое видео DVD. Это, по сути, это второе видео, которое мы сделали.
2: То есть вы решили взорвать мозг.
1: Вот почему я об этом рассказываю, потому что как раз на этом концерте было несколько, наверное, штук 7 или 8 новых песен. Mm-hmm. И мы их сейчас петь-то поем на выступлениях, но еще не записывали. Они примерно вот в таком драйвовом формате, как первые треки, которые мы ставили сегодня. Но что ли, они короче, что ли, вот я бы так сказал. Мы их написали, записали и исполняем как уже соседские номера, потому что те песни, которые звучали сегодня в эфире, они имеют предысторию. Почти все они имеют предысторию. То есть их можно петь просто под гитару. Их можно. Их пели разные коллективы там и разные группы еще до «Соседей». Ну, просто слышали в моем исполнении и говорили: а можете попробовать? Ну, попробуй.
2: Слушай, ну вот каверзный вопрос, Саш. А «Соседи» промышляют каверами?
1: Да, «Соседи» играют несколько песен. Вообще вопрос, конечно, очень каверзный. У нас есть, ну там, может быть...
2: Не, ну почему каверзный? Ты знаешь, с одной стороны, как сказать, вот есть группы, которые говорят, вот нет, мы играем только свои песни. Уперты такие вот рогом, и может быть это хорошо, может быть плохо, я не знаю. Но, по-моему, грамотно переиграть, пускай даже переиграть. Если сделано это плохо, да, я согласен, это не стоит этим заниматься. Но когда сделано это качественно, здорово, а если еще и кавер такой классный получается, то, по-моему, тут стыдиться абсолютно нечего. Вот я про то и спрашиваю.
1: Ну смотри, мы если делаем концертную программу, вот сколько у нас их было, столько примерно раз мы так и делали, мы все время меняемся там. То я попою, то Никита попоет, выйдет, то Ромка поговорит, то я поговорю. Вот, то мы вместе что-то такое сыграем, то иногда мы делаем какие-то такие, допустим, с Никитой Евгеньевичем парные там песню, он поет, а я ему подыгрываю просто на гитаре.
2: Слушай, ну у вас получается такая передача маленькая музыкальная, что где когда там отвечает такой и побежал на сцену.
1: Ну типа того, да. Вот, и когда мы это прописываем там на этапе подготовки к концерту, то мы учитываем, ну, какие-то кавера, которые нам на этот момент интересны. За время существования нашего коллектива мы играли там и какие-то вещи «Машины времени», ну, в качестве кавера, да, и «Стинга», и «Битлз», и «Квин». В общем, были, ну, самые разные какие-то варианты. А сейчас, мне кажется, в нашем репертуаре сохранилось. Вот мы часто играем кавер на песню «Алисы», и взяли вот недавно отличную песню группы «Дикий мед», тоже ее исполняем. Вот. В общем, вот так. Мы, как сказать, вот эти все вещи, которые мы делаем в качестве каверов, это то, что нам по душе. Это музыка, там, или которую мы в детстве слушали, там, или которая сейчас вот запала в душу и хочется не только ее слушать, но и исполнять. Это ж такой кайф исполнять вещи, песни, которые нравятся. И иногда это важно, кто ее написал, только для какого-нибудь общества защиты авторских прав.
2: Ну, тебя Ромка опять сдает. Он говорит, что сейчас 3 постоянных кавера у вас есть.
1: А какой третий, Ром?
2: Зашибись. Хорошее общение. Главпочтам неформатного радио.
0: Испорченный телефон. Ну, так тоже бывает.
2: Что у нас дальше по песне, скажи?
0: Расскажи мне.
2: О чем песня, Саша?
1: Это песня про измену. Это такая прямая песня про измену.
2: Кого кому?
1: Ты там похоже девочке мальчику или наоборот. В общем, про измену. А у нее, значит, есть такая предыстория, что есть коллектив.
3: Как же он называется?
1: Что-то я забыл. Иностранный коллектив. Я помню название их песни. Lie to Me. Вот это.
2: Солги мне.
1: Может быть. В общем, Lie to Me — это как основа, ну что ли, настроенческая песня. Расскажи мне. А все остальное уже я наворачивал там самостоятельно. И, кстати говоря, эта песня одна из немногих, которая писалась для соседей, но соседи ее долго так не принимали, потому что я на репетициях ее играл, а ребята в этот момент что-то там настраивали гитары или общались, а я ее еще дописывал, как бы, вот, ну, какие-то были там фрагменты.
0: Которые... Ты так это ненавязчиво говорил, ребят, ну смотрите, ну я же, а им похуй, они там струны крутят, да?
1: Да, да, типа того, и я там, значит, поиграю, они говорят, ну что такое, говорю, ну это новая песня, вот я сыграю первый куплет, они устанут от него и там пойдут курить.
2: Ребят, по-моему, у меня кровь из пальцев, ну нормально, сюда вот.
1: Все муравьи.
2: Точно. Итак, что там, как еще раз называется песня?
0: Расскажи мне.
2: Расскажи мне. Ну вот давайте послушаем, кто там что кому расскажет.
0: Поехали.

0: Сань, ну вот, ты знаешь, Майкл Джексон все время пытался стать белым. Вот. Мне кажется, что ты решил стать ниггером.
1: Компьютерный сейчас произошел.
0: Знаешь, вот прям под эту песню, мне кажется, тебе надо сделать такую предподготовку. На 2 месяца уйти в дикий запой.
2: Так.
0: Вот, курить по 4 пачки в день.
2: Так, так, так.
0: Вот, я не знаю, обрасти.
2: Что про секс? Скажи мне, что про секс.
0: Секс нет, no sex.
2: Так нет.
0: No sex, no sex. Или это должен быть очень грязный секс где-то там, я не знаю, с бомжихами на Воронежской свалке. То есть вот все должно быть очень грустно. И потом вот выйти на сцену и вот с хрипотцой так: расскажи мне. А-а-а. Вот, это песня мазохиста, прям вот, Отелло мазохист.
2: What's wrong with you? Come on and tell me.
0: Как-то так. Вот, у тебя нет мечты такой потаенной стать негром?
2: Очень. Что-то я не знаю. Когда мы об этом говорим, например, на репах или после реп, там, выпивая какой-нибудь алкоголь, то иногда мы говорим о том, что то чувство ритма, которое мне присуще, оно действительно такое афроамериканское. Ну, вот, так, в блюзовых тонах, да?
1: Чувствуешь толерантность в голосе, Захар?
0: Ага.
1: Афроамериканское. Да говори прямо. У нас, это у нас расположение другое, континентальное. Нам без разницы. У нас тополя ездят по России, никто не знает где. Говори как есть. Ну, негры.
2: Да, вот эти самые негры как раз придумали такой ритм блюзовый немножко, да, соул такой. И мне он по душе, поэтому я к нему, в общем, тяготею.
1: Слушай, я, честно говоря, когда начал слушать начало этой песни, мне вот казалось, что вот когда только она заиграла, где-то сейчас вступит Джо Кокер.
2: Да, да.
1: Прям мне показалось, что Джо Кокер...
0: Не, вот Джо Кокер, он как раз в том году и умер.
1: Да, в каком песню сочинял?
0: Да, он услышал и все, и понял, что...
1: И крякнул, и начал вертеться, да? Слушай, у меня такой, Саша, вопрос. А Солежник играет губная гармошка или саксофон?
2: В этой песне?
1: Да.
2: Да, это был саксофон, это Олег Лаврентьев. Кстати, это тоже запись живого выступления. То есть это просто со сцены писанный звук.
1: Так, понятно, Зукер, ну-ка задай-ка пару вопросов, сейчас отойду на секунду.
0: Ну вот, начинается. Он, главное, выяснил все про тополя, про толерантность. И говорит, я сейчас уйду. Вот, Сашка, вы вообще вот как-то пользуете в своем... Вернее, нет, даже не так поставлю вопрос. Нету ли желания сделать что-то, вот как в свое время сделали Киши, да? То есть они сделали какую-то театральную постановку, которую... размочалили своими песнями. Вот у вас не возникает желания сделать что вот какое-то прям вот именно зрелище, именно вот с живыми людьми, с какими-то артистами, там, я не знаю, может, с какими-то там большими декорациями, там вот что-то такое. Не возникает желания?
2: Да, да.
0: Может, что-то делали уже, расскажи.
2: Ну, когда-то, да не, еще не делали, но когда ты сказал про большие декорации, мне что-то на ум пришел этот Pink Floyd, The Wall, думаю, вот это да, может быть, нам также загнаться и сделать что-то такое охрененно здоровое.
1: Слушай, Саш,
2: ну, а у нас... Вот... Че, ты вернулся? Привет.
1: Да-да-да, привет еще раз, да.
0: Ты че вообще вернулся-то?
1: У меня вопрос...
2: Сосед, еще один сосед.
0: Ты ответить не дал человеку.
2: Ребята, да. А Ромка там что-нибудь пишет?
0: Да, да, вот пишет, как покажет моя практика, самое правильное название, никого не обижающее, черные, белые, просто и логично. Но это он про толерантов.
1: Да, да, да.
2: Так
1: да.
2: Он ходил в слова, что ли?
0: Да, видимо. Он так отвлекся.
1: А на концерты как вы заменяете, саксофон или с вами Олег ездит?
2: У нас есть, ну как бы...
1: Олег заменяет.
2: Что есть...
1: Олег-имитатор.
2: Вроде как солирующий инструмент. Mm-hmm. Есть, ну там, ритм, ритм гитары и так далее. Там есть слова, но есть некий солирующий инструмент. Вот когда совсем никого не удается почему-то взять, то мы едем втроем, например. И я пытаюсь совместить и ритм гитару, и соло. Это не самый удачный вариант, но так бывает. А вот когда мы едем, например, четвером, то это может быть... Мы играли со скрипкой, мы играли с саксофоном, причем это разные люди играли.
0: Не, ну я вот лично видел, ты себе и гармошку на шею вешал, то есть как бы...
2: А, ну да, ну там, если надо сыграть на гармошке, то почему бы не сыграть на гармошке?
1: Вот нельзя так про женщин говорить, Захар, понимаешь? Не все мужчины.
0: Ну не все же догадались, не все же догадались.
2: Поэтому иногда мы играем и соло на гитаре. Вот когда с нами Вовка, то какие могут быть вопросы? У нас просто классический получается вариант такого блюзового коллектива. Пара гитар, басуха и ударная. И плюс еще гармошка, если надо. Она же мне все время там висит. Нет, песни я ее играю. Кстати, вот за эти несколько лет губной гармошки в песнях поубавилось, потому что стало больше других содержащих инструментов. Поэтому из репертуара потихонечку вот такие кантри-нотки, там, Боб Дилановские, они уходят. Ну, вот, может потом вернутся когда-нибудь, не знаю. Но сейчас, по сути, мы играем одну или две песни с губной гармошкой.
0: Я смотрю, группа в целом, вот вы как все-таки в минор... Вот чем дальше стареете, тем минорнее музыка становится или мажорнее?
2: Хороший вопрос. Я не знаю, может там Ромка что-нибудь ответит. Мне кажется, что она у нас болтается от минор к мажору, от каждой песни.
0: А мы сейчас Ромку попробуем добавить в конференцию. Так, вы пока потрепитесь с Костиком, а я... сейчас его попытаюсь.
1: Саш, вот ты мне скажи, пожалуйста, вот смотри, 6 лет как бы существует ваш коллектив, 6 лет вы 6 лет вы существуете, ну, по крайней мере, с Ромой, да, совместно. Ну, а когда... С Никитой, вернее, да. А когда вы решили, что вот какой-то перелом, в любом случае, в любом коллективе происходит перелом, когда они начинают понимать вообще, что они делают, к чему они стремятся и какого плана должна их музыка быть. Это, знаешь, это даже вот видится, я как бы просматривал вашу группу, и по мере того, как вы вот росли, не так давно я начал просматривать, но тем не менее, ваши даже вот, смотря на логотипы, они начали становиться более профессиональными. Вы начали подходить к своему творчеству более профессионально. Как ваше творчество стало, вернее, когда ваше творчество стало вот самым, на ваш взгляд, на данный момент профессиональным? Ром, алло, конечно, еще есть.
0: Вот, Ром,
2: привет, Ром. Добавился. Класс. Мне кажется, что это было 3 года назад, когда мы сели писать альбом. И с этого момента все изменилось, потому что все то, что мы думали про себя, превратилось в ничто. Потому что мы оказались в студии, надо было что-то делать все заново.
1: То есть фактически ваше творчество как таковое начало вот как соседи именно с начало существовать 3 года.
2: Я думаю, да, можно так сказать.
1: Так, Ром, ну привет тебе теперь.
3: Здравствуйте, дорогие люди. Вы прекрасны. Я просто вас слушаю, сижу, улыбаюсь. Тут практически уже у меня заболели все мышцы, которые отвечают за мимику от улыбок.
1: А дело в том, что мы подаемся с кислородом всегда, вот в чем в эфире, понимаешь?
2: И с муравьями.
1: Да, и с муравьями, они кусают, и мы улыбаемся.
2: Целебный муравью.
3: Я на самом деле, скорее всего, зря
1: влез в
3: ваш замечательный разговор. Я, скорее всего, только помешаю, ничем не помогу. Ну, если что, спрашивайте, мне есть что рассказать.
1: Нет, продолжение разговора, я говорю по поводу целебного. Саш, это не целебные муравьи, это ректальные муравьи, понимаешь? Они поэтому и целебные.
2: А почему они на мониторе тогда?
0: Они уже выполнили свою функцию.
1: Они уже выполнили, они сделали свое дело, они пошли отдохнуть. Им может куда-то
0: грязное разбить. Дело.
2: Это у них такой солярий?
1: Да, да. Они решили себе представить немножко вирусом, полезли на компьютер. Какая у нас следующая песня, Сукин?
0: Конечно.
2: Ребят, конечно. Подождите. Ром, вопрос к Ромке у меня есть. Какие 3 камеры мы играем? Что-то я запутался.
3: Смотри, первая это Алиса, мой рок-н-ролл. Да?
2: Да, это я помню.
3: Вторая у нас «Я занавешу окна».
2: А, да, конечно. «I love you, band». Да, точно.
3: «I love you, band». И третья, сейчас мы поем «Когда твоя мама едет». Это третья, соответственно.
2: Спасибо, все. Встал на свои места все теперь.
0: Вот вам надо было в эфире неформатного радио собраться, чтобы вспомнить.
1: Если бы не неформатка, так бы они играли, не пойми. А что запись? Да бог его знает, давай играть там.
0: Давай уже, да, что-то играть, а там уже. Ладно, песня, конечно.
1: Ну?
0: Ну, слушаем, ставим, поехали.
4: Я

0: Ну вот, если мне не изменяет память, это, по-моему, первая песня, с которой вы на неформатке стартанули у нас, да?
1: Да, вероятно, да.
0: И вот она совсем не негритянская. Как так вышло?
2: Так время кончилось, продлевать не стали, все, мы какие-то.
0: Майкл Джексон умер.
2: Да, да, да. Слушайте, ребята, у меня к вам личная просьба. Может, если не сложно вам, я потому что редко сейчас окунаюсь обратно в мир искусства в последнее время, но от меня лично огромный большущий привет Олегу Лаврентьеву от всей моей души. Он меня знает, мы с ним общались некоторое время, и я думаю, то, что, блин, вот просто мне вот понравилось его слушать, это очень профессионально. И второй вопрос. Где вы записывали сей трек?
1: Ром, в общем, это...
3: Можно я тогда расскажу?
2: Да, скажи, да, давай, Ром.
1: Наверняка там не только Олег Лаврентьев отметил.
3: Я, на самом деле, сразу тогда по порядку. Олег Лаврентьев, очень давно я его не видел, он был в Москве долгое время, сейчас где он находится, но он такой, знаете, очень талантливый, безбашенный абсолютно человек. И что у него в голове, я, честно говоря, не всегда понимаю. Вот. И где он сейчас, я не знаю. Вот. Но я с огромным удовольствием его бы увидел и передам обязательно твой привет, если увижу. Вот. Что касается песни, конечно, «Соседи сверху», я ее услышал первый раз из зала. Я, знаете, как исполнил мечту каждого басиста группы. Я послушал группу из зала. И вот именно эта песня меня почему-то зацепила. И я подумал, слушайте, классная группа. Мне очень понравился барабанщик, который выходит, поет там на сцену и не барабанит при этом. И это звучит даже лучше, чем когда он иногда барабанит. Ну ладно, не в обиду Никите будет сказано. Вот. И я прямо проникся, думаю, классная группа. Через некоторое время как-то так получилось, что меня позвали поиграть в эту группу. Я подумал, блин,
2: вытаскивай топор.
3: Я, наверное, хочу поиграть в этой группе. Я пришел, меня там немножечко кое-что напрягло, кое-что мне понравилось. Но вот по итогам вот сейчас вот есть такая группа «Соседи сверху». И когда мы решили, что надо записывать эту песню, я прямо точно почувствовал, что там необходим, ну, как минимум, струнный квартет в этой песне. Потому что она такая... вся лирическая, такая вся красивая, там что-то лучше, конечно, там бы симфонически звучало, но, к сожалению, пока таких у нас средств и возможностей нет. Вот, поэтому написали партию для струнного квартета, он там, если вы прислушаетесь, вы его услышите, он там звучит, он дает вот какую-то такую...
1: Объем он дает, какой-то романтик он там дает.
2: Да, слушай, вопрос такой, Ром, а кто ушел с коллектива, когда ты пришел?
3: А я не знаю, почему так получилось. Вот был у людей басист Стас.
2: Нет, я имею в виду бас-гитару.
3: Да, басист Стас, они его почему-то вот, я не знаю, как-то они его решили исключить из коллектива.
2: Нет, я просто...
3: И он сам ушел, я не знаю, это и вот...
1: Это ну, я знаю, это... я могу рассказать. И мне кажется, Саша, что между тобой и Стасом было еще пар человек, которые... Вообще роль баса в нашем коллективе — это самая ответственная роль. У нас, наверное, через наш кастинг прошло человек... Ну, около 20, я думаю, людей, которые пробовались, которые немножко играли, которые играли чуть дольше, чуть меньше. Вот. И таких два огромных периода — это Роман Саныч и на басу, как вот сейчас, и Станислав Игоревич, который чуть раньше.
2: Я-то просто, понимаешь, Саша, я какую ситуацию вижу. Вот вы звоните Роману Санычу, говорит, Роман Саныч, так и так, у нас сейчас нет, к сожалению, бас-гитариста. Не хотели бы вы поиграть в нашем коллективе? А Роман Саныч такой вытаскивает топор с предыдущего бас-гитариста, говорит, да, что вы говорите, не может быть. Куда же они все деваются-то вот в последнее время? И так очередной пакет заворачивает.
3: Нет, на самом деле, вот сразу нет. Я готов тут спорить. Наоборот, чаще всего бывает, мне звонят и говорят, Роман Саныч, поиграйте с нами в коллективе. Я говорю, ребят, ну, вы, конечно, красавцы, вы молодцы, но я не могу, к сожалению, расчленяться, там, быть в трех-четырех местах одновременно. Вы понимаете, что вот как-то так. А тут соседи позвонили, я неожиданно подумал, а почему нет? Вот мне вот на самом деле интересно было бы поиграть в этом коллективе.
2: Ну, по душе?
3: У нас очень было много терок по поводу материала, потому что, на мой взгляд, то, что на тот момент играли соседи, и то, что, в принципе, отражено во многом в первом альбоме, Это немножечко вот не тот стиль, который бы мне хотелось играть. И вот мне так показалось, что это не совсем то, на чем соседи могут выиграть. Потому что у Саши на самом деле огромное количество.
2: Рома, договаривай слово
3: «соседи».
2: Договаривай слово «соседи», когда ты прерываешься.
3: Петь 9 часов без перерыва, мне кажется, если вот понадобится это.
2: Это, знаете, я что думаю? Я вот сейчас разговаривал с Романом параллельно, когда он говорил. Ну, я просто люблю так разговаривать, когда кто-то параллельно разговаривает.
1: Я, кстати, тоже так делаю.
2: Из Ромы получился бы очень хороший политик. Причем такой, знаете, очень спокойный, очень уравновешенный. Потому что ему без разницы, кто там что ему пытается сейчас выискать. Он спокойно тянет свою тему красиво, вытянуто, вменяемо.
3: Некоторые друзья меня называют Радио Роман. И еще я известен тем, что если я начал говорить, то меня очень сложно заткнуть. И главное, что никому не хочется. Вот это, вот, наверное, самое печальное. Поэтому я не хотел присоединяться к вам с самого начала, потому что иначе бы Саша вам ничего не рассказал. Понимаете, вот о чем я.
1: А ты почему так не услышал про группу «Соседи сверху»? Теперь ты знаешь почти все, Ром.
0: И теперь ты знаешь, как они к тебе относятся. Ребят, 23.58 на наших системах. Давайте вот, мы знаете, как сделаем. Вы сейчас нажелаете всего, что хотите нажелать. Прям скажете все анонсы, какие хотите сказать, и прям вот вашей песней мы завершим эфир.
2: И после... самое главное, не забывайте, ребята, что вы прям у нас вот группа в преддверии весны. За 2 минуты до весны ваша группа.
1: Ха, круто, Ром, я скажу коротко, давай, а ты как любишь. Давай.
3: Говори, давай.
1: Говорю, да. Всем большой привет. Спасибо большое, что были сегодня с нами. И... приходите, тем более, если вы живете в Липецке, приходите 5 марта на концерт соседей группы, группы «Соседи сверху» в Липецке.
3: Да, я хотел всего лишь пожелать всем любви и обнимушек, потому что это очень важно и нужно. Все, давайте уже песню ставьте.
0: Все, друзья, ставим песню «Иди ко мне ближе», она называется, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Любите друг друга, не болейте, пусть все будет хорошо. Услышимся теперь с вами...
2: Через неделю
0: со мной и с Костиком, и в среду со мной и с Коняшкой. Вот, все, друзья, всем счастливо, всем пока. Спасибо.
1: Спасибо, ребята, пока.
2: Спасибо вам.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Dry, выпущенный 11 июля 1981 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи
1: Ту-ку.
0: Песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

Железобетонная ротация для участников больших эфиров программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Редакция выбирает по одному треку в годовую ротацию на радио. Уже звучат в эфире треки группы «Авалон» из Тосно, песня «Ночь», группы «Криц» из Москвы, песня «Повелитель мух», музыкальный проект «Анастасис» из Санкт-Петербурга, произведение «They took the rope of me» и группы «Московское время» из Москвы, песня «Самолет». Участвуйте в больших эфирах программы «Мысли о смысле» на неформатном радио.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый всем весенний вечерок. Неформалы, неформатки, неформатного радио. Все, кто в чате эфирном, у динамиков, и все, кто будет слушать запись, качать ее и еще раз слушать, переслушивать. Сегодня у нас, значит, 14 марта 2019 года. И с вами программа «Мысли о смысле», и я ее автор Сергей Ставроград. Еще раз всем привет. А в гостях у нас сегодня, давайте так вот, хотел давно это сделать. Дамы и господа, да, как в боксе, знаете.
1: Леди и джентльмены.
0: Да, подожди, претендент на победу. Сегодня на ринге программы «Мысли о смысле». Программы 21-й в эфире неформатного радио регги-панк-ролл группа «Брат Фидель». Новочеркасск, Ростов, Папа на Дону, ну и в лице, вернее, в голосе, да, и Папа на Дону, в лице, да, вернее, в лице голоса, вокалиста, гитариста, возможно, и папы группы Александра Шапоренко. Прошу любить и слушать. Вот спасибо. Теперь, Александр, твой голос. Все хотят вот услышать с приветствиями.
2: Голос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, радио. Алло.
0: Радио не живое. Это мы и есть радио. Да, ну, ты там заглядывай. А, нет, сейчас, подожди. За микрофоном, значит, у нас кто сегодня там остался? Мы их помянем еще сегодня добрым словом. Вернее, не помянем, а помянем. Так, значит, перво-наперво, во первых минутах нашего эфира я обязан и люблю зачитывать... твои, Александр, права и обязанности, поведение и
2: интересно.
0: Участие в эфире, да. Ну, если ты не слушал никакой программы, то, конечно, интересно. Они звучат во всех программах. Так, ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно, точно, красиво. Как угодно,
2: а руку, в общем. В данном случае где держать вообще? На какой книге?
0: Держи на кресте. Алюминиевом или оловянном. Он у тебя есть, я знаю. Так, третье. Ты имеешь не только право, но и обязан отвечать на интересные, понравившиеся вопросы в эфирном чате. Или не отвечать, если они тебе не понравились.
2: На неинтересное не отвечать?
0: Что-что?
2: На неинтересное не отвечать?
0: Ну, у нас ограниченное время эфира, если хочешь, можешь его потратить на это.
2: Хорошо, всё, не скрываю больше, прошу прощения.
0: Да. Четвёртое, значит, и последнее в условиях – это... Все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Самое такое ответственное. Вот. Согласен, принял?
2: Согласен,
0: Усвоил. Так, ну, а теперь на тебе первая обязанность. Это пояснить нам. Вот многие начинают писать в своих, значит, пресс-релизах. Ты-дын-ты-дын, мы основались тогда-тогда. Нафиг это пока не интересно. Вот сразу вам говорю, с позиции слушателя и с позиции опыта. Всем интересно, а почему ты так называешься? Вот почему ваша регги-панк-ролл группа называется «Брат Фидель»?
2: Хорошо, я попытаюсь ответить. Дорогие мои слушатели, берите ручки, записывайте, рассказ будет очень долгим. Возможно, вы даже не успеете нас послушать
0: песни,
2: в качестве песен. На самом деле, все очень просто. Какие ассоциации с этими двумя словами? Брат – это в Средней Азии, на Кавказе – это самый близкий человек. Кроме того, ассоциации с нашим культовым фильмом, да? «Брат 1, брат 2». А кроме того, Фидель. Ну, понятно, с Фиделем Кастро, да? А ну, с человеком, ну, который... Что-что?
0: Ну, так. Я говорю, а с кем еще? У нас Фидель один, по-моему, вообще.
2: Горячо нами любимый человек. А вот, кроме того, рядом находится и Майка. Помните, у Joy Division песня соответствующая была. Рядом Джамайка, рядом танцуют регги. Ну, собственно, вот из-за этого замеса и получился брат Фидель.
0: Ну, вот так это, вот все, это все подразумевалось или сначала это, появилось да, название, название, а потом мы его начали разбирать уже. А что это нам пришло, прилетело?
2: А да, да, как большая часть творчества. Оно же сначала пришло, а потом иди анализируй. У критиков ну, достаточно неблагодарная судьба.
0: Хорошая
2: кто-то там
0: работа.
2: Чего-то там случайно написал, а они, бедняги, ищут там смысл. А смысл-то его и нет.
0: Слушай, они на этом... Не, они, не смысл, они не смысл ищут, а они зарабатывают. Ну и потом, если так рассудить, понимаешь, вот если... Ну вот я от тебя тоже слышу, так вот пришло... Написал, сделал, записал, выложил, и сам не знаю, что. Ну, критик хотя бы попытку делает разобраться. А есть же куча людей, которые потом не разбираются в своем творчестве, не хотят и не будут никогда в жизни. Ну, пускай хоть критики немножко, как бы, да, это, да. сподвигнут их к тому.
2: Если такое найдется.
0: Ты по поводу своего творчества или как?
2: Да, вот своего.
0: Понял. Так, ну что? За микрофонов у нас, за микрофоном, ну, как в кино, за кадром, у нас сегодня кто остался? Давай, Александр, представляй. Ты у нас вокалист и гитарист. Ну, и, ну, я так понимаю, автор
2: как... Гитаристом я не назвал, я там пару аккордов шмякаю, и все. Ну, пою в основном я. Тоже. Я с удовольствием представляю мою группу. Это Алексея Курихина, барабаны. А, да, сразу скажу, у меня группа состоит из басистов. Четыре веселых басиста. Так вот, первый басист — это Алексей Курихин. Он живет в Новочеркасске, он на барабанах играет. Второй басист, он играет на гитаре. Третий басист, он играет на басу. Четвертый басист — это я пою за микрофоном. А значит, настоящий басист — это Антон Куликов. Гитарист это
0: самый Илья. Счастливый у вас, наверное, да?
2: Да, он басист вдвойне, хотя иногда забирает гитару.
0: Вы там жребий кидали, нет? Как вы раскидали-то, а?
2: Ну так, у кого-то лучше струны оказались, тот и стал басистом. Ну, Илья Шапаренко, мой сын, этот басист стал гитаристом. Ну и реинкарнатором моей группы.
0: Да?
2: Позже него, расскажу, что него? Это означает, если нужно будет.
0: Ну, а как же? Мы сейчас сразу же, мы не будем откладывать в долгий ящик, мы сейчас сразу же перейдем к вашей небольшой истории, но очень мне она понравилась своей талантливостью, потому что она кратко и, ну, вмещает в себя, а вмещает в себя, я не знаю, наверное, том энциклопедии какой-нибудь или биографии. Возможно. Конкретно, я вот так вот ее зачитаю сейчас. В ноябре 2017 года проект вобрал в себя А. Шапаренко, «Небо». Ну, «Небо» — это, я так понимаю, группа, в которую он играл.
2: Ну да.
0: «Небо», еще он играл в «Пиплы», «Бишкек», и Илья Шапаренко, IQ 50, ну, это так, средненькое, так что-то такое. Вот, группа, значит, называется. И группа «То самое трио», «Ростов-на-Дону». Алексей Курихин из группы бывшей, вернее, бывший в группах «День без даты», «Валхала», «Новочеркасск», «Ростов-на-Дону». О, я теперь знаю, где «Валхала» находится. Так, и... И Антон Куликов, «Красный Сулин», проживающий в «Красном Сулине», и из... Ground Zero, из «Большого нуля», значит, и из «De Libertas», Ростов-на-Дону группы. Ну, а вот теперь тебе... А, ну и сразу дискографию, значит, дискография вашего...
2: Она там
0: устарела. Вашей банды, сентябрь 2018 год, альбом Rust Labon. Вот, кстати, да, ты очень так скромно забыл упомянуть еще одну ассоциацию с вашим, связанную и с вашим стилем, жанром, с самоназванием, ну, естественно, с самим Фиделем. Вот, это да, вот этот Rust Labon как раз тот самый. Так, ну и сразу же помяну вашу скромную, описание вашей скромной, нет, ваше скромное описание вашей деятельности, это концерты в области войска Донского и, ну, значит, пара конкурсов. Ну,
2: да.
0: Вот, я к конкурсам еще вернусь. Ты давай мне про историю, потому что история, ну, очень такая прям именами насыщенная. Давай,
2: история.
0: Поехали. С реаниматора можешь начинать, да.
2: А, да вот придется без реаниматора немножко подвинуть. А, ну потому давай. Что... С чего начать-то? Хотя давайте, правда, вот Илья, мой третий басист, современный гитарист и фактически аранжировщик современных песен «Брат Фиделя», он реанимировал группу. Реанимировал означает реанкарнировал, да? Означает что? Что на тот момент, когда он это делал, группы уже не было. Я доходчиво говорю? Нет. Но словом, проживая в Центральной Азии, пройдя через горнило среднеазиатского рок-н-ролла, 76 раз распавшись, я переехал в Россию.
0: Жестокого расслабонского рок-н-ролла.
2: Ну, если меня слышат музыканты, они понимают, что 99% групп, которые создаются на авторского материала, они распадаются безусловно. И много раз восстают из пепла, если у них есть энергетика, если у них есть желание. Вот. И потом переехал в Россию из Центральной Азии. И здесь, уже ни на что не надеясь, сделав пару таких вялых попыток воссоздать свою группу, я уже так сидел, писал стишки, бренчал на
0: каком,
2: гитаре.
0: В каком году ты в Россию переехал?
2: В шестом. В 2006.
0: Ага. Ну, 12 лет уже почти назад, да?
2: Ага. Да. Ну и вот, а сын подрос, пошел на первый курс, освоил гитару. И сказал, все, батяня, мы создаем... Я назначил концерт в рок-клубе в Ростове. И говорю, сын, как? Мы же еще ни разу не репетировали, а как состав? Но, что вы думаете, через 3 недели мы уже громыхали в ростовском рок-клубе.
0: Вот так долго вот. Долго ли умеющий, да. Репертуар-то какой был? Откуда? На первый концерт.
2: У нас сугубо авторские.
0: Ну, автор кто?
2: Автор я, пока. Сын вот. Пишет тоже, но у него свои проекты, как вы понимаете. Он все равно другого поколения. А он пишет свое, аранжирует свое. Но взял, батяню поднял, вытянул его за дряхлые плечи на ростовскую сцену. И сейчас мы достаточно прилично... громыхаем в Ростове. По крайней мере, нас начали узнавать. Вот.
0: По кабакам?
2: Нет, нет, нет. Ну что ж.
0: А где?
2: С авторской песни по кабакам.
0: Филармонии? Филармонии? Где?
2: Где? На стадионах, конечно же. Ростов-арена.
0: А вот сколько их только... там?
2: Да-да. Отгромыхал же чемпионат мира. Теперь мы практически на этом
0: стадионе. Ой, концертных площадок теперь крутых сколько у вас там. Точно. Я-то думал, куда они стадионы эти потом... Ну, правильно, все.
2: А вообще, в связи, раз уж про историю спросили, я скажу о необыкновенном совпадении, которое случилось в начале марта. Ну, вот на днях, собственно. И почему, собственно, здесь я с вами разговариваю.
0: Угу.
2: В конце 90-х годов, будучи в Средней Азии, поругавшись с женой, я вышел на крыльцо. Естественно, с гитарой.
0: Начало интересное.
2: Да, и конец июля. И начал петь там какие-то песни. Смотрю, некое существо лезет на забор моего дома. а вот с какими-то звуками. Ну, собственно, я отозвался. Это оказался малознакомый мне тогда паренек. Ну, он оказался тоже автор своих песен. А мы сели вместе с ним, и всю ночь мы пропели, собственно, под гитару песни. Потом мы оказались в совместном коллективе, играли вместе. А потом мы распались вместе. А потом я продолжал, у него своя жизнь продолжалась. Потом я
0: слушай,
2: уехал
0: ну,
2: в Russian.
0: Ну не тяни ты, называй имя. Называй имена и фамилии.
2: Подожди. Ну и мы так раз в три месяца сообщениями перекидывались, вот, там с Новым годом поздравляли. И тут он говорит, это судьба. Что за судьба? Но оказалось, что Сергей Даткай и мы, группа «Брат Фидель», вместе оказались на сборнике «Охота 86». Вот представь, да? Когда-то где-то в доисторическое время быть вместе, играть вместе, переживать вместе, нищету вот эту хлебать вместе. 20 лет прошло, причем мы собирались попасть на «Охоту 85», и потом просто отложили это дело. И попали на «Охоту 86». А там Сергей Даткай. Ну вот, вот здравствуйте. Вот. И после этого я, собственно, думаю, заинтересовался тем, что он на данный момент пишет, тем, что он на данный момент поет. И я, собственно, прослушал его интервью, думаю, а что ж, я тоже хочу услышать свой голос в радио. Вот я с вами и с самим собой.
0: На охоте встретились, надо еще на мыслях о смыслях пересечься, согласен.
2: Да.
0: Да, тем более, ну, пересекались в группе преснопамятной пиплы, я так понимаю.
2: А, значит, небо было, конечно, сначала.
0: Ну, сначала небо, потом
2: пиплы. Потом оно трансформировало, а мы выгнали клавишника, и появился, и группа из неба превратилась в пиплы.
0: Спустилась на землю, короче, и ощутила себя нормальными пиплами, вот, ну, да, наверняка все помнят, у нас совсем недавно был Сергей Даткай в программе.
2: Так что, Серега, привет тебе, спасибо большое, что я здесь.
0: Да.
2: Хотя он мне ничего не намекал, я просто его следы порыскал в сети и все.
0: Угу. Ну, замечательно. Я думаю, что мы уже, так сказать, давно должны послушать какую-нибудь вашу песню, чтобы составить впечатление на нашей программе о вашем творчестве. Как давайте я говорю попробуем. Теперь, лады без беды, пора и песней зарядиться. Ну, вот первая, как мне показалось, она будет такая характерная для большей части вашего творчества, Александр. Вот, и поэтому она должна быть как-то похожа на все остальное. Несмотря на то, что да, я бы не стал все одинаковые песни такие ставить, я нашел то, что мне более интересно. Ну, первое, ну, таблетки с ядом.
2: Вот как.
0: Первая будет вот такая песня, да. А чего, не ожидали?
2: Нет, не ожидал.
0: Ну ладно, никто не ожидал. Слушаем на неформатном радио в программе «Мысли о смысле», «Брат Фидель», «Таблетки с ядом».

0: Вот такая вот ваша характерная, на мой взгляд, песня.
1: Характерная.
0: Характерная. Вот,
1: ну, наверное.
0: А самое интересное, что я не обнаружил... Алло. Да. Вот в этой песне, вот сейчас я слушал припев, в основном, ну, так получилось, и усомнился, а те ли слова, это же в этой песне про старого негра.
1: Ну да, да. А всё. Старый негр.
0: Да, да. Вот, потому что я отметил себе, ну, потому что все два куплета и припев, они так, для настроения, потому что, ну, сам стиль, сам жанр, он что подразумевает, это тыдын-тыдын, хорошо все, Ямайка, Фидель и все остальное. Ну, то есть, это панк. Музыка и жанр настроения, панк, драйв,
1: панк-фанк,
0: все. Да, но мне очень, я вот... Под конец меня порадовал старый негр, который играет на там-тамах и курит трубочку, вдыхая дым в седые облака из всех людей. Он спокойный самый, он знает цену всем словам. Вот, то есть, ну, вот, если кто-то слушает, кроме музыки, слова, то он сразу такую картину рисует, что вот этот самый негр, вот он познал пару мудрых принципов поведения в обществе. Первый это за базар отвечать надо, вот. А второй — молчи, за умного прокатишь, да? Наверное, из этого как бы родились эти строки, нет?
1: Да.
0: Серьезно? Не, подыгрываю.
1: Кто сейчас уже упомнит?
0: Не, ну это понятно. Не так же, все не так у нас. Этот куплет не про музыкантов. Вот.
1: А я все, вот, знаешь, Сереж, я себя не считаю музыкантом. Так вот. Вот сын у меня музыкант. Я себя не считаю музыкантом. Какой-то бар, наверное, я не знаю. Ну да, приходилось как-то на басу играть, и, может быть, даже неплохо играть. Приходилось из-за распада группы играть на соло-гитаре и аранжировать песни. Но музыкантами почему-то не поворачивается у меня язык называть себя музыкантом. Музыкант — это что-то такое большое, такое высокое.
0: Ну это очень... Нет, это обобщенное понятие. Я тоже чаще всего... начинаю сопротивляться, говорит, я сам не музыкант, я ничего не знаю, я ничего не умею, я самоучка, вот, а музыкант — это, наверное, какой-то такой вот человек, который там умеет по нотам и сольфеджио учил хорошо, в общем, а исходя из этого, в общем, тогда, вот, ты не музыкант, всю жизнь пишешь, поешь, а зачем ты это тогда делаешь, Александр?
1: А вот
0: брат,
1: скажи,
0: Фидель,
1: вот
0: Александр,
1: кто-нибудь...
0: да.
1: А, ага.
0: Давай не вопросом на вопрос, а вот ответь ты мне сначала. Или это ответ такой, форма ответа такая?
1: Ну, скажи, ну кто-то из музыкантов нормально, адекватно на этот вопрос когда-нибудь отвечал?
0: Я
1: считаю, себе. Что если...
0: Я сам себе отвечал. Я сам себе отвечал.
1: Наверное, Сереж, и ты, если признаешься, отвечал какой-нибудь пафос, может быть, который с реальностью и не связан. Вот человеку в этой жизни...
0: Нет, именно... Нет, я тебя сразу перебью и скажу, этот вопрос, который нужно себе задавать и отвечать на него каждый день, особенно перед тем, как брать гитару в руки и писать.
1: О, если бы я задавал этот вопрос себе каждый раз, когда брал в руки, я бы гитару больше бы не брал, елки-палки. Это же такой скучный вопрос. Люди.
0: Вот в чем муки творчества, да? Вот она где.
1: Созданы для того, чтобы вот на этой земле все перелопачивать, переделывать. Неважно, в отрицательную сторону, в положительную сторону, что-то двигать. И чем больше ты передвигаешь, тем больше самоудовлетворение. Собственно, и вот так. Ну, хорошо, давай я тебе другую версию скажу.
0: Подожди, что, радость в движухе? Ну, то есть, радость — это просто бить по струнам. Ты-дынь, трэш лупить там, еще что-нибудь. Ну, как это? Ты же все-таки видишь, имеешь какую-то привязанность к какому-то жанру. Какой-то все-таки смысл в названии своего, своей группы видишь сам. Как ты это? Да не упрощай, не уходи от вопроса. Серьезно, давай серьезный ответ. Да,
1: на тебе вторую версию.
0: Давай.
1: Значит, захотел научиться играть я на гитаре. И начал учиться на гитаре я играть. И, собственно, одолел я первые там 4 аккорда, 5 аккордов. Ну и начал же подбирать Виктора Цоя. Ну что, Виктор Цой не выходил. Он не получался, Виктор Цой. Зато мои к тому времени стихи на этот мотив сумели уместиться. Так появились песни, и там пошло-поехало, собственно. А в чем вопрос, да, хотел бы я вспомнить. А зачем я это делаю?
0: Зачем ты пишешь и поешь всю свою жизнь? Ну, то есть, есть вариант, очень простой, ты можешь просто с ним согласиться. Просто пруха такая, и жить без этого никак. Ну, например. А можешь и что-нибудь посерьезнее ответить,
1: нет,
0: если
1: мне
0: есть?
1: Всегда хотелось стать кем-то, кто может энергетику своей души передать другому безвозмездно, то есть даром, и жить этим, и говорить какие-то вещи этому не очень, не всегда замечательному миру что-то такое. Нужное,
0: во многом
1: незамечательное в этом момент. Мире. Но это на первый период. Сейчас я такой детскостью не болею уже. Кого-то чему-то научить, кому-то что-то сказать. Это все от лукавого.
0: Ну, наверное. Ты, короче, тебе, чтобы дойти до стадии негра с трубочкой, короче, осталось перестать петь и писать песни. Вот тогда, ну, потому что это как-то очень странно. Ну, о чем ты тогда пишешь и поешь? Вот если мы прослушали характерную твою самую песню, в которой негр... Самый умный — это негр, который молчит.
1: На самом деле пишу я... всего очень разного, понимаешь? А «Брат Фидель» — это только какая-то одна грань меня. Он создавался для чего? Для того, чтобы создать проект, который будет слушаться в рок-клубах. Соответственно, что нужно для того, чтобы тебя слушали и воспринимали в рок-клубах? Минимальная гармония, минимальное количество аккордов, секс, алкоголь, с небольшим подтекстом на философии. Ну и все. Так получилось, что этот формат зашел. И так получилось, что я в этом формате вот до сих пор варюсь. Песни-то, по большому счету, пожилые уже. Но они заходят до сих пор. Хотя сын меня постоянно критикует, говорит, эй, давай уже что-нибудь новое. Вот так.
0: Ну, то есть сын, он чует, что это все...
1: Как нет, бы никуда он-то, не... ну, он, в отличие от всех остальных, мои песни... А куда ему хочется посмотреть на отца с той стороны, с которой он не смотрел мне.
0: Вот. Или смотрел только дома. Да?
1: Не видел.
0: Алло, как-то ты пропадаешь. Так, замечательно.
1: Ну а когда уже попробовал сцены... Вот этого наркотика, вот этого опьянения без дополнительного допинга, это уже никогда не забудешь. И вот недавно сын так мне и сказал: папа, я точно знаю, что музыка — это мое. И все.
0: А так-то учится он на кого?
1: Ага, радиотехника.
0: А нафига?
1: А кто знает?
0: А что время тратит тогда на эту фигню всю? Если музыка его... Не, ну я понимаю, но ты, вот ты, взрослый человек, прожил жизнь...
1: Радиотехника ему позволила заниматься музыкой, вот. То есть, благодаря поступлению в университет, он попал в замес большого города и, соответственно, имеет возможность этим заниматься. Имеет возможность в трех проектах. Раз, два... В трех проектах, иногда в четырех, веселиться.
0: Ай, ну и ладно, да.
1: Кстати, студенчество... все мои одногруппники замечательные. Люблю парней. Вообще.
0: Ну, то есть, ему движуха тоже нравится, и тебе нравится, ты его поддерживаешь. Ну, и наверняка поэтому он тебя затащил на эти конкурсы, о которых я еще хотел упомянуть. Наковальня, 2018 год. И, ну, это понятно, тут даже название как бы так это. Это что-то такое, конкурс роковый, рок-исполнитель. Да. Да, рок-исполнитель, вы там как смотрелись? Или там были вы не одни в подобном жанре?
1: В подобном жанре мы были практически одни. Несмотря на стереотипы, Ростов — это все-таки более... Ну, если в рок-музыке, это более тяжелый город, нежели легкий. Регги и подобные стили у нас не очень многие группы исповедуют. Тяжело.
0: А с чем это связано?
1: Бог его не знает. Вот. Вроде бы южный город... Ну, правда, честно скажем, рэп, конечно, выше всего.
0: Не мы такие, жизнь такая, блин.
1: Это хард и хэви. Ну и остальное большое количество стилей, которых я, собственно, не разбираюсь.
0: Ну, я тебе еще одну вещь скажу. У вас, я бы не отнес вас к регги, панку или роллу. Ну, вы...
1: Совершенно верно.
0: Вот, я бы вас больше, конечно, к русскому року со своим даже. И ска, это тоже ска, это вообще тоже как-то далековато от вас. У вас слишком, ну, у вас есть свое оригинальное...
1: На радио не было форматов, которые бы мы могли себя, поэтому так и получилось.
0: Ну, это правильно, но тут без вопросов. Не, я бы написал, например, группа такая-то исполняет и пишет там песни в жанрах. И вереница жанров, все перечислить их, чтобы всем понятно было. Чтобы нормально идентифицировал каждый сервис и сервер.
1: Хорошо, вот, мы подумаем.
0: Подумайте, да. Я, например, единственный выход нашел из своего положения. То есть я перечисляю сразу там жанры, под которыми издаю свои релизы. Вот, ладно, хорошо, с наковальней закончили, я понял. Жизнь тяжелая в Ростове-на-Дону.
1: Казачий, да не, нормально, нрав, кстати.
0: Казачий нрав тоже, он требует так это встряски, а ее маловато, нам все это телевизионными войнами какими-то все балуют. А вот конкурс вокалистов...
1: Да.
0: И второе место. Среди какой публики? Ой, вернее, среди каких, кого это, вокалистов?
1: Я могу сказать одно. Главным положительным моментом этого конкурса было то, что мы нашли себе барабанщика.
0: Так, подожди, нет. Подожди, среди каких групп это и возрастов был?
1: Главным вокалистов мы нашли себе барабанщика. Ну, вот такие загадочные перипетии. Участвуя в наковальне, мы потеряли барабанщика. Потеряли. Он сказал, я с вами... Вернее, не с вами. Мне это неинтересно. Мне интересно заниматься писанием хорошей музыки. А вы со своей наковальней, он по-другому ее назвал,
0: Но он музыкант. Вот он музыкант, наверное, скорее всего. Он музыкант,
1: серьезный человек. И тут мы как-то по неопытности подзаписались на другой конкурс. И организатор этого конкурса говорит, жду вас такого-то числа. Я говорю, а мы барабанщика потеряли. И мы уже не хотим туда ехать. Ну, не хочется нам в этом формате участвовать. А она настаивает. Говорит, я вам барабанщика найду. И все, и не отвертишься. И пошло, и поехало. Собственно, нашла. И вот мы с Алексеем сейчас вместе в группе.
0: Так, вот. Теперь отвечай. Молодец, хорошо объяснил. А теперь отвечай на мой вопрос и не отвертывайся. Да. В какую вы публику там разбавляли? Ой, вернее, какой контингент разбавляли вокалом своим?
1: Совершенно разную. Ты не поверишь, это было... Ой-ой-ой.
0: Ну, хор мальчиков города.
1: Нет,
0: или
1: там
0: что?
1: В основном люди... Мы все музыканты, в том числе графоманы, да? Нам надо свое, чтобы наше кто-то послушал, да? И вот там все были, там и барды были, там тяжелые были, там множество стилей было на самом деле, и попсни тоже полно было. А самое неинтересное в этом конкурсе было, там присутствовало зрительское голосование. То есть если ты с собой автобус зрителей привозишь, ты автоматически выигрываешь в этом конкурсе. А вот наковальня, кстати... В отличие от этого конкурса, другим образом все поставлено. Мы уважаем этот конкурс. И в 19 году снова в нем участвуем. И вышли в полуфинал на данный момент. Так что мы полуфиналисты, да.
0: Ой, да это еще и многоэтажный.
1: А, еще хотел бы добавить. У нас дискография добавилась. Мы в марте мини-альбом выпустили из 5 треков.
0: Ну, кидай ссылку.
1: Хорошо,
0: кинул. В чат эфирный.
1: В чат эфирный.
0: Не?
1: А, да-да. Алло.
0: Да-да, я на связи. Мы вот, все слушаем.
1: Я ответил же на вопрос, кажется.
0: Ну, так, я вообще... Ну, в общем, да. В общем, ладно, все, не буду капризничать. Да, ответил. Все, переходим к следующей песне. «Письмо с Суматры». Ну, а вот теперь начинается... А вот теперь начинается то, что я люблю видеть и насчет чего можно поговорить. Но, к великому прискорбию, моему сожалению, я не нашел текста на сайте. Ты как, это рискнул или не подумал его выложить? Мне придется теперь его внимательно переслушивать. Я один раз послушал, а вот теперь в прямом эфире буду переслушивать. И, возможно, непредвиденная реакция, неожиданное дополнение к первому впечатлению.
1: А чё, вот давайте и хорошо.
0: Влом было, что ли, выложить?
1: Я уже не или... помню, как получилось, что я текст не выложил.
0: Ты меня не уважаешь. Вот честно скажи, ты меня не уважаешь.
1: Ну что ты?
0: Зажал текст.
1: Я исправлю.
0: Так, да поздно уже эфир идет.
1: Сейчас я в этом в сообщениях напишу.
0: Не надо. Пока я слушаю хорошо песню и все радиослушатели, ты, ну будь добр, посмотри эфирный чат и найди вопросы, на которые можно ответить в эфире.
1: Угу, добро? Спасибо.
0: Лады, слушаем. Фидель. Брат Фидель на неформатном радио в программе «Мысли о смысле». Письмо. Сейчас. Письмо. Письмо с Суматры. Поехали.

0: На 19-м уже прозвучал, и жюри оценило с удовольствием.
1: Как, уже прозвучал? Ну, а это а запись,
0: мы же полуфиналисты, да, ну... для этого нужно было пройти отборку.
1: Ну, да, с такой песней можно, ну, вот песня уже чем-то...
0: Вот тут, кстати, в чате спрашивают, как мы с Даткай могли сосуществовать вместе, мы же такие разные. Нормально существовали.
1: А кто это? Сам Даткай спрашивает, нет?
0: Да нет, это Диджи Зухер.
1: А, Захар спрашивает.
0: Очень хорошо существовали. Мы все абсолютно разные были. У нас квартет был, потом трио, правда. А вот. И замечательно. Мы друг на друга влияли. Друг другу давали музыку слушать разную. Я притащил Сереге Кьюэ. Говорю, на, послушай. Он говорит, о, какие-то тут британцы пиво отпились. Я говорю, да ты что, на этом же столпы, это столпы музыки. Он, да, ну, а потом поверил в мои слова, наверное. И в Кьюэ поверил, наверное. И вообще, вот, например, мои парни, да, басист, он вообще на тяжеляке замешан. А барабанщик тоже. Вот, мы все разные. И это здорово, что вот мы вместе, если вы брат с брат Фиделем и что-то там делаем, да класс.
1: Пускай, да. Да, смена деятельности, она плодотворно влияет на основной род деятельности.
0: Возможно.
1: Да, пускай. И тем более у вас там очень правильный такой разновозрастной состав, и ты у них, я же уже говорил, как хоруковь такая, знаешь, переходящая из прошлого поколения знамя передовое.
0: У нас двухсоставной состав. Это я, Old Pepper, короче, и молодь. Так они продвинутые ребята, играют, ёлка.
1: Ну, тебе видней, ты же с ними рядом. Так, ну что, вернемся к письму с Суматры.
0: Давай.
1: Кстати, ну вот это вот самое название, письмо с Суматры, это какая ассоциация должна возникнуть, если это вообще-то не глубоко личное, а ну, для всех, кто в теме, например. Можешь пояснить?
0: Это все равно, что человек из Кемерово, понимаешь?
1: Нет, не понял. А что такое? А кто такой человек из Кемерово?
0: Здравствуйте. Ну,
1: феномен какой-то?
0: Песня Гребенщикова.
1: Я Гребня не слушаю никогда в жизни. Я его знаю 3 песни, блин. Это как «Наш поезд в огне» и «Под небом голубым». Тем более, это не его песня. И
0: просто не было рифмы. Автора, ты понимаешь, завтра. Остальное были рифмы такие очень плоские, некрасивые, не заковыристые. А Суматра, она сразу... Услышал ты Суматру, и все, ты понял, эта песня твоя, все. Остальное даже можно не петь. Суматра, и все.
1: Ну, блин, я сразу кино, это дежавю вспомнил. Энтомолога на Суматру, который едет. Джон Поллок. Так, ну а вообще, вообще песня с Бодуновой, да, написана?
0: Ну, а, есть вот такой... Это я тебе не скажу, по-моему, даже нет. Это тот редкий случай, в отличие от Серегиных признаний. Наверное, нет. Угу.
1: Наверное или нет?
0: А, или да? Нет. Это нет. Было состояние, когда уже ничего не ждешь от этой жизни. Уже все, что можно, потерял. И
1: хорошо,
0: осталась
1: а сколько
0: одна надежда
1: лет?
0: На письмо в Суматры.
1: И когда
0: ну, надежда, написана? А заметь, там надежда есть.
1: Там есть и любовь, и надежда, и вера, все есть там.
0: Да.
1: Я слушал.
0: Ага.
1: Вот, а. Вернее, даже уже переслушал. Еще один момент. Ну, такой, я вот чисто вот меркантильно подхожу. Я не первый раз обращаю внимание. Вот есть у всех... авторов и исполнителей, у них есть, у всех есть свои какие-то образочки словесные, которые они фиксируют периодически в своих песнях. Ну, у кого-то, например, все время их тянет к образу там звезды, там еще что-нибудь, там небо, галактика, осень, что еще там. А у тебя есть свой...
0: Морковь.
1: Любовь-морковь – это вообще это не образы, это как бы это тема.
0: А что ж
1: это? Большая... Давай, я тебе сейчас обозначу. Вот у тебя ни в одной песне я услышал, ну, их там немного на неформатке, «Новолунный». Ага. Ну вот новолунный, опять луна, там, значит, тень
0: Да,
1: луны, то
0: есть такое.
1: сё. И я там, ну и как это,

0: Откуда это в тебе? Кто посеял? Как отрыл в себе?
1: Наверное, серебряный век русской поэзии. Они тоже говорили,
0: декаданс.
1: А потому что вот такие тусклые, но красивые, черт возьми.
0: Декаданс.
1: Возможно, возможно.
0: Умирание, да?
1: Я Луну люблю во всех ее проявлениях. Мы с сыном астрономы, к тому же еще дикие.
0: Любители. Вот.
1: Да, да.
0: Угу.
1: Я не могу объяснить влияние. Я не лунатик, клыки у меня не растут. По крайней мере, как окружающие.
0: Да, это говорят. Понятно. Ну что ты? Ну, я же совсем не об этом. Я думал, ну мало ли.
1: И ночь меня больше влечет, чем день. Днем как-то все ярко, как-то не. А ночью оттенков много.
0: Я нашел краткое объяснение. Да. Я сова. Скажи, я сова. Все. На солнце я плохо вижу, а вот ночью по кайфу. Для меня луна солнце, вот и все. Вернее, его отражение.
1: Для меня луна солнце. Все, это будет следующий наш трек.
0: Ну так оно и есть. Луна и есть зеркало, солнце. Уже есть?
1: Нет.
0: Круто.
1: Подожди, это твоя идея? Или это идея чья-то чужая?
0: Нет, это наша с тобой сейчас идея. Вот. Мы все, это только что родили.
1: Вот это хорошая идея. Мне такие нравятся.
0: Да, живой творческий процесс. Вроде как интервью, а тут раз тебе и зачатие. Что-то там. Так, слушай, как время летит. Ну давай, давай перед тем, как мы будем... Вернее, даже, да, перед тем, как будем прощаться и перед тем, как будем ставить еще одну песню и поговорим о ней, ты еще раз взгляни на чат. А, все нормально, доткась, Серега пишет. Привет, Сергей, кстати. Не поверишь, он тут. В них много кто влюблен. В кого? В Луну?
1: Это в Кио, Кио, Кио.
0: А Кио это что?
1: Я там шутил насчет Кио. А он теперь выяснил, что, оказывается, это известная группа.
0: А, все, понял. Это к предыдущему объяснению.
1: Да-да-да.
0: Так. Александр, двигаемся дальше. Как бы человек, растущий из депрессии, во что он там вырастает. Вот, ну, просто такая получилась приятная такая картина. Песня следующая. «Я русский».
1: Опа. Ну, так.
0: А чё опа? Ты разве не заявлял? На программу.
1: Я думал, Растамана выберешь. Ну хорошо.
0: Почему? Я русский. Почему? Ну.
1: Хорошо, я русский.
0: Там даже Луна твоя любимая, еще раз.
1: А, да, вот. Там еще есть крещеный татарин и белорус.
0: Да, много чего там есть. А вообще, у меня. Ну, песню все послушают. Там, да. Хорошая такая, простая песня-то должна быть легко запоминаться, легко напеваться и нести в себе какой-то хороший, ну, родной смысл. Наверное, даже хороший — это не всегда родной, а вот должна нести родной. Ну и слово «русский» для меня, оно родное. А вот для тебя, брат Фидель, вернее, Александр, в чем она, русскость-то?
1: Русскость?
0: Да.
1: В менталитете. А менталитет включает в себя практически кучу всего. Это язык, это верование, сказания, былины. То, что тебя бабушка, отец вложил. То, что ты в истории прочитал, потом перечитал, казалось обманом. Потом новое прочитал, потом что-то еще услышал. Это Есенин, это Высоцкий. Это татарские напевы в любой русской песне. Вот поэтому там не случайно крещеный татарин и белорус. Мы же знаем, что, собственно, чисто русских, собственно, нет. Есть русский дух.
0: Да не вопрос.
1: А это совершенно другое поле.
0: Не, ну, это известно. Вообще, изначально это означало подданство.
1: Ну, пусть,
0: потом,
1: да.
0: Потом уже, с периодом какого-то времени, это уже начало в себя включать и вероисповедание. Вот, и какое-то культурное наследие какое-то, вот, ладно, там, с 19-го какого-то века, потому что до этого нет. Это и фольклор, безусловно, но это никогда не было никакой народностью или этносом, без вопросов. Максимально, что это...
1: Русские такое, вообще были ленивы, быть... они с запада, кто жили, называли немцев, а с востока татарами.
0: А, ну это понятно. Сейчас, ну и на Западе, да, мы для них все русские, кто на русском разговаривает.
1: Совершенно верно, да.
0: Вот, русская культура и приобщен. Ну, а вообще я хотел в связи с твоей песней вот этой и ее изначальным как бы смыслом, вот это, вернее, не ее, а слово «русский», спросить, а вот завтра вот 101-я годовщина русского предательства. Ты об этом знаешь? Что нет?
1: Так.
0: Опа. А, нет, кстати, да, надо уточнять, у тебя опа на все вопросы звучит.
1: А, ну, наверное, «Брестский мир»?
0: Понятно. Нет, завтра по старому календарю, конечно, это 2 марта, а завтра 15 марта, и по новому стилю это 101-я годовщина отречения государя от престола, явление державной иконы Божьей Матери в этот же день. Ну и, собственно, начало русской Голгофы, которая вот уже 101 год продолжается. Вот, об этом как бы не помнить, это уже не есть быть русским, на мой взгляд.
1: Да.
0: Да. Ну, а почему мы сейчас, употребляя слово «русский», вкладываем в него только наследие каких-то вот этих самых 101 года, а еще 1000 лет куда делись?
1: Да я вообще...
0: Ну и сколько...
1: И если... не согласен.
0: А почему?
1: Это отдельную передачу.
0: Это второе слово вашего названия вашей группы? Коммуняки, что ли?
1: Да коммунисты там... У коммунистов, кстати, русскости не отнимают, несмотря на все «но». Они же практически христианские...
0: Да, евангелисты, ядрить твою мать. Ну, конечно, ну только давай тогда переложим на евангельский сюжет и подумаем, что это будет напоминать, вот это предательство государя на станции «Дно». Вот. Ага. Достигшая дна русская общественность. Вот. Я понимаю, что были иуды, которые как раз вот, ему подносили все эти бумажки и показывали, что, ну, собственно, они его предают. Вот. Народ, он скорее больше похож, конечно, на апостола Петра, который тоже вместе с этими иудами предал, но потом вот и сейчас постепенно вот... как петушки кукарекают, начинает каяться, плакать, какое-то покаяние приносить. Кстати, вот Великий пост начался. Помним об этом?
1: Да ну.
0: Русские, да? Четверг Великого поста. Вот сегодня канон покаянный, да. Вот бы было здорово, да? Вот так вот, чтобы каялись, как апостол Петр. Вот.
1: Ну, наверное, и... было бы здорово.
0: Было бы офигительно. Я за. Вот. Еще. Перед тем, как мы будем слушать твою песню «Я русский». Да, правильная песня. Вот. Я хочу, чтобы ты сказал о своих предстоящих выступлениях. Угу. Я это видел. У вас они там вот-вот. На днях и еще чуть-чуть позже. Ну и сказал добрых слов на прощание нашим радиослушателям. Ну и в чате.
1: Ну, дорогие друзья, которые меня слышат, которые еще услышат, и которые находятся в непосредственной близости, а может быть в непосредственной дали. Этим воскресеньем мы ждем вас в Товском клубе «Баба Люба». Следующим воскресеньем... в клубе «Бэтлан Бар». Мы там полуфиналисты, мы будем там зажигать. В целом, ребята, классно. Я чувствую даже по вот этим мерцающим огонькам в чате. Классные вы, хоть и молчите, но классные вы.
0: Слушай, зато тебя больше послушали, ты не переживай.
1: Правильно.
0: Я люблю, когда люди молча слушают и вникают. Вопросы потом лучше задавать, чем трепаться и отвлекать. Вот.
1: Спасибо тебе, Сереж. Ты знаешь, как-то вот час действительно прошел легко, быстро, и у меня осталось прям хорошее такое... задор. Еще песню надо сочинить же, да, моя.
0: Да, мы еще это... Мы родили еще, да, песню про зеркало, про земное самое большое зеркало Вселенной. Вот, про Луну, отражающую свет Солнца, когда ей Земля не мешает.
1: Спасибо, ребята.
0: Ну, я тебе целую дорожную карту нарисовал, по-моему.
1: Да, это здорово.
0: Так, ну что, всем спасибо, кто нас слушал, кто активничал. Спасибо тебе, Александр, всем вашим участникам, брат Фидель группы. Да, большой, огромный привет, и как это любят. Ну, прикольные есть слова, конечно, у современности, там, обнимашечки, там, еще что-то.
1: Няшечки.
0: Да, няшечки, обнимашечки. Ну, конечно, это не для нашего статуса, но они прикольные слова.
1: Да, агрессивного позитива.
0: Да, ну, оно всегда, как это... Доброе зло, или как это? Убийственная нежность, да? Самоубийственное слабоумие. Так, ладно. Все. Всем пока. Слушаем в завершение песню группы из Новочеркасска и Ростова Папы на Дону. Брат Фидель, который сегодня у нас были в 21-й программе «Мысли о смысле» на неформатном радио. И с вами был, соответственно, и я, ее автор Сергей Ставроград. Все, до нового эфира в следующий четверг, 19:00. С Богом!
1: С Богом!

Железобетонная ротация для участников больших эфиров программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Редакция выбирает по одному треку в годовую ротацию на радио. Уже звучат в эфире треки группы «Авалон» из Тосна, песня «Ночь», группы «Криц» из Москвы, песня «Повелитель мух», музыкальный проект «Анастасис» из Санкт-Петербурга, произведение «They took the rope of me» и группы «Московское время» из Москвы, песня «Самолет». Участвуйте в больших эфирах программы «Мысли о смысле» на неформатном радио.

0: вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 1951 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет. Марк Бернес».

бы лучше в Сибирь путевку, но учти, когда выйдет срок,

Вот такие дела были в Советском Союзе египетские. Из песен даже узнавали, чё к чему. Марк Наумович снялся более чем в 40 фильмов. Образы героев Великой Отечественной войны такие же, как и его песни, спокойные, но с геройским стержнем где-то внутри. Родился он 8 октября 1911 года в Нежине, Черниговской губернии. В 17 году с семьей переехал в Харьков. По окончанию 7-летней школы в 1928 году начал свою самостоятельную жизнь с расклейщика афиш. Работал зазывалой, живой афишей. Начал посещать занятия в театральном техникуме, одновременно поступив статистом в Харьковский театр Муссурий. Там и сыграл первую роль, заменив заболевшего актера. В 17-летнем возрасте переехал в Москву, где стал работать тоже статистом в малом и большом театрах. В 30-33 году играл небольшие роли в Московском драматическом театре, а с 1935 года стал сниматься в кино. А после фильма «Два бойца», где он с поразительной задушевностью спел «Темную ночь», стал любимым артистом всего Союза, всей России. «Темная ночь», Марк Бернес.

смертном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: В 1950-60-х годах Марк Бернес создал в кино сложные характеры людей с нелегкой судьбой, таких как Умара Магомед в фильме «Далеко от Москвы», Чубук, «Школа мужества». В этот период появились такие песни, как «Если бы парни всей земли», «Я люблю тебя, жизнь», «Москвичи». Ну и тут нашлись злопыхатели. В 58-м году началась травля Бернеса. Начали, так сказать, искоренять пошлостью в музыке. Ну а как же, статья вышла, «Звезда на Волге», нарушение правил дорожного движения, как сегодня принято говорить, заказные статьи черного пиара. Но это было написано в «Правде» и в «Комсомольской правде». Все, 3 года сиди без работы, иди разгружай вагоны. Но ничего, народная любовь вернулась к Марку Наумовичу. Польша, Югославия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Англия. Появились и новые песни «Хотят ли русские войны?», «Я работаю волшебником», «С чего начиналась Родина?» и «Журавли». Последняя запись Марка Бернеса с одного дубля. 16 августа 1969 года, на 58-м году жизни, Марк Наумович Бернес скончался от рака легких. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, участок номер 7. Любимый город.
2: Знаешь, мне самой не хочется ехать.

0: Зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
1: Участники сборника «Грани».
2: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: светится луна.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

завеселять. Хворые с настоящим миром связь.

Война, верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад. Прелых листьев угар, где-то светит далекий фонарь. Я дойду, я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ног.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

без заботы, человек, сошедший с ума. Мир не стоил его внимания и навеки отхлынул.

0: Сорвала маску ветром, я вернулся с войны.
1: Победитель программы — миксер. Победитель программы —

Ночь полнолуния в мире безумия с меткой на темени, как откровение на радость матери мир.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Ведь разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

по морю, где-то там фрегат с скорлупкой. В скорлупке старый капитан с потухшей трубкой. И цель угасла сквозь года, и путь не близкий.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: таблетку покрепче берешь. Стежок за стежком, не отвлекаясь на кофе и яблочный фреш. Но там, где ты мертвая, оживляешь, в итоге всегда зомби-трэш.
1: Книжку Мэри Шелли зачитал уже до дыр. Он фильм смотрел и попрощался с эпохой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В одному веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность типа популярность пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за 2 недели написал все текста к новому альбому Фэтному. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: «На пути. Звездная ночь». Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: «На пути» – группа «Фильм», город Питер, 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Но так будет поживее.
2: Угу.

банальные тексты, грязные мысли, мусорные баки, рваные флаги, сырые скамейки во дворе и на

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие, групп хорошие.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

не спишь, звезды гаснут, экраны молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Ну как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь. Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Си-Диси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots»,

Те, что помнят суть, не в попад произношу. Нервно берегу мимолетность января. Крошится чуть-чуть новогодняя любовь, греется в снегу, в снегу, в снегу.

просто степ-бай-степ. С улицы на мост, шаг за шагом за тобой. Я давно бегу, серебрится окон лик,

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и слов.

0: так любовью надо заниматься. Любовь — это ж не просто так, любовью надо заниматься.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!
3: And I'm exhausted on my way.

0: И кони бегут с подвалка.
1: И все слушают неформатное радио.
2: А итак, друзья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: С вами Диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вот, немножечко мы опоздали, но не нарочно, честное слово, так вот получилось. Так, ну и чего, коняшка, давай ты тогда объявляй победителей и т.д. и т.п., а я пока расставлю эфирные статусы и сделаю умное лицо.
3: Отлично. Ну что, дорогие друзья, рад поздравить наших победителей. Победителей, напомню, сегодня двое с предыдущей программы, так как эфир был двойной. А сегодня эфир тройной, победителей будешь аж целых три штуки. Но несмотря на то, что три победителя, тем не менее борьба за ротацию будет, я думаю, сегодня очень и очень упорная. Точнее, не сегодня, а на следующей неделе, но во всем потом скажем. Поскольку очень много хороших, интересных и замечательных треков набралось на сегодняшний эфир. Но не будем уже как бы томить, объявим победителей. Так вот, с большим и уверенным отрывом победила в нашем голосовании Иволган. И, соответственно, второе место занял Стас Шуринс. Иволга, напомню, Ольга Иванова из Москвы, а Стас Шуринс из Риги. Вот такой вот у нас географический разброс. Вот. И по старой доброй традиции мы поставим в эфир нон-стопщиком сразу двух победителей. И после этого уже как бы перейдем к нашим трекам, которые будут участвовать в сегодняшнем прямом эфире и в сегодняшнем отборе. Кстати, дорогие мои друзья-музыканты, рок-музыканты, не пугайтесь, не стесняйтесь, не ужасайтесь, когда услышите сейчас треки победителей. Все дело в том, что на прошлой неделе у нас был эфир, посвященный эстраде, поп-музыке, шансону, ну и так далее. Поэтому музыка, ну скажем так, не для всех рокеров приемлемая, но тем не менее музыка красивая, музыка достойная. Я думаю, многим из вас она понравится. Так что так.
2: Вот, тут я пробежался по эфирному чату, говорят, что что-то где-то не работает. У нас все слышат. Ну-ка, напишите нам кто-нибудь, кто нас слышит.
3: Не-не-не, Захар, я тебе поясню. У нашего Юрки Ткачева, Юрка, он сейчас с ноутбук сидит, он никак не может подключить неформатное радио почему-то.
2: Вот.
3: Он не может на сайт зайти. Точнее, на сайт заходит, но не может прослушать. Ты ему тогда отпишись, как это лучше сделать.
2: Будем надеяться, что все нашли. Вот, ладно, давайте тогда ставим победителей. Вот, и пока они играют нон-стопчиком, мы тут все постараемся разрулить, да?
3: Конечно,
2: итак,
3: конечно.
2: Иволга и Стас Шуринс, поехали, ставим, слушаем. Ну, а мы нарисуемся минут через 6.

0: А итак, друзья, у меня завелся комнатный дятел. Он долбит и долбит и долбит и долбит. Вот, зовут его Коняшка. Вот хоть и конь, но вроде, блядь, дятел. Стучит и стучит. А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Программа 5 плюс 1 в эфире. Вот, нас сейчас слушают в Ноябрьске. Здорово, Санчелло! Наш слепошарый друг нарисовался через 4 года отсутствия. Вот. Привет, Санька. Вот, привет всем, кто в чате. Ой, как вас тут много сегодня. Ой, как вас тут сегодня.
1: Задолбаешься передавать всем именные приветы.
0: Поэтому да хера вас, да, друзья. Поэтому давайте я просто вот оптом. Привет всем, друзья. Вот, ну и начинаем. Устал я от попсятины, на самом
1: да,
0: деле.
1: Да, Захар,
0: вот...
1: еще немного придется устать и немного потерпеть, поскольку мы самое главное не сказали нашим победителям.
0: Да, победитель. Олечка. Олечка и Стас. Вам теперь надо записать джингл там. Мы такие-то. Представляем вам песню такую-то. Слушайте неформатное радио. Все,
1: и будет,
0: все хорошо.
1: И будет всем счастье.
0: Да, и будет того. Всем счастье. Вот, мы все это дело склеим с вашим треком и запихаем в ротацию неформатного радио. Вот.
1: Кстати, хочу сразу сказать, что не обязательно бежать на студию. Можно, в принципе, записать на любой носитель, как бы на микрофон,
0: на микрофон, на диктофон телефона, на диктофон планшетика, куда угодно. Вот, а качество мы уже здесь подтянем, вытянем и размажем по всему, чему только можно.
1: Да, но если вопросы будут, можно в личку писать либо мне, либо Захару. А сейчас уже перейдем к долгожданным нашим участникам.
0: Давайте мы вам еще расскажем, там, кто еще ни разу не слышал и не видел, как с нами связаться. Во-первых, да, у нас есть такой мессенджер, как Аська. 96-47-5 ее номер. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Это для пользователей Mail.agenta. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера прям в поиске по-русски, забивайте, добивайтесь, добавляйтесь. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, все, все сказали. Все.
1: Ну, вроде да.
0: Коняшка, теперь открой страшную тайну. Ты мне зарядил тут 3 дня назад, удивил меня, говорит, давай сделаем, Зухер, тройной эфир.
1: Объяснить почему?
0: Почему тройной? И как так вышло, что, блин, ты с каждой программой наращиваешь число победителей. Понимаешь, у нас скоро уже я просто вот устану их добавлять. Кстати, вот начиная с этих победителей, все долги мы закроем, вот, и все будут добавлены, так что не тяните с джинглами, со своими голосами.
1: Ну что, друзья, признаюсь честно, почему сегодня именно тройной эфир. Можете меня поздравить, наконец-то, я отслушал полностью все треки, которые нам были загружены за время нашего участия в фестивале Мото Малой Рославе, традиционном, я имею в виду, участие, когда мы на протяжении 2,5 месяцев не могли просто-напросто пустить в эфир обычных наших, скажем так, участников, да, и ставили в эфир исключительно региональные выпуски отбора на фестиваль Мото Малой Рославе. Ну, поскольку мы были главным информационным спонсором данного фестиваля и помогали ребятам проводить отбор по всей России, по Беларуси на данный фестиваль. Так вот, я долго все это слушал, долго наскребал эти треки. Треков было очень много было среди них хороших треков. И, наконец-то, друзья, ну, прошу прощения, что так долго это делали, потому что действительно песен было огромное количество. Я закончил именно с отбором тех треков, которые были к нам загружены за время фестиваля Мото Малославец к нему подготовки, и решил, ну, сразу вот эти треки, чтобы, не дай бог, не забыть кого-то либо, а сразу запустить. Поэтому набралось у меня 13 треков непосредственно из тех, которые грузились на сайт, один под мешке, о котором сейчас уже расскажем, и один трек лично от меня, тоже вас ожидает очень приятный сюрприз на самом конце программы. Вот, собственно говоря, и вся причина.
0: Вот, мне тут пишут: Ваську, он что там, под столом сидит? Коняшка, да, он сегодня подрабатывает подстольной лошадью, которая настукивает. Вот. Ну, прибавил высоты Коняшке, а то он бубнит. Просто дело в том, что я не могу слышать, что там происходит в эфире. Поэтому, друзья, если там какие-то косяки, не стесняйтесь, пишите нам, говорите, потому что мы не слышим, что там. Вот, мы друг друга слушаем, улыбаемся друг другу, как два идиота. Вот, но... А что происходит в эфире, мы даже не представляем. Вот, ну и давай, объявляй первых-то. Сегодня попсы не будет.
1: Попсы не будет однозначно.
0: Слава тебе, яйца. Слава тебе, яйца, попсы не будет. Я от нее очень устал, честно говорю. Вот, давай вот рассказывай, чего и как.
1: Ну что, друзья, по старой доброй традиции мы все свои эфиры начинаем с победителей, само собой, предыдущего эфира, а также с «Кота в мешке». Что такое «Кот в мешке»? Это песня от группы, которую мы с Захаром не знаем.
0: Это песня, это не кот, это не животное.
1: Да, так вот, этот трек предоставляет нам наш партнер, музыкальное сообщество «Музыкальный город». Этот партнер давно уже влился в нашу струю неформатную и давно с нами уже напрямую сотрудничает. Так вот, по старой доброй традиции, данный «Кот в мешке» ни я, ни Захар не слушаю до эфира. Мы будем слушать его первый раз вместе с вами. Ну и, соответственно, будет двойная порция либо хвалебных, либо ругательных комментариев меня и Захара, поскольку мы этот трек не отбирали, мы этот трек не слушали, как и вы, и будет веская причина этот трек подробно обсудить. И, соответственно, сегодня у нас, опять же, по старой устоявшейся традиции, данный трек представляет наших сибров, братьев из Беларуси, и данный трек от группы Невма сегодня будет звучать. Это группа из Могилева, Республика Беларусь. И о нем немного расскажу. Ну, буквально очень много, потому что треков много, не буду много про каждую группу рассказывать. Так вот, группа Невма была образована в Беларуси, в Могилеве, в 2005 году. Через полгода уже завоевали региональную известность, а чуть позже и республиканскую. Участвовали они во всевозможных фестивалях не только на территории Республики Беларусь, но также и в Польшу выезжали. Стали победителями сразу нескольких фестивалей. И выступали они также на главном фестивале, на главном музыкальном событии Беларуси – рок-коронации. Вот. Что еще про эту группу можно сказать интересного? Лидер-вокалист данной группы, Данил Забела, он до музыкальной группы пел в консерватории. Это солист Могилевской консерватории. То есть, соответственно, сразу можете делать вывод о том, что голос человека есть, он хорошо поставлен. И, что тоже интересно, как ребята про себя написали, они играют современную альтернативную музыку, сочетаемую с фолковыми мотивами. А проще говоря, эмо они играют. Ну, не знаю. Первый трек в стиле эмо.
0: Ко мне вот только что ко мне стукнулся в друзья вампир, понимаешь, вот. Мне прям пришло, вампир хочет добавиться к вам в друзья. Замечательно, я кол осиновый у меня есть, чесноку пожрал. Вот, так.
1: Ну что, слушаем, наверное, да. Итак, друзья, группа Невма из города Могилев, Республика Беларусь. Композиция называется «Оставьте нас». И, соответственно, друзья мои, кто нас слушает первый раз сегодня, кто к нам присоединился сегодня впервые к неформатному радио, не стесняйтесь комментировать то, что происходит в эфире, не стесняйтесь ругать, не стесняйтесь хвалить.
0: Но не забывайте, что вас потом тоже будут комментировать, поэтому...
1: Ну да, у нас несколько раз люди нарывались, когда срали всех усиленно, а потом, когда они сами звучали в эфире, ну, они тоже огребали по полной. Да, поэтому, ну, критикуйте
0: срать,
1: в меру.
0: Срать здесь могу только я, потому как я по сценарию засрать. Вот, поэтому аккуратнее, друзья. Итак, Невма, оставьте нас, поехали.

0: Итак, друзья, 21.26 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тут вот народ спрашивает, пишут мне в личку: Зухер, где же все-таки общаться? Давайте я еще раз повторю. Друзья, есть Аська 96.4.7.5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Это для пользователей Mail.agenta. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Вот, тему мы завели, общаемся в комментариях к теме. Ну, Эмма такие бодренькие получились, да?
1: Я бы даже не сказал, что это Эмма, как-то даже не
0: даже,
1: похоже.
0: Даже, да, на Эмма так особо и не тянут, такие вот бодрые, веселые.
1: А подожди, я даже в меру тяжеленькие сказал.
0: Эмма с готами чем различаются?
1: Хрен их знает.
0: Хрен
1: ну, наверное,
0: может,
1: наверное Эмма, они чаще плачут и чаще пизды получают, а готы, они такие побрутальнее.
0: То есть готы пиздят Эмма.
1: Ну, наверное.
0: Вот. Ладно, смотрим, что тут у нас написали люди в чате. Вот, пишут: лол, Эмма, не слабо. Олежек написал. Так, Ромка вот написал: мощно. Юрок пишет: для Эмма действительно интересно. Отлично, хорошо. Текст глуповат, а так вполне. Лилька, бедный ты человек. Вот я никогда не слушаю тексты. Никогда не слушаю тексты, поэтому я вот освобожден от того, чтобы парить мозг, да? Вот, кстати, Юрка пишет: Эмма эмоциональные, а готы готические. Да? Ну, наверное. Вот, Юрок пишет: я все пропустил. Такое тоже бывает. Юрка, ну, ищи кнопку слушать радио, уже пора. Так, супер, очень оригинально, только проигрыш очень похоже был у вопли Видоплясова. Ну, не знаю, друг наш Киберпанк, тебе, наверное, виднее. Я вот как-то мало знаком с творчеством Видоплясова. Может быть. Конечно, ну, ты-то что скажешь?
1: Ну, что я могу сказать? Для дебюта очень и очень неплохо. От меня будет галочка, потому что и сыграно хорошо, и исполнено хорошо, задорно. Даже, я бы сказал, в некотором роде позитивно, хотя у Эммы позитивных песен не бывает априори. Ну, да, достойно. То есть я считаю, что это вполне...
0: Смотри,
1: вполне
0: вот Дениска пишет: Эмма всегда вызывали улыбку. Все характерно для стиля, и именно для него неплохо. Хоть и не нравится стиль этот. То есть... В принципе, они, видимо, не сильно выбились из стиля. Ну, мне вот как Эмма-ненавистнику и Гота-неприемнику, в принципе, наверное, все равно. Ну, так вот, галочка, наверное, будет, потому как бодренько получилось. А,
1: ну,
0: вот
1: да,
0: нам фотку кинули в эфирный чат. Ну, слушай, не Эмма, не Гота, обычные чуваки, которые играют альтернативу. Не размазанные, не раскрашенные.
1: Ну и причем, что хочу сказать, я не очень люблю, точнее вообще не люблю альтернативу, но этот трек мне понравился. Значит, альтернатива бывает человеческим лицом, как казалось.
0: Вот, смотри, мне пишут: сыграли лучше, чем спели, Ваську. Не знаю, я текст не слушаю. Ладно.
1: Едем дальше.
0: Да, едем дальше, что там дальше будет.
1: Да, у нас просто треков очень много, будем меньше говорить и больше ставить.
0: Да я, ты знаешь, я посчитал не больше, чем обычно. Что ты так прям прибедняешься?
1: Ну, не знаю, ладно, посмотрим. Так вот, друзья, как раз Рома пишет.
0: Вы что там вообще?
1: Это крутой трек вообще. Ромыч, я понимаю, почему ты так пишешь. Ты, наверное, причувствуешь всеми фибрами своей души, кибербанковской, да, что следующий трек будет именно твой. Так вот, друзья, следующий трек как раз у нас от Ромы Кибербанка. Это музыкант, которого мы давно очень уже знаем. Он не раз даже и не два участвовал в программах 5+1. И даже его треки у нас постоянно ротатся на неформатном радио. Человек характерный тем, что работает он один, сам пишет, сам сводит, сам прописывает все инструменты, и получается у него это очень здорово. Такой, знаете ли, очень глубокий, насыщенный, мрачный психодел. Вот. Ну и, соответственно, хочу еще представить для тех, кто не знает, не знаком с Ромой Киберпанком, он из подмосковного города Климовск. Вот. И очередная...
0: Разве?
1: Его
0: да. Разве?
1: Да, из Климовска подмосковного.
0: Да ну?
1: Да ну? Вот.
0: По-моему,
1: Ромыч
0: у нас
1: представит
0: был из
1: нам...
0: Подольска.
1: По-моему, из Климовска.
0: А по-моему, из Подольска.
1: А по-моему, с Климовской, Ромыч, поправь. Захара,
0: ну-ка,
1: по-моему...
0: Кибер-Ромк, ну-ка расскажи. Сейчас он скажет, да вы что, чуваки, я из Заокска вообще, давайте же.
1: Вот, ну ладно, потом.
0: Да он написал, он гениален, он просто охуенен. Ромарио написал, да-да. Он все просто вот точки над «и» расставил.
1: Человек живет на планете Земля, ну что уж мелочиться. Так да, вот, да. Композиция, которая сегодня прозвучит в эфире, называется «Лабиринт». Ну и, соответственно, как бы вжимайтесь в свои кресла поудобнее, потому что вас сейчас расключат.
0: Подожди, коняшка, ты, по-моему, поспешил.
1: Почему?
0: Потому как вот буквально перед самим эфиром ты мне сказал, что второй песней будет у нас «Стекла, танец».
1: Ой, да-да-да, виноват.
0: Давай, мы, знаешь как, поменяем местами. Потому
1: давай
0: как
1: поменяем
0: уже...
1: местами, раз уж Ромку представили, да, а «Стекла» будут чуть позже.
0: Да. Вот, итак, «Лабиринт», «Киберпанк», Ромочка, ты меня всегда радовал. Ну, не всегда, блядь, буду честен, часто, но не всегда. Поехали.

0: 21.38 на наших зеленых системных. Вот. Но, Ромыч, ну вот в очередной раз молодец, порадовал. Вот смотри, пишут из далекого города Ноябрьск. Там сейчас, кстати, Саня, сколько там вот сейчас? Там пиздец, там глубокая ночь. Раньше он был что-то от меня в 8 часах разница, теперь поближе, но все равно много. Вот пишет, Саня пишет, снимаю шляпу. Киберпанк, молодца. Так, вот в комментариях начали почему-то сравнивать. Вот Би-2, Агата Кристи, саундтрек Брату 2. Слушайте, ребят, я не знаю, я вот могу сказать, что у Ромки, у него такой вот свой саунд. Причем достаточно интересный подход. Половина его творчества у меня вызывает такое не сильное, но мягкое неприятие. Вот, а вторая половина прям действительно хорошо, хорошо цепляет. Вот этот трек действительно вот меня зацепил. Причем даже вот мне стало интересно, все-таки если ты из Подольска, Ромка.
1: Из Климовского.
0: Из Климовского? Ты проверил?
1: Да, проверил.
0: Ты проверил? 23.36 сейчас вот в Ноябрьске. Ну, поближе он стал, но все равно далеко. Вот. То, блин, надо пообщаться. Я, может быть, даже вот на пробу бы скинул бы тебе материал. Вот, Ромка опять пишет, да-да. Ромка, давай я тебе скину материал свой. Если ты не против. Попробуй-ка ты его покрутить. Вот. И мне интересно, что у тебя получится. Так, ладно, ну, давай зачитаем. Давай ты зачитаешь комменты для разнообразия.
1: Ох, сейчас попробую. Ну что, читаю комментарии. Не будем читать комментарии, которые сравнивают с чем-то, да.
0: Смысла забавный... нету сравнивать.
1: Забавный чем-то. Трек, много ассоциаций, Юрка пишет. Саундтреком «Брат 2» покатило бы этот Виталий-то из Рязани. Мишке понравилось, четко, достойно, интересно. Интересным узло от Сократа. Лирики показалось скучновато, гармонически бедной, в ржовке много лишнего. Драйв немного трескучий, опять Юрка пишет, хотелось бы плотнее, а так кажется все в характере, когда зайдет весна и смерть вопреки. А вот. Должен заметить, что все это похоже, в настоящий момент именно такое не делают. А лично мне хватает этого, так что за чего? Вот. Плохо слышно голос, пишет Дениска. Слишком смешивается с музыкой. Звука голоса не всегда слышно. Музыка, да, но не хватает, если честно, обработки. Ромка пишет, под такую музыку в транс ходить нужно. Медитативно так, опять пишет Юрка.
0: На работу идти
1: пишет,
0: надо.
1: Да-да. Вот.
0: По такую музыку на работу идти надо,
1: пишет Наташа. Я так понимаю, что Наташа у нас, вот не помню, честно, у нас просто сейчас очень много людей, которые слушают неформатку во Владивостоке, а в Владивостоке сейчас уже утро. Ребята на 5 утра заводили свои будильники, чтобы попасть на эфир неформатного радио, и скоро они пойдут на работу. Поэтому, ну, собственно говоря, сразу тогда я расскажу про ту группу, которая будет у нас сейчас звучать. Да.
0: Ты что-то ты проваливаешься. Ты что там это? Ты торренты качаешь попутно, что ли?
1: Да ничего я не делаю.
0: Вот ты помаши веничком, прогони мух, а то, блин, они тебе Wi-Fi обрывают. Вот, Натах у нас из Сургута. Ну там тоже, я вам скажу, дай боже, сейчас не 21.42, как у нас. Никак-никак.
1: Ну да. Ну так вот, друзья мои, я что хочу сказать по поводу трека Ромы Киберпанка. Мне очень нравятся его работы, в частности, вот у нас песни, которые в ротации звучат, это композиция «Шаман» и композиция «Штыковая атака». Треки действительно сильные. Этот трек из той же оперы, мне он тоже понравился, но тем не менее все равно остаюсь фанатом предыдущих двух треков, которые у нас в ротации уже есть. Этот трек тоже неплох, но... понравился меньше. Вот понравился. Ну, как бы так.
0: А мне понравилось. Вот от меня галочка будет 100%. Вот, Олежек пишет, мне кажется, под такую музыку нужно слышать свой внутренний голос. Вот мой внутренний голос говорит следующее. Зухер говорит, сходи в морозилку, там лежит Чача. Там лежит Чача. Я сейчас пойду. Я сейчас пойду, наверное, дойду до Чачи, потому что вот надо, мне хочется, трубы горят. Кстати,
1: ну, давай вот... объявим песню тогда. И ты
0: давай, да, мы сейчас объявим, кто у нас следующий. И я пойду за чаечей схожу, помидорчик себе порежу, желтенький. Вот.
1: Итак, друзья мои, рад поздравить группу «Стекла» с дебютом на неформатном радио. И почему вдвойне рад? Это потому, что группа из такого дальнего региона до нас еще ни разу не добиралась. На моей памяти ребята представляют дальний город Владивосток. У ребят сейчас уже утро во Владивостоке, они собираются на работу и решили перед работой послушать себя и, соответственно, почитать, послушать те комментарии, которые им напишут люди, которые нас сейчас слушают. Вот, группа называется, еще раз повторюсь, «Стекла». Композиция, которая прозвучит, называется «Танец по пути на кухню». Ну и, собственно говоря, слушаем, потом обменяемся.
0: Ну, подожди, давай, для ребят, они все-таки на 5 утра завели будильник. Ребят, сейчас я вот only for вас. Специально для вас сейчас просто залезу в статистику, чтобы вам было приятно. 19 841 человек. Вот, сейчас послушают эту песню. «Стекла», «Танец по пути на кухню». Ставим, слушаем. Зухер пошел за чачей. Дениска говорит, не только вы с чачей. Дениска, значит, давай начисляй. Бахнем вместе. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.48 на наших зеленых системных, соответственно, 23.48 сейчас в Сургуте и в Ноябрьске. Вот, во Владике сейчас... А что там сейчас во Владике, кстати? Ну, до хрена. Вот ребята пишут через 3 часа на работу.
1: Ну, соответственно, это 6 утра.
0: Вот, бодрое утро, Владик, передает Олежек. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что я вам расскажу о том, как Чачка прожгла мой пищевод и медленно тягучей струйкой спустилась в желудок, и Зухер заулыбался. Вот, пусть завидуют все, у кого нету в морозильнике Чачки. Виноградной, вкусной. Вот, ну, что там у нас? Давайте посмотрим, что там на комментариях у нас. Так, вот, где? Вот, начнем, вот. Мумитроль в соседнем подъезде. Далее пишут, ништяк. Вот мнение, бля, все хорошо, только опоздали лет на 10. Лилька, ну ты прям вот как самая древняя и старая служительница музы. Ты прям вот сказала, как старушенцы, понимаешь? Ну как опоздали? Ну, дядьки взрослые, по ходу дела, да? Душа поет. Вот, кстати, пишут, привет Владику, нормально пацаны все сделали, спроси, кто в группе, может, знаю. Может, знаю. Давай, Саня, мы лучше тебя. Вот, кто знает, Санька? Господи, Саня, я все время забываю, какая у тебя фамилия. Ну-ка, напиши мне. Вот, если они тебя знают, то сейчас откликнутся. Так, бодренько пишут. Что там? Я маленькая лошадка. Виталик, у тебя, я понял, у тебя очень пытливый ум. Ты вот в каждом треке ищешь какое-то совпадение. Ну, 7 нот же всего у нас. Ну, уже все в мире написано и сделано. Я не знаю, сейчас вот в наше вот это веселое время искать какие-то совпадения, ну, просто бестолковое занятие, число. Так, вот, Ромка пишет, мой формат. Юра пишет, мне трек еще до программы. То есть, в принципе, всем все нравится. Так, вот, Роман, очень музыкально, на мой взгляд, по вокалу отдает группа «Пилот». В общем, респектую, двигаться под эту песню отлично. Кстати, вот, а что за танец по пути на кухню?
1: Я к кому?
0: Ну вот вообще, я людям, что такое танец по пути на кухню?
1: Ну, видимо, человек просыпается, и у него похмелье, и одновременно он хочет писать. И он думает, либо ему побежать в туалет, либо побежать на кухню похмелиться. У меня такие ассоциации, почему
0: поймите. Вот видишь, какие у тебя странные ассоциации. А я подумал, что просто человек, как я, с хорошим настроением идет на кухню и знает, что в морозильнике есть. И он идет ручками так, оп-оп-оп. Вот, и все. И вот он танец. Так, Киберпанк пишет, неплохо совсем, хорошая песня. 12 полутонов, это меня про 7 нот Виталик обламывает, я понял. Так, ну и все, в принципе, да? Ты же слова не слушаешь, говорит Лилька. Да, я не слушаю, но я название этой песни раз 10 сегодня услышал. Танец по пути на кухню.
1: Вот. А, вот Виталик написал, который из группы «Стёкла» из Владивостока. Это когда вдвоем с женщиной идешь пританцовывая на кухню закуривал.
0: Вот, Виталик, ты все сломал, понимаешь? Вот весь полет фантазии, да, просто все стереотипы порушил. Так, вот Санек, который наш, пишет, бывшая группа Киин с соло-гитаристом, Блондин и Аполлонский. А кто, я не скажу. Не знаю.
1: Ладно, Захар, я думаю, что надо уже и свое мнение сказать по поводу данного трека. Ты что думаешь?
0: Я думаю, что я вот прям с удовольствием жахнул под этот трек, с удовольствием поднял. Ну, знаешь какой, скажем так, это не хит. Это 100%, что там третий, четвертый раз я его слушать не буду, но он имеет место быть, он достойный, он, знаешь, как тебе сказать, домашний.
1: Да.
0: Он такой вот прям вот домашний. Это не коммерческий, достойный. Он, знаешь, как тебе сказать, домашний.
1: Да.
0: Он такой вот прям вот домашний. Это не коммерческая музыка. Вот.

0: Коняшка, объявляй следующего участника.
1: Ну, подожди, я еще не сказал сам свое мнение по поводу трека. Ну, я, в принципе, с тобой солидарен. Песня домашняя, песня хорошая, песня добрая. Действительно, это не хит, но такие песни, безусловно, должны быть на неформатном радио. Мне песня показалась очень приятной. И смело от меня тоже ловите галочку. То есть за эту песню тоже буду голосовать. Так что так. Вот, и объявляем тогда сразу уже следующего нашего участника. География у нас шире.
0: Смотри, конечно, пусть у тебя слюна выделяется. Вот народ сейчас в чате, в эфирном, все прям вот, они все наливают, начисляют, вот.
1: А я кофе попью.
0: А ты, да! А мне можно, понимаешь, вот. Пей кофе свой.
1: Ну ладно, друзья, география наша ширится, география наша растет. На очереди группа из Казани. Называется она «Мемуары моря». И группа примечательна тем, что в этой группе поет замечательным голосом замечательная девушка. Вот, песня называется «В разных точках». Ну и, собственно говоря, о себе музыканты на сайте неформатного радио никакой информации не разместили. Могу назвать только название, могу сказать только, скажем так, так как песня называется, и сказать, что песня действительно хорошая, мне понравилась. Вот, слушаем, делимся своими эмоциями.
0: А откуда вы?
1: Из Казани.
0: Казань была у нас. Казань, Биль, Астрахань, Биль.
1: А Казань у нас, Захар, у нас Казань была, знаешь, по-моему, в отборе на Малой Ярославец.
0: А, отбор был на Малой Ярославец, там было много Казани, да.
1: Да, и была еще, по-моему, группа Багира из Казани, если я правильно помню. Вот тоже,
0: да, да, девочки-металлистки, я тоже помню.
1: Да, вот, а теперь еще одна, скажем так, еще одна группа из Казани. Ну, качественная, интересная музыка. Более подробно говорить не буду, обсудим после того, как трек проиграет в эфире.
0: Так, «Мемуары», которые, да?
1: «Мемуары моря», песня называется «В разных точках».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ты-ды-дым, ты-ды-дым, ты-ды-дым, ты-ды-дымский конь. Так. Так.
1: Ну что, для тех, кто не с самого начала слушал, это была группа «Мемуары моря из Казани».
0: Я просто вот начал читать Аську, отвернулся от чата. Санек, все, ладно, понятно, не будем размазывать по эфиру все вот это. Так, ну, давайте, наверное, начнем с комментариев, да?
1: Давай. Вот. Сразу после твоей фотографии бухой идут комментарии.
0: Ну да, а у меня чачка.
1: А у меня кофе.
0: А у меня чачка. Это, кстати, с позапрошлогоднего малоярославца. Фотография. Коняшка вот лежит за стеклом этой машины в позе «Занимаюсь алко-йогой». Так, ладно, нормик. Женский вокал всегда суперский, но чуть походят на группу 8 марта. Ванек, я не слышал 8 марта, но название знакомое. Так, очень светлая песня. Позитив. Не хочу сказать ничего плохого. Неплохой рок-попс из серии «Юты», коллективу «Респект», пишет Дениска. Так, нарисовался наш ростовский друг Андрюха, хороший трек играет. Так, вокал эмоциональный, заманчивый, но не совсем доходчивый, но энергичный. А это как раз вариант, когда энергетика, она перекрывает все минусы. Так, Лилька вот пишет: опять скажете, что я старушка, но это вчерашний день. Текста нет, три блатных аккорда, хотя тембр голоса вполне приятный. Так, Ромка пишет: молодцы, радуют современные технологии. Вот Виталик ни с кем не сравнил. Виталик, ну ты как-то так вот уж начал, так давай продолжай, на кого похоже. Так, на 4, но не цепляет, проходная песня. Игорян пишет: хочется надличностного немного услышать. Ух, нихера ты завернул. Ты, видимо, со мной чачку, да, я понял. Так, лет 10 назад так хер запишешь, говорит Виталик.
1: Ну, нам, старым пункерам, конечно, такое качество записи 10 лет назад не снилось. Да, наверное, и сейчас
0: тоже. Да и сейчас оно нам, старым, чуть не сказал. Панком. Вот. Леш и Эчпочмаки прекрасны. Пишет Олежек. Что такое чпачмаки?
1: Это по-казански, наверное, что по-татарски.
0: Что такое чпачмаки, мне интересно. Вот, Виталий говорит: я все проебал, отходил, поэтому написал хоть что-нибудь. Молодец. Вот, ну, что мне же сказать, что-то же надо же, да?
1: У меня
0: взгляд вот сдвигается к тягучему холодному напитку. В принципе, галочки не будет от меня, но неплохо. Скажем так, неплохо, много штампов. Ну, на мой взгляд, да, много штампов. Но, в принципе, бодренько. Вот как-то так. Поругать, в принципе, не за что. Похвалить, ну, все вот эти... Много таких, много песен. А, вот, у Чпачмаки новый земфирский проект. Вот, я еще не слышал про него.
1: Я тоже. Вот. Ну, нам на информацию свои треки новые. Обязательно их в эфир поставим.
0: Да, как сделает, так швырнет сразу. Ну, и чего?
1: Ну чего, я скажу, что от меня галочка будет. В первую очередь, конечно, за голос, да. Очень такой вкрадчивый, обволакивающий вокал, приятный, мелодичный. И слушал, в принципе, только его. Я даже текст в этот раз не слушал.
0: Вот, я увидел, что такое Эчпочмак. Это
1: Андрей
0: беляш.
1: Сказал прям чуть ли не в рифму. Зухер, похер, галку ставь. Это какой-то рэп вообще.
0: Зухер нахер, галка нет.
1: Ладно, друзья, это была группа из Казани, «Мемуары моря». Ну и сейчас, после трека в исполнении девушки, да, я думаю, будет очень тема композиции следующей группы.
0: Порнушка, теперь порнушка. А следующим номером...
1: Группа называется «Джаз Порно», и представят они на наш суд и на наше внимание свою композицию, которая называется просто и незатейливо «Сиськи». Но я помню, что 13-е созвездие, сейчас просто созвездие поет про сиськи, здесь России, ну, соответственно, Мыхин и конь тоже
0: просили на заре своего старого шейфера. Слушай, а сегодня же должен быть метеоритный дождь. Ты в курсе вообще?
1: Это к чему? Метеоритный дождь и сисек?
0: Нет, ну просто я подумал про сверкающее и ясное. И вспомнил, что сегодня должен быть, надо сходить после эфира, этот, сесть на улице, допить чачу и посмотреть на небо, а вдруг все-таки будет метеоритный дождь.
1: Ладно, метеоритным дождем, дожде попозже, да, сейчас все-таки вернемся к нашей группе из Москвы, Джазформ они называются. Вот, ребята большие молодцы, они сначала загрузили свой трек, который назывался «Девушка бревно», мне этот трек, честно сказать, не понравился, я написал все в комментариях, ребята очень быстро сориентировались и загрузили следующий трек, который мне понравился гораздо больше. Трек, как вы уже поняли, называется «Сиськи», ну и, соответственно, как бы, ну что тут еще сказать, «Сиськи» — это хорошо, вот, ну слушаем, покомментируем, ребята молодцы, радуют позитивом.
0: То есть, подожди, первый трек на неформатку они загрузили «Девушка бревно».
1: Да.
0: Потом они решили исправиться, поняли, что фригидные девушки неинтересны ведущим, загрузили трек про сиськи. И тут ты клюнул!
1: Да, да, да.
0: И тут ты клюнул! Вот, ну давай ставим, слушаем. Поехали!
1: Поехали!

0: А коняшка все долбит. И долбит.
1: Да ты, Андрюш, отвечаю.
0: И долбит, и долбит, и долбит. Тебя опять плохо слышно. Ты как-то вот сделай микрофон ближе к отверстию, в которое кладешь еду.
1: Вот. Он так, там и находится. Ну, ладно, давай зачитаем комментарии.
0: Давай, обсудим. Что так, сиськи как сосиськи, сиськи система. Все по-разному все пишут. Так, в основном все как-то вот предвзято отнеслись. Вот Дениска пишет, я за все вкусное. Ой, Олежек. Так, прямо панковский мякиш-обнимакиш. Регги люблю, но боб лучший. Слушай, ну тут до регги, по-моему, далеко. Это ближе, наверное, все-таки
1: ска-панк
0: это какой-то, да. Так, Ванек пишет, ну, блин, я думал сейчас, вот оно, а тут не айс. Сиськи вялые, лучше про сиськи, как созвездие, не пел.
1: Я, кстати, созвездию привет передам. Блин, не люблю я с ними выступать. Они как-то раз меня мурыжили там очень долго. То есть вместо заявленных полчаса сыграли целый час, там диски раздавали. У меня после этого в группе был негатив. Хотя на последнем концерте, когда мы играли в Гельце, созвездие отыграло очень хорошо. Ну и народ зажгли. Группа интересная. Вот я соглашусь, лучше, чем созвездие, практически пока что никто не пел. Да, согласен.
0: Так, вот Саня Крафт пишет, трек супер, хоть и пошлый. Так, далее. Прикольно, весело, в меру пошло, но скорее весело. Кто же не любит сиськи? Почему? Меня вот, знаешь, какая фраза? Розовые сиськи. Розовые сиськи. Я почему-то сразу вспомнил вот эти новорожденные мышата. Знаешь, вот они так мерзко выглядят. Сиськи не должны быть розовые. Они или должны быть загорелые, или белые просто, да? Вот, упругость и форма тут у каждого своя любимая, но вот цвет, я думаю, розовые сиськи, это страшно. Так, поплачусь, 2 месяца жду любимую, не для сейчас песня. Хороша песня, но когда любимая рядом. Слушай, Дениска, ну вот ты, как приедет любимая, вот прям включи ей этот трек. Так, Ромка пишет, музыка прикольная, слова говно. Слова, почему говно? Так, Анжелка, здорово, солнце. Пришла, говорит, зашла поздороваться, не могу включить, так как дома репа идет полным ходом. Во как, репа у нее.
1: Ну, разгони музыкантов с репой и пусть
0: она
1: они
0: не слышит, что-то, она включить не может. Так, песня ни о чем, одни и те же слова на всю песню. Так, далее. Чуть-чуть переборщили, накололись.
1: Это Илоярского нам Виталий цитирует.
0: А.
1: Да-да-да, «Сиськи в тесте», я помню прекрасно эту песню, мы даже ее поверили в свое время. Песня действительно зачетная. Еще одна песня.
0: Вот, Мишаня решил написать песню про жопу. Слушай, ну вот про жопу мало кто пишет. Есть одна только шуточная детская, да? Вот про пидорасов многие пишут. Даже я сподобился. А вот про жопу как-то да. Так, качество записи херня. Это я все комментарии читаю, друзья. Это пока все из чата. Так, ну и все, наверное.
1: Отлично, да? Для свадьбы, шабашу на свадьбу, для подвязки невесты.
0: Ну, давайте я скажу уже свое мнение сугубо личное. Вот по мне трек хорош, ну, скажем так, на 1-2 раза. Он охуенен, как Степ, да, то есть...
1: Ну
0: вот,
1: да.
0: Степ хороший, но, грубо говоря, я не представляю себе такой трек, который будет крутиться там на радио с какой-то постоянностью. Он потеряет весь свой смак, весь свой вкус, он начнет раздражать. То есть такие песни, они нужны вот как-то там, я не знаю, на концерте, то есть не на каждом, а так там раз в полгода где-то по ситуации в тему спеть эту песню. Вот да, он будет хорош. А вот так, чтобы куда-то его на постоянку... Нет, я все-таки противник этого. Вот, как-то так.
1: Ну, я считаю все-таки, что тема сисек была раскрыта.
0: Ну, она была раскрыта, неплохо раскрыта. Песня хороша, Степ хороший, но... Вот я не представляю себе, куда это можно.
1: Ну, ладно, решать будем, в конце концов, не мы, а радиослушатели. Ищет меня галочка за эту песню будет, а там посмотрим, как будет все дальше. Вот, так что так.
0: Ну, вот. Объявляй следующую участие.
1: Ну что, друзья, объявляю следующую группу. Кстати, перед Сургутом хотел извиниться. Надо было вас все-таки пораньше поставить в эфир, поскольку у вас немного другой часовой пояс. Так вот, у нас сейчас прозвучит на неформатном радио группа из Сургута. Называется она «Зорница». И песня, которую ребята нам представят, называется «Роза ветров». Что хочу сразу сказать по поводу этой песни. Очень многим нашим радиослушателям данная песня понравилась еще до эфира. То есть долго-долго-долго эта песня висела у нас на сайте. Долго-долго-долго ее люди слушали, комментировали. Песня набрала большое количество комментов. И очень много баллов за нее уже было отдано нашими слушателями по сети инсайта. Точнее сказать, 4597 баллов за нее, скажем так, уже в копилочке есть на неформатном радио. На голосование это никак не повлияет будущее, но тем не менее факт остается фактом.
0: Факт. Людям понравилось.
1: Да, людям понравилось, и, ну, во-первых, не мог это проигнорить, во-вторых, действительно, песня хорошая, песня достойная.
0: Скорее всего, вот 50%, даже 60% попадания песню на программу, я просто уверен, сыграло количество голосов.
1: Ну, не совсем так, Захар, если бы даже там за эту песню не было ни одного голоса, все равно бы программу
0: вписал. Нет, ну вот, по крайней мере, она привлекла твое внимание.
1: Да, безусловно, сразу таким количеством голосов, да. Вот. Ну и что хочу сказать непосредственно перед песней. Там большое спасибо за то, что они идут своей дорогой, не манерничают, не кривляются, не вот какого-то нет пафоса ненужного в вокале, там вот в подаче материала. Это честный, классический, хороший старый русский рок, на мой взгляд. Поэтому уже хотя бы за это песня достойна уважения, а тем более уж песня действительно получилась симпатичная и вкусная. Больше говорить не буду, давайте обсудим
0: вкусная. После того, как песня... Что у тебя все песни вкусные? Ты их жрешь, что ли? Конечно.
1: Вместо ужина, да, сегодня буду кушать песню. Песни, да. Вот, приятно эту песню было послушать, слушала даже несколько раз подряд, и, соответственно, надеюсь, что так же, как у меня, композиция от группы из Сургута «Зорница» в ваших плейлистах займет свое место.
0: Поехали!
1: Поехали, слушаем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.19 на наших зеленых системных.
1: Смотрите, жив сколько... рок-н-ролл, друзья, жив.
0: Да, жив рок-н-ролл. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Программа 5+1. Связаться с нами можно в Аське 96-4-7-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, проговорил говорилку, давайте теперь вернемся к комментариям.
1: После сисек комментариев стало меньше почему-то.
0: Ну, потому
1: все
0: что
1: все думают сиськи. О сисках, наверное.
0: Вот, Натах пишет, ладно, говорит, мы тут и днем, и ночью. Что ты, говорит, коняшка, переживаешь за наши часовые пояса. Так, ну и но. Так, одна из самых любимых песен. «Соседи, простите, танцуем». Вот. Лилька пишет, хорошая песня, на четверку, как будто я уже где-то слышала. Клево. Ребята чем-то напомнили «Год змеи». Супер. Если про ассоциации, то Трофим. Да нет, Виталик, да Трофим,
1: наверное... Мне чем-то напомнил «Секрет», но очень отдаленно.
0: Очень далеко, да. Так, супер, я балдею. Круто, пацаны, вам респект. Так, Олечка пишет, замечательно. Дениска без жены, ему тоже хорошо. Так, в Рязани знают «Год змеи». Конечно, знают, а почему нет? «Год змеи» достаточно такая старая и достойная группа. Так, близко мне, пишет Игорян. Вот, ну, в принципе, всем понравилось. Ну и я, наверное, уйду недалеко от слушателей, если скажу, что мне тоже понравилось. Мне тоже вот хорошо. Так, вот Ромка пишет, так, простоватая песня, но вот нравится всем, значит, хорошая. Хороший признак песни, признанность слушателями, да?
1: Ну
0: вот,
1: да.
0: Причем иногда бывают такие песни, которые вот я понимаю, что она охуенна, и вот ставлю в эфир и говорю, люди, слушайте, это же замечательно! Люди слушают, говорят, Зухер, что-то у тебя там где-то с головой не все в порядке, как же это? Я говорю, ну послушайте, ну вот оно же, и нет, не принимает публика песню. А бывают песни, которые раз, вроде нет ничего, а публика раз и схавала. Так что тут вот сложно как-то соблюсти. Попасть.
1: Ну, я скажу, Захар, немного от себя. Для меня вот показатель успешности, удачности песни, да, это то, сколько раз эту песню потом переслушиваю. Так вот, эту песню, повторюсь, да, я ее переслушал несколько раз, она заставляет просто себе возвращаться и возвращаться, и, мне кажется, эта песня украсила бы собой эфиры неформатного радио. Точнее, эфиры даже, а вот саму ротацию, сами треки, которые на неформатном радио звучат. Лично я, вот, ну, пусть не обижаются на меня музыканты, которые были ранее, да, раньше, чем вот эта группа, но, тем не менее, я скажу так, что из всех прозвучавших треков на данный момент времени, я эту песню вижу ближе всего к ротации на формате морали. Но решать, опять же, будут слушатели.
0: Да, однозначно, решать будут слушатели. Вот как доголосуют, так и будет. Объявляй дальше, что ли?
1: Ну что, объявляю дальше. Очень рад представить вашему вниманию группу из Рязани. Называется она «Карбофос». Ребята очень большие молодцы. Таких очень мало уже по России осталось. Это группа, которая играет преимущественно панк-рок, такой старый олдовый заквас команда. И, ну, они мне очень близки, давно знаком с их творчеством. Ну, как бы даже не лет 7-8 назад впервые я их услышал. Вот. И ребятам большое спасибо за то, что они держатся на спортседле. Вот, ну, из таких старых групп могу отметить Туле, ну, себя, соответственно, «Ехидный конь», «Деникин Пир», «Тварь», в Калуге это «Диагноз 27». Вот опять же в Рязани это «Карбофос». Ну, ас Олег Черепах. Соответственно, вот из тех, кто у нас на информатике звучал, пожалуй, что и все. Вот. Надеюсь, что с «Карбофосом» мы рано или поздно, лучше рано, пересечемся на одном из байкерских фестивалей. Ну и песня, которая сейчас прозвучит в эфире, она называется «Степь». Она не совсем характерна для данной группы, потому что играют ребята, повторюсь, панк-рок преимущественно, а здесь все-таки это ближе, конечно же, к року. То есть для меня было неожиданностью услышать в их исполнении данную песню, но песня у них получилась на ура. И вот скажу тоже, что эта песня полюбилась нашим радиослушателям. Вдумайтесь в эти цифры. Песню скачали с нашего сайта 146 раз, 146 человек ее себе закачало, и за нее отдано 3664 голоса. То есть песня действительно понравилась, даже не звуча в эфире нашим посетителям сайта, нашим слушателям. Это о многом говорит. Как-то так.
0: Я просто вот молчу, думаю, как коняшка выкручиваться будет. Ну, так многозначительно. Как-то так.
1: Вот. Ну и что еще хочу сказать, что ребята, несмотря на то, что так долго в седле, так давно уже играют свое музло, к сожалению, на данный момент времени записали всего-навсего 2 полноценных официальных альбома. Вот. Я очень надеюсь на то, что третий альбом, долгожданный и запланированный, все-таки увидит свет уже в этом году. Очень интересно посмотреть, что ребята напридумывали и к чему они пришли.
0: Я Слушай, мы сейчас про Карбофоса уже говорим, да?
1: Да.
0: Мне кажется, они у нас появлялись когда-то, нет?
1: Помню, что были 100% у нас Петровичи из Рязани, Петровичи компании на заре нашей программы.
0: Карбофос,
1: и, по-моему, Карбофосы очень, были, да, были у нас
0: тогда. Очень знакомое название. Вот я...
1: Да, были, но ты их, по-моему, тогда обосрал.
0: Запросто. Это я вот запросто могу, да. Ну и что, ставим-слушаем.
1: Ставим-слушаем. Карбофос, Рязань, отцы, основатели рязанского панк-движения. Я надеюсь, что панки рязанские меня не обидят и меня в этом поддержат. Я думаю, что я прав. А вот композиция «Степь», слушаем, комментируем.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22:29 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Программа 5+1, и вы слушаете неформатное радио. Так, вот Анжелка спрашивает, это что? Что с записью? Лилька спрашивает, это лайв? Так, что там дальше у нас? Что-то ты про нас так не написала. Непонятно. Так, вот, могло быть лучше, может, звукарь косякнул при сведении. Минус ему. Как будто с концерта. Ребят, ну вот, Ромка пишет, вот я с тобой согласен полностью. Над вокалом нужно поработать, а песня очень хорошая, мне очень понравилась. Вокал очень вот прям плывет. Причем такое вот ощущение, как будто вот так происходит, когда ты выступаешь, тебя забивает музыка, и ты не слышишь свой голос, и начинаешь ловить петуха. Это называется «словить петуха». Вот, и вот такое ощущение, что это какой-то лайв записан, но я слышу, что там сделано сведение, то есть непонятно как-то. Непонятно, правда. Вот чувствуется, что сделано качественно, но голос вот прям плывет и плывет и плывет. Вот. Вот, Анжелка пишет, никто не говорит, что плохо, но качество все-таки играет роль. Если бы ребята могли бы записать лучше, они бы это сделали. Значит, не было возможности. Ну, не знаю.
1: Что сам ты думаешь?
0: Ну, вот я говорю с голосом. То есть, вот песня хорошая, все хорошо, но вот голос прямо уплывает. Он такое ощущение, что человек не слышит, что поет. Как вот наугад поешь?
1: Ну, я что хочу сказать от себя лично. Очень понравилось содержание композиции. Песня сильная, песня очень эмоциональная. И вот по поводу вокала, ну, не знаю, опять же, Захар, я...
0: Ну, ты не услышал.
1: Я не услышал тут косяков каких-то. То есть мне вокал тоже понравился. Хотя качество записи, да, могло быть и лучше.
0: Качество даже... неплохое записи. Именно вот, именно голос, он плывет. Причем это не только мое мнение, это вот половина чата написали. Потому что, знаешь, создается впечатление, что это вот какой-то дворовый босяцкий такой-то. А ты меня забыла, разлюбила. И вот, вот понимаешь, вот голос он уплывает, когда и теряется весь объем песни. То есть оно губит песню, хотя песня хороша. Вот.
1: Ну, что могу сказать? В принципе, тут комментарии практически все уже зачитали. Слушатели единогласны в том плане,
0: вот,
1: что
0: смотри,
1: очень хороший
0: пишут
1: материал.
0: Мне, да? Пишут мне Ваську. Музыка, да, текст, да. Вокал нет. То есть вот это не мое мнение, это вот общее такое мнение.
1: Ну я знаю, что, Захар, я знаю, что подозреваю. Подозреваю, что песня эта с какого-то старого альбома группы «Карбопоз». Писались ребята довольно-таки давно. Но еще в самом начале программы Виталик говорил, то есть сетовал о том, что, ну, не у всех есть возможность там, не у всех была возможность 10 лет назад писать именно так, как пишется сейчас. То есть подозреваю, что запись относительно давняя.
0: Может, старая запись, да, такое тоже может быть.
1: Вот. Но, тем не менее, ждем, когда «Карбопоз» запишет долгожданный альбом 2014 года, и надеюсь, там качество записи будет несколько другим. Хотя, еще раз повторюсь, трек очень интересный, очень хороший, и мне очень понравился. Себе в плейлист тоже добавил, и обязательно галочка от меня на эту песню будет.
0: Вот, тут пошло, смотри, вот люди, Лилька пишет, песню стоит записать 5000 максимум. Лилька, ну вот, не 5000, поверь.
1: Ну, не 5, далеко. Спроси у Стаса Шуринца, сколько стоит записать качественную песню.
0: Вот, это далеко, не 5, за 5000 получается, вот как раз это, пока мама смотрит сериал на кухне, а ты в соседней комнате поешь. Вот это да, может быть стоит 5000. А так, в принципе, ну, в среднем песня где-то выходит 35-40 тысяч, если ее нормально сводить, качественно писать. Где-то, ну, 30-ка точно вылетает.
1: А, вот Виталик пишет, по звуку в эфире реально лажа, на записи с качеством все в порядке. Возможно, просто при обжатии трека, ну, скажем так, так получилось, потому что качали мы песню с сайта, я так называю, Захар сайт ведь качал этот трек, ну, возможно,
0: ну,
1: просто...
0: Ну, вот как, в каком качестве залили, в таком качестве он там и находится, потому что, На сайте они никоей мере не пережимаются, и мы их тоже не пережимаем. Вот. Какой залили, такой и включили.
1: Ну ладно, едем дальше. Едем дальше. И очень рад представить вашему вниманию в очередной раз группу из Беларуси, группу из Могилева, группу, которая месяца два назад, я думаю, что вполне заслуженно победила в отборе на фестиваль Мото Малой Ярославец по Республике Беларусь. Группа называется «Сердце дурака». Группа, причем очень известная далеко за пределами и Могилева, и Беларуси. Группа, которая объездила со своими концертами практически всю нашу необъятную страну. И чем мне эта группа всегда нравилась? Тем, что отличный у них материал, очень роковое звучание, очень хорошие тексты и очень интересный вокал. То есть здесь это, все в одном. Все в одном. Придраться к этой группе, лично я никогда не мог. И даже если искать какие-то минусы, лично я этих минусов, даже если захочу, все равно не найду. Вот. Очень рад тому, что группа продолжает грузить новые песни на наш сайт. И сегодня в нашем эфире прозвучит новая композиция от группы «Сердце дурака», которая называется «Рок-н-ролла не будет». Я хочу сказать, что рок-н-ролл будет.
0: Мне коняшка диктовал список. Так, говорит, «Сердце дурака», рок-н-ролл не будет. Я думаю, не будет, что ли, трека? Ну, говорю, ладно, убираю. Да нет, говорит, песня называется. Рок-н-ролла не будет. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22:40 на наших зеленых системных. Нырнул народ в обсуждение стоимости звукозаписи. Прям вот на больную мозоль мы наступили, по ходу дела, и все начали активно обсуждать. Вот, ну давайте, ладно, конкретно по этой песенке читаем комментарии. Вот Лилька пишет: звучит нормально. Ольчик пишет: здорово, зажигательно. Вампир наш Ванек говорит: про рок-н-ролл спето много и круче. Вот. Далее. Да, припев хорош, куплет средний, в целом классно. Олежек пишет: бодрый коллективчик, подпрыгиваю. Главное, смысл текста не очень понятен и близок.
1: Почему не очень?
0: Игорек, подожди.
1: Главное, смысл текста очень понятен и близок.
0: Я сейчас, нет, я, Игорь, я не могу не согласиться, я наливаю. Я, чтобы ты понял, я хочу за это с тобой выпить. Я знаю, что ты там бухаешь сейчас. Вот, наливай. Сейчас вот я уже себе накатил. Дзынь. Вот, это вот тук, это была стопочка. Ой, хорошо. Так. На Чаев похож вокал, пишет Ванек. Мне песня, как задумано, очень понравилась, пишет Мишаня. И так, очень похоже на ПТВП. Я не знаю, что такое ПТВП.
1: Последние танки в Париже, Леха Никонов. Он, кстати, у нас был в одной из программ, но только вместе с какой-то группой, а не до этого пели. Он
0: пылал. Не помню. Не помню, честно говоря.
1: Ты еще спрашивал, кто такой Леха Никонов, ты перепутал его с кем-то. Ну ладно, суть не в этом.
0: Да, наверное, не в этом. Так, ну и все.
1: Ну почему все? Тут много еще комментариев
0: набросали. Ну, бодренько пели группа Алиса, тут просто уже начали другое все вот обсуждать. Могилев жжет сегодня на неформатке. Но это всегда так было.
1: Да, белорусы нас всегда традиционно радуют.
0: Почему-то белорусы, почему-то всегда Воронеж хорошо очень представляет.
1: И Питер.
0: И Питер, да. Вот. Ну, остальные тоже молодцы, но вот эти города почему-то всегда вот особенно радуют.
1: Традиционно. То есть я вот не вспомню ни одной слабой белорусской группы на неформатном радио. Ни одной слабой Воронежской.
0: Нет, были, но их мало. В основном вот хорошо. Здорово.
1: Ну что, Захар, теперь скажи свое мнение по поводу «Сердца дурака».
0: Ну вот, я полностью согласен с Игорьком. Вот он, сейчас я хочу найти. Вот. Главное, смысл текста очень понятен и близок. Понимаешь?
1: Uh-huh.
0: Вот. Да нормально, живенько, бодренько, ровненько. То есть, ну, такая вот она. Она не хит, конечно. Конечно, не хит. Но для... она нужна.
1: Согласен полностью. Энергичная песня, добрая.
0: В любом случае, любая песня, плохая, хорошая. Вот раз она написана, значит, кому-то она нужна. Поэтому все песни хороши по-своему и для каждого, да? Вот. А то, что нравится, не нравится нам, это сугубо наше личное мнение. И мы не претендуем вообще ни на каких там этих супер-пупер богов и критиков. Вот.
1: Ну что, едем дальше, друзья.
0: Едем.
1: У нас на очереди...
0: Ну, мне уже за руль нельзя.
1: Да.
0: Поэтому я на попутку.
1: Будем рулить на неформатном радио. Так вот, друзья, следующая группа у нас из города Владимир. Из Владимира у нас групп не так много было на неформатном радио. И рад вашему вниманию представить группу Море. Вот помните, такие сигареты были с длинным фильтром, дамские, с хорошим табаком. Давно. Вот, это как раз вот группа, которая пишется и обозначается именно так, как на сигаретной пачке. Море. Вот, композиция называется «Города». Мне чем этот трек понравился, чем он меня зацепил, это очень такой интересный саунд, очень интересное звучание трека. Хоть я такую музыку, в принципе, не особо уважаю, но звучание, конечно, меня удивило и поразило. То есть это было как минимум интересно. Тем более ребята молодые, они появились как группа на свет только в 2013 году, то есть всего лишь год назад. И ребята играют музыку в стиле инди, такой инди-рок. Редко такая музыка звучит на неформатном радио, поэтому был еще один аргумент в пользу данных ребят. Думаю, что слушатели не останутся равнодушными, либо будут положительные комментарии, может быть, отрицательные комментарии, но безразличными вас этот трек, уверен, не оставит.
0: Я вот помню, на какой-то из программ По-моему, будучи не совсем трезвым, вернее, практически в говно, я для себя наконец-то сформулировал эпитет инди-музыка, да? Я наконец-то понял, что это такое. И вот сейчас ты сказал инди, и я понял, что я совсем забыл, что я тогда сформулировал.
1: Ну, можем сейчас послушать, если помнишь.
0: Вот, сейчас мне опять придется рожать какой-то формуляр. Вот, Юрок у нас нарисовался, который и Щекин. Ладно, все, давайте ставим группу Мора. Вот.
1: Напомню, что ребята из города Владимир, композиция называется «Города».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А-22-48. А вот так вот. А итак, друзья, это у нас звучала группа «Море». «Море» от слова «сигареты». И вот чат начал прям резко перечислять сигареты, которые были в моем юношестве. Я прям... У меня начала выделяться слюна. Прям вот мне захотелось их пыхнуть. Вот, но... Перейду я, наверное, все-таки в нижнюю часть чата. Вот Олежек задал хороший вопрос. Юра говорит, можно вопрос? Учитывая стиль группы, который я слышу, хочу уточнить, курить что? Олежек, я думаю, это все-таки грибы. Как говорит мой замечательный друг Анатолик, главное найти и сожрать первый гриб. Вот, а остальные уже тебя зовут из-под каждого куста, и ты идешь просто на голос грибов и ешь их, и радуешься. Вот, так, Игорян пишет, мне очень даже нравится, и моей жене тоже, особенно бас. Бас — это вот то, что вот было вот дисторшеном. Нет, я бас не нашел. Так, Сократ пишет, я так скажу, что-то в этом есть, но идея вообще не ясна. Ощущение, что метаются ребята из стороны в сторону, прямо весь трек. Ну, я, кстати, вот помню по ощущениям, что вот то, что я сформулировал в прошлый раз, и я про инди, и то, что сейчас я услышал, вот сейчас это... не соответствует тем ощущениям. Хотя я был в говно, но я помню. Это было что-то другое. Это, наверное, ближе все-таки к фолку. Вряд ли это инди. Или все-таки это инди. Народ, кто мне скажет, что такое инди?
1: Ну ладно, пусть пока народ формулирует. Читай дальше комментарии. Вот Лильке, кстати, трек понравился.
0: Да, не вот знаю, смотри, 4,5 она поставила. Полтора, пол-литра не хватало до пятишки. Вот. Так, Слайк пишет, если честно, ни о чем. Какое там нафиг инди? С какого это фолк-то, спрашивает Денис. Денис, ну мне, знаешь, вот я почему считаю, что это ближе к фолку. Ближе к фолку, почему я считаю, именно из-за вокала. Потому что там все-таки что-то близко к такому... чьему-то народному творчеству, да, я не знаю, русскому, скандинавскому, то есть какие-то вот эти вот лирические народные мелодии, и на них наложена какая-то электронная музыка, и вот мне кажется, что это все-таки ближе, наверное, к фолку, чем к инди.
1: Ну, мне кажется, наоборот, ну, ладно, не будем спорить. Колка
0: вот
1: нарисовал, приветствую,
0: дружище,
1: здорово, Беларусь.
0: Дружище.
1: Наш чат прирастает белорусами. И вот он верно, кстати, написал, полностью согласен, думаю, не только я. Песня должна заканчиваться раньше, чем успеет надоесть.
0: Да, сказал Колка, и выпустил альбом длиною в 4 минуты. Вот, Колка, где новый альбом? Где уже «Земля королевы мод» в новой интерпретации?
1: Кстати, я тебе отвечу, Захар, «Земля королевы мод» недавно загрузила трек на неформатное радио, я его пока еще не слушал.
0: Вот смотри, пишут мне из Ноябрьска, думаю, это ближе к чилл-ауту, чилл-аут-фолк. Вот тоже, видишь, тоже к фолку народ склоняется.
1: Ну, ладно, тем не менее, песня получилась интересная и не оставила людей равнодушными, как я и предполагал. Что скажешь, будет галочка от тебя, не будет?
0: Галочка, наверное, не будет, но... неплохо. То есть вот и из того, что я ожидал услышать, я думал, будет хуже. А когда вот начал слушать, чувствую, прям вот нравится. Но галочки не будет даже не из-за того, что... Нет, будет галочка. Все.
1: Решили постановить.
0: Будет галочка. Да, договорились.
1: Ну что, от меня тоже галочка будет.
0: Вот,
1: ребят,
0: грибной
1: молодцы.
0: Фолк. Грибной фолк. Да, Юрочка? Грибы тут явно присутствовали.
1: Вот, ладно, едем дальше, друзья. Рад вашему вниманию представить группу из Москвы. Почему рад? Да потому что продюсер данной группы уже был на неформатном радио со своей композицией, победил заслуженно, да, и постоянно давно уже ротируется на неформат. На неформатном радио со своей композицией победил заслуженно, да, и постоянно давно уже ротируется на неформатке. Это была группа «Химера».

эту группу поставить в эфир, ну и только потом узнал, вспомнил про то, что эта группа как раз та самая, за которую Влад ратовал, и даже без протекции какой-то эта группа попала прямиком на наш сегодняшний прямой эфир. Мне эта группа очень понравилась, симпатичный трек, и в меру такой приятный, в меру мелодичный трек. Очень хитовый припев. И здесь, ну, я считаю, что ребятам все карты в руки. Очень хорошо они начинают свой творческий путь. Вот, больше ничего говорить пока не буду. Давайте послушаем, делимся комментариями. Я считаю, что этот трек многие добавят в свой плейлист после того, как он закончится. Но посмотрим, ошибаюсь я, не ошибаюсь, прав я или не прав, после того, как трек закончится.

Трек был распят, порезан на кусочки. Вот, ну, давайте начнем вот сверху. Вот, Олежек написал: «Хорошо вкатили». А Юрка говорит: «А выехали как-то неуверенно».

0: Анжелке вот нравится. Это Анжелка замечательный человечек. Ей вот все нравится. Абсолютно. Кстати, я так чувствую, репетиция на квартире у нее закончилась.
1: Да, да? Уже давно.
0: Включила радио. Так, Натаха вот вспомнила зверей. Дениска говорит, забавный трек-лист вы составили. Без претензий. Ну, ты знаешь, трек-лист, он тем и хорош, что он разный. Вот. Так, я бы послушал еще раз, пишет Юрка. Только вот я не понял, то ли трек-лист, то ли этот трек именно.
1: Нет, этот трек, я так думаю. Ну, потому что я перед эфиром говорил, перед тем, как песня прозвучит в эфире, говорил о том, что, возможно, появятся люди, которые хотят переслушать.
0: А, ну вот. Так, Лилька пишет, вот звук ничего, текст капец. У баб это называется пиздострадание, а мужиков даже не знаю. Ну, у мужиков это тоже пиздострадание. Это нехватка пизды просто. Вот, ну, извините за мат в эфире, но оно обычно вот происходит из-за этого у мужиков. Так, Юрка пишет, вот идея нравится, но аранжировка бедновата, хотелось бы большего. Так, что-то от группы «Звери» есть по голосу. Музыка хороша. Вот, Мишаня прям конкретно все хорошо написал. Сделано, говорит, все хорошо, но мне просто не понравилось. Не зацепило. Вот, у меня такая же ассоциация. Вот, все вроде ровненько, все хорошо. Текст я не слушаю. Вот, но не зацепило. Так. Вот Ида пишет, голос не очень, слова тоже, а музыка класс. Так, не принимайте близко к сердцу, ни в коем случае, а то потом бывает, что пишем про все, только не про любовь. Пишите так же, и все получится. Бабьи сопли. Вот, Славик пишет, типичный русский рок, ничего нового в звучании, неужели никто не делал до них это? Припев не запоминается, слова заезженные, вокал лишь бы спеть, чувств и эмоций нет. Слайк, ты перерепетировал, блядь, я чувствую. Перерепетировал. Ну, наверное, да, вот Олечек пишет, мне тоже музыка понравилась. Штампы, вот набор штампов. Ну, вот мое мнение, да, лично мое мнение, вот песня, набор штампов. То есть вот она как-то... прошумело в ушах, хорошо играют, громко, и все. И вот желания переслушать не осталось.
1: Ну, я позволил и Захару с тобой, и со слушателем не согласиться. Лично мне эта песня запоминается. Припев, еще раз повторюсь, очень зачетный. Действительно хитовый припев. И эту группу я буду переслушивать.
0: Вот, а уж как знаешь, получится... есть такая группа, извини, я тебя оборвал, Гештальт. Помнишь такую группу?
1: Да, помню, конечно.
0: Вот, группа, прям вот она... Сейчас, блядь, да что ж такое-то? Сожрал что-то не то. Вот там куча штампов. Причем там они очень близко к Агате Кристи приблизились, да, по-моему? Я вот не помню, что-то вот они... Прям такой явный закос, но звучит. И понимаешь, что пародия, ну, слушать приятно. А тут вроде вот... То же самое, но вот переслушать не хочется. Не знаю.
1: Ну, я все-таки опять же скажу так, что либо буду эту песню переслушать в своих аудиозаписях, ну, либо, если эта песня победит в голосовании, станет одним из трех победителей, будем ее слушать постоянно на неформатном радио. Опять же повторюсь, друзья мои, мнение ведущих, мнение слушателей, скажем
0: вообще
1: так...
0: Вообще никоим разом, да, не
1: ну, отражается. Ну да, оно не относится. То есть от меня будет галочка, либо не будет, от Захара будет галочка, или не будет.
0: Наши это галочки такие же галочки, как и ваши галочки всех вместе взятых.
1: Так да, что? Уже завтра появится с утра запись эфира на сайте
0: уже
1: радио.
0: Сегодня она даже появится после эфира, потому что эфир длинный, и я вот не спеша голосовалку уже забил, то есть мне останется только выгрузить, и так что сегодня ночью уже голосовалка будет.
1: Да, так что Владивосток, учитывая то, что у них сейчас не ночь, а уже день, они могут первыми начать голосовать за себя уже сейчас, уже днем. Вот. Так что так. Вот, это для тех, кто опоздал к началу этой песни, была группа Некоменько из Москвы, которая мне очень понравилась. Вот. Ну что, едем дальше?
0: Да.
1: Да, едем дальше, друзья. И еще одна забойненькая вещица. Я подробно про нее говорить не буду. Вдруг опять сейчас слушателям кому-то не совсем понравится, да? Просто представлю команду, называется она «Пароль». Группа из Москвы. Их композиция называется «Атлантида». Меня эта песня тоже сразу зацепила. Считаю, что эта песня близкая к хиту. Она запоминается. Ну, а дальше мы уже обсудим этот трек, когда он будет звучать в эфирном чате. Пароль от

0: Долго-долго я подбирал слова, вот думал, как это назвать. Вот Юрка Ануфриев, который, вот он прям выразился прям в точку. Если бы не деревенская подача. Вот создается ощущение такого сельского клуба. Чувак на китайской примочке с соло-гитарой, которую взял буквально 2 дня назад в руки, поэтому еще не выучил песню. Припев ее испытал. То есть вот начало было такое интересное. Я прям подумал, ух. И подумал, даже, по-моему, аранжировка есть. Потом вот начался припев, и все. Ребят, ничего плохого не хочу сказать, но работать много, упорно, вот до усрачки. И тогда у вас все получится. Потому что я вижу, потенциал есть, песня интересная, но вот эти вот нюансы, они испортили песню.
1: Ну, ты слишком категоричен, Захар, мне кажется.
0: Нет.
1: Прям уж так и испортили.
0: Нюансы испортили песню. Нет, песня хороша. То есть задумка есть, аранжировка даже была бы. Вот. Но просто, ну как, понимаешь, вот лет 15 назад еще, да, вот это все спускалось с рук. А сейчас у каждого дома есть компьютер. Вспомни, мы с тобой, когда писали джинглы. Ну, можно сейчас сделать все.
1: Было, ну, пожалуй. Ладно, было, давай бы считай комментарии, Захар.
0: Вот, мы, ну, уже давай пересидели. Комментарии, давай, вот. Если бы не деревенская подача, то приторчал бы, написал Юрка, да? Второй Юрка пишет, озвучка к брату напомнила. Если бы не припев. Не ложится припев, а песня зачетная. Так, Лилька вот пишет, не знаю, про что была песня, но Атлантида однозначно залипает. Уверена, еще завтра ее напевать стану. А так
1: я также напевал эту песню.
0: А так ничего особенного, еще одна четверка. Так, Киберпанк пишет, интересная песня, зачетная. Так, понял, что про Атлантиду, а вот что с ней стало, не понял. Ну, тут как Путин, он как сказал, утонула она, что непонятно. Так, сельский клуб, весь сектор газа на этом выторчил. Я не понял, Лилька, то ли это фыр было в мой адрес, то ли в адрес ребят.
1: Твой, наверное.
0: Наверное, в мой. Ну, Лиль, понимаешь, сектор газа, когда писался, это было давно. А сейчас все-таки качество нужно. Потому что есть все возможности, и публика стала очень придирчивая. Очень придирчивая. Вот я такой, как сказать, пацифист. Я не люблю споров, раздоров. Я всегда стараюсь вот как-то все сгладить. Но если говно, я всегда говорю говно. Если вкусно, я всегда говорю вкусно. Поэтому вот что думаю, то и говорю. Вот.
1: Ну и скажу от себя, пожалуй, да, то, что очень забойный тут, конечно же, припев. То есть, когда он ложится, тем более вот этот рефреном он идет, Атлантида, Атлантида, это цепляет. И это, ну, даже неосознанно, даже если ты этого не хочешь, все равно это в мозгу заседает гвоздем. Поэтому эту песню тоже не раз переслушивал, ну, несколько раз переслушивал, не так много, но переслушивал. Песня вот именно этим меня зацепила в первую очередь. То есть, это, ну, благодаря припеву это хит.
0: Ну, можно спеть «Зинаида, Зинаида». Конечно, ладно. Давай больше не будем делать такие длинные эфиры, потому что...
1: Народ уже устал, и
0: народ
1: мы сами
0: устал,
1: устали.
0: Мы сами устали, уже вот...
1: А еще уже не так много осталось.
0: Раз, трек. Два, три, еще 4 трека, друзья.
1: Вот давай 3, терпите. Я плюс 1 выброшу.
0: Плюс 1 выбросим, все, тогда мне его надо убрать из голосования. Угу. Вот, ну давай, объявляй следующий.
1: Объявляю следующую композицию, следующую группу. Это группа «Без штампов». Родом они тоже из города Москва. Композиция называется «Солнце». Я, ребят, уж простите, пожалуйста, так как народ немного устал, ничего про вас рассказывать не буду. Я думаю, что ваша песня скажет сама за себя. Буквально только скажу то, что очень рад тому, что такие треки у нас звучат на неформатном радио. Трек спокойный, добрый, ласковый, даже бы не стеснялся этого слова, да, он честный и чистый. Вот чем мне эта песня зацепила. Спокойная, красивая и мелодичная. Вот, слушаем группу «Без штампов», «Солнце».
0: «Без штампов». Одним словом, без штампов.
1: Ну да.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 23:18 на наших зеленых системных. Давай, коняшка, ты зачитаешь комментарии.
1: Давай, зачитай
0: комментарии. А я себе пока чайку наведу.
1: Хорошо. Лилька пишет, это песня из прошлой программы, намекая на то, что это ближе к попсе, чем к року Лиль. Но не совсем согласен, в роке тоже должны быть такие песни, песни добрые, лиричный такой легкий рок. Как раз ближе колыбельный такой, да, чтобы народу лучше спалось. Оля пишет душевно, Юра пишет, сон клонит, это песня. Сократ пишет, я так скажу, действительно добрый, спокойный, мелодичненько. Лиля пишет снова, это, пожалуй, на три, неплохо, но скучно. Колка пишет из Беларуси, все здорово, единственное, ломануло про воровство и олигархов. Лилька отвечает, меня это тоже позабавило, но, видимо, не так, как по задумке автора. Ромка пишет, киберпанк, который, это какая-то личная, видимо, песня для девушки некой, слишком интимно слащавая. Ну, некий элемент слащавости тут действительно, наверное, присутствует, но слащавость в тему, то есть она не отталкивает, не отторгает. Юра, как-то сильно наляписто, как-то очень быстро слеплены части произведения, на ум приходит только одно слово «нелепо». Александра пишет, ребята проникли в мозг и обыденностью, зацепили чем-то особенно душевным и романтичным, веет безграничной добротой и искренностью, также откровением, на 5 с плюсом, очень зацепил текст, мелодия несла состояние эйфорийного спокойствия. Вот знаешь, Саш, мне тоже именно этим песня понравилась, согласен с, целиком со всем, что ты написала. Вот, Лилька пишет, Ромарио личные песни писать опасно, если не слишком харизматичен. Так, это была баллада, Юрка пишет. На балладу не тянет, увы. И Дусик пишет, очень понравилась нежная и музыка, и вокал, душевная очень. И Саша пишет, очень светлая песня, с удовольствием поставлю ее на будильник, мне кажется, под нее очень приятно просыпаться. Гитара добавилась в конце...
0: Да. На будильник!
1: Нет, пожалуй, наоборот, я бы поставил эту песню перед тем, как засыпать. Конечно, колыбельный.
0: Юрка, вот, написал, хорошо, сдается мне, джентльмены, это была баллада.
1: И Миша пишет, гитара добавилась в конце песни, стала хоть как-то, но не более. Ну, друзья, на вкус и цвет все сосиски разные. Ромка пишет, песня действительно личная, писалась вокалистом как раз прям как по жизни было. Спасибо за комментарии, ребят. Ну вот, что могу сказать лично от себя. Я всегда рад, когда такие песни звучат. Песня искренняя, песня добрая, песня чистая. И она очень светлая, знаете, такая светлая грусть. Эта песня, ну... Если не брать там в расчет какие-то вот хиты, да, которые сегодня прозвучали, или песни, какие я считаю хитами, которые ложатся на подкорку мозга, которые запоминаются, эта песня, пожалуй, из всех, что прозвучали до этого, да, она мне понравилась больше всего. Именно своей честностью, чистотой и добротой. Вот. Я считаю, что такие песни должны быть.
0: Но без них никак.
1: Ну да. Вот. Ну и тоже мне кажется, что эта песня скорее все-таки, наверное, понравится больше девчонкам, чем парням.
0: Ну, девчонки и комментировали, смотри, в основном.
1: Ну да, да, да.
0: И плюсики ставили.
1: Ага. Ну, посмотрим, как оно покажет голосование. Вот, друзья, очень задержались мы, поэтому будем покороче. Сейчас у нас осталось две группы всего-навсего, да? Плюс один я уже выбросил, поскольку этой группе даже не писал. Поэтому ребята не обидятся. Обязательно в следующий эфир я поставлю. Так вот, у нас осталось две группы, и я вас очень прошу, не засыпайте, потому что напоследок, самая последняя песня, которая прозвучит, да, это просто, ну вот... Хочется мне вместо Захара стукнуть кулаком по столу и сказать, все, блин, не надо голосовать, давайте эту песню сразу прокатывать и пихнем. Посмотрим, что скажет Захар, но песня действительно сильнейшая.
0: Ну, давайте сперва послушаем, ё-моё.
1: Да, ну, ладно, хорошо, поставим сначала
0: песню. А там чем черт не шутит?
1: Да, поставим сначала предпесню, да, песня, которая будет предпоследняя. Это песня от коллектива из Санкт-Петербурга. Коллектив называется «Последний пионер». И записывалась эта песня вместе с какой-то тещей. Я вот, честно сказать, не знаю, тещи никакой там не заметил.
0: Знаешь, я в голосовании оставил просто «Последний пионер». Без всякой тещи.
1: Ну и хорошо, теща не обидится, надумаю. Песня называется «Нет нас». Напомню еще раз, ребята из Санкт-Петербурга. Питер нас особо никогда не обламывал. Надеюсь, эта песня тоже не обламывает. Слушаем.

0: Ну, вот же тебе теща, вот Крафт пишет, нормально теща орет. Вот, слушай, ну, вполне
1: молодцы. Ну, знаешь, я надеюсь, что никогда этого не скажу, что Питер обломал. Питер нас никогда не подводит, и вот очередной яркий представитель питерского рока, энергично, забористо, драйвово, сильный трек.
0: Молодцы, ребятки, вообще просто вот все отлично. Отлично. Звукачу отдельный респект. Понравились некоторые моменты. Очень оригинально сделаны. Вот, Олежек пишет, надо же, говорит, только собрался отключиться, а тут песенка заинтересовала. Хорошая колбаса, гимн спецназа ГРУ. Ну да, нет нас. В звуке есть свой стиль и в тексте есть свой смысл, что не может не радовать. Хотя стиль совсем не мой, ставлю 4,6. Лилька, ну у нас проще все. У нас или ставлю, или не ставлю. Поэтому вот тут проще. Так, Ромка вот пишет, весьма. Текст оригинальный, музон мощный, втыкает, можно сказать, хитяра. Вот, Ромыч, соглашусь, вот подписываюсь под каждым словом. Так, Дениска вот пишет, ребята, извините, но сегодня с чего породили, тем и убили. Еще раз прошу прощения. Альтернатива лучше и гораздо лучше, чем в начале, но не то. Ну, возможно. У каждого, понимаешь, свой какой-то набор мнений, да, пристрастий. Поэтому, ну вот, по крайней мере, мне понравилось. Я могу даже сказать, что, наверное, первый трек за весь эфир, который прям вот именно качнул меня. То есть вот с удовольствием послушал. Так.
1: Песня отличная, песня Мишка отличная, пишет.
0: Тут хорошо.
1: Вот. Но, друзья, я все-таки пока еще
0: не
1: народ
0: весь не разбрыл. Не буду я хлопать, конечно, не буду я по столу хлопать.
1: Хочу, а я чтобы, не про эту песню, кстати.
0: Чтобы побились. Хочу,
1: а
0: чтобы
1: я не про эту
0: побились,
1: песню.
0: Потому что у нас же будет три победителя, вот, да. Раз, да, я так понимаю. Вот. Ага. То есть половина все-таки УГ сольется. Так что пусть будет три победителя, пусть побьются все в этом рейде, но есть за что голосовать.
1: Вот, друзья, ну что, у нас на очереди последний трек нашего сегодняшнего эфира. Те, кто собрался спать, но пока еще не отключился, ребята, оставайтесь с нами еще минутки три, послушайте обязательно.
0: Потому четыре что минутки она звучит.
1: Четыре, ну четыре, ничего страшного. Песня действительно заслужит вашего внимания. Но я скажу так, чаще всего именно этот трек переслушал, но раз 15 точно его переслушал. На мой взгляд, эта песня очень достойная. И этот трек, опять же, из Беларуси, город Минск, от исполнительницы Юлии Глебовой. Не буду больше ничего говорить. Очень известная исполнительница. Выступала она не только в Беларуси, но и в России, и в Польше, и в Германии. Группа очень известная, с которой Юлия поет. Но данный трек, насколько я понял, она записала, ну скажем так, ну, больше одна. Музыканты ей подыгрывают, поэтому название группы говорить пока не буду. Итак, Юлия Глебова, Минск, композиция называется «Не зря». Слушаем, комментируем.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 23:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Но что я могу сказать? Прочитал я все комментарии. Давайте я, наверное, начну со своего мнения сразу, а потом зачитаем комменты. Вот мне нравится. Мой искренний совет. Я не знаю, нуждаются они в моих советах или нет, но вот за эту песню взяться и качественно ее записать и свести. И вот эта песня даст группе, я думаю, огромный плюс в копилку и, возможно, дальнейшее ротирование везде, где только можно. Потому что песня классная, голос мощнейший, аранжировка хорошая, звук хороший, но очень несоответствуемо сведено и записано. То есть вот из этого можно сделать просто хитяру. Очень шикарно все, но надо вот, если бы в моем репертуаре были такие вот музыканты и такой материал, вот я бы взялся именно за эту песню и довел бы ее до ума, заплатил бы какое-то количество денег в какие-то нужные места, да, и качественно бы все это бы оформил и уже рассылал бы, потому что трек замечательный.
1: Вот. А, Захар, я вот все-таки немного не могу понять, но так как я не звукач, да, я просто обычный слушатель, а что не понравилось тебе в сведении?
0: Тут, знаешь как, сведение, оно в принципе есть. Оно в принципе неплохое. Запись в принципе неплоха, но, понимаешь, я просто слышу потенциал, и я понимаю, что может из этого получиться. И я говорю, что вот это хитяра, но ее надо просто еще качественнее свести и записать, и тогда это будет шикарно. Но, по крайней мере, вот из того, что сейчас я слышу, вокал я бы переписал и пересвел бы полностью прям напрочь.
1: Ну, я не могу сказать ни да, ни нет, со звукачом спорить не буду. Скажу лично от себя. Когда первый раз услышал эту песню, по-моему, я эту песню услышал, ну вот не помню, честно, на рок-клабе или здесь, но не так важно. Меня эта песня просто до глубины души поразила. Я когда услышал эту песню, я ее, наверное, слушал подряд раз 5. То есть я включил нон-стопом, слушаю. Это действительно бомба, это боевик. И наисильнейшая подача, наисильнейшая, скажем так, музыка, да, очень грамотная аранжировка. Ну, блин, группу «Час пик» впервые услышал, и Юлию Гребову впервые услышал, и я очень полюбил эту группу и очень полюбил эту исполнительницу. Кстати, мы с Юлей сегодня списывались, она, к сожалению, с своими музыкантами не может послушать наш эфир,
0: ну,
1: в прямом
0: ничего,
1: эфире, да?
0: Они
1: выступают сегодня. Вот, я думаю, что завтра обязательно эфир послушают, ну и, соответственно, как бы от меня смело будет галочка, была бы у меня такая возможность, кулаком бы по столу стукнул, и сразу
0: бы отдаться. Я бы стукнул, понимаешь, я вот... Я готов стукнуть кулаком по столу, но вот не хватает чуть-чуть. Понимаешь, очень хорошо все. Очень хорошая песня. Подача хорошая. Музыканты молодцы. Но вот чуть-чуть вот какую-то вот долю сраную не дотягивает и портится ощущение. Но очень хороший материал. Мне очень понравилось. Ребят, вот искренне от души совет. Вот эту песню, именно эту. Хорошо, качественно, дорого. За деньги записать, и будет вообще вот просто сказка.
1: Ну вот. Вот, как-то так.
0: Ну что, будем прощаться.
1: Будем прощаться, и так мы сегодня засиделись.
0: Уже все устали, уже даже слушатели устали. Вот, друзья, давайте всем до встречи, услышимся теперь в следующую среду. Не болейте, любите друг друга. Вот, и голосовалка появится уже буквально, я думаю, через час-полтора на сайте Неформатного радио. Ставьте галочки за всех, кто понравился, голосовать можно за всех. Вот, победителей будет 3 в следующей программе, да?
1: Да.
0: Вот, соответственно, больше я, конечно, не дам добро на такие длинные программы, потому что...
1: Я сам вижу, что действительно это было...
0: Устают все. Вот. Ну, вот. Я все но, сказал.
1: Да, и я все-таки от себя добавлю, друзья, на всякий случай, были у нас нехорошие прецеденты с накруткой голосов. Друзья мои, давайте не будем крутить голоса, поскольку все это отслеживается на раз-два, и не надо портить эффект от такой приятный эффект, от такой замечательной программы, от такой замечательной эфиры, таких замечательных песен. Работайте честно, призывайте голосовать всех, кого только можно, но голоса не крутите, я имею в виду динамических IP и прочих таких приглуп.
0: Все, всем пока.
1: Всем пока, услышимся.
0: После нас будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо по-любому не будет. Смотрите за расписанием, у нас на нашем радио много всяких интересных программ.
1: На нашем неформатном радио.
0: На нашем неформатном радио, да. Вот они, суки, себе какой бренд придумали, да?
1: Ага.
0: Хошь не хошь, а вы говоришь. Вот, все, не скучайте, не грустите, не болейте, не ругайтесь. Прекращайте войну, хохлы. Давайте уже жить дружно. Пока.
1: Всем пока.

0: pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: It's so good, baby.
2: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
3: Judas Priest, легенда хэви-метала, появилась на свет аж в конце 60-х годов. Сначала парни пробовали исполнять блюзы, но перешли на более тяжелый материал. Первая половина 70-х Judas Priest была в основном концертной группой. Первый альбом был записан лишь в конце 74-го года. Поменяли аж 5 барабанщиков, а в целом их было 9. За 50 лет группа продала более 50 миллионов экземпляров своих записей по всему миру. В 2022 году коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. Запись же второго альбома ребята проводили в женском монастыре. Монахини почему-то решили, что Judas Priest — это церковный коллектив. Они даже пригласили мальчиков выступить на чаепитии в монашеском саду, но те почему-то отказались. 74-й год, On For The Road, Judas Priest.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Я люблю свою страну, я люблю свою пургу, своих близких братьев гордых, белых, красных, желтых, черных. Я пацифист, иду гуляю, сигареты я стреляю, я конфликты замечаю, я их предотвращаю. Коммунисты, комсомольцы, пионеры, добровольцы.

Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, 21.01 на моих зеленых системных, все ровненько. Вот, сегодня мы начинаем новый сезон бомбардировки, завтра начнем новый сезон миксера. Вот, сегодня у нас отвалился ВКонтакт, ну как, не у нас, он вообще у всех отвалился. Поэтому, кто хочет смотреть стрим, то смотрите его на Ютубе. Вот, опять же, общаться как правильно, да, у нас на страничке прослушивания, на сайте. Вот, прям внизу под проигрывателем есть эфирный чат, пишите туда. Вот, я вижу, уже Настюха туда написала, привет, Настюха, нечеловеческое животное. Вот, вижу, у нас Илюха, свободный полет, пишет нам в стрим на Ютубе. Вот, стрим, кстати, идет и на Ютубе, и у нас на страничке прослушивания на нашем сайте. Вот, ну сегодня без ВКонтакта. Сегодня, видимо, без него. Я, конечно, периодически обновляю страничку, но я чувствую, глухо там будет сегодня. Все, это же неспроста. Это же неспроста, не просто так. Вот, ну ладно. Что, давайте, ну, во-первых, здравствуйте всем. Давайте рассказывайте, как прошли ваши новогодние праздники, кто как отдохнул ли вообще. Вот, комментируйте, пишите, я буду все зачитывать. Вот, и у меня сегодня, видите, нет живого общения особо. Вот, мало кто оповещен, и мало кто, я не смог выложить анонс, потому что прям буквально 8 часов перестал работать ВКонтакте. Я обычно за час до эфира выкладываю анонс, ссылочку на прослушивание. Ну, не знаю, как сегодня будет с посещалкой. Вот, по крайней мере, радиослушатели наши на месте. И те, кто привык нас слушать через онлайн-проигрыватель, они тоже все на месте. Поэтому вам персональные наши с кисточкой. И давайте мы начнем. Сегодня нам компания Bald Music приготовила очередные 8 треков. Вот, я их пролистал. Собственно, из знакомых я вот вижу только Илюху и живую рыбу, Мишаню нашего. Вот, всех остальных вижу первый раз. Поэтому, собственно, тоже буду с интересом слушать, потому что я эти треки все не слышал. Будем, собственно, знакомиться все вместе. Вот, Илюх пишет, нас мало, но мы в тельняшках. Да, ну, как, запись-то будет, как бы потом все смогут и в записи переслушать, пересмотреть. Но когда живем-то оно, конечно же, лучше, конечно же, приятнее, живое общение оно. Вот самое оно, вживую пообщаться. Вот, ладно, поехали. Давайте, вот, Настюха пишет, с Нового года работаю над поиском басиста. Прежний и его два дублера всех смыло за кордон. Это, знаешь, я всегда рассказывал, что у басистов и у барабанщиков есть такая стадия в жизни, когда они все сбиваются в стаи, вот, и улетают в теплые края. Вот, видимо, сейчас как раз наступило то самое время. Они все собрались в стайки и полетели. Чуть не выматерился, сколько же я месяц не эфирил, да, чуть не, уже отвык, надо себя контролировать, батюшка, мы же, понимаешь, в эфире. Вот, ну ничего, Настюх, знаешь, зато те, кто остались, они надежнее, как минимум у них нет возможности никуда смыться. Вот, поэтому они будут постоянно рядом и под рукой. Поэтому те, кого ты найдешь сейчас, будут гораздо надежнее, чем те, которых бы ты нашла бы, если бы ничего не случилось, да. Вот, ладно, давайте начинать. Итак, первыми сегодня у нас по списку оркестр не за горами, запятая, Алиса Игнатьева. Я так понял, это Алиса Игнатьева с группой «Оркестр не за горами». Трек называется «Мастерица». Не указана, к сожалению, дислокация. Вот. Ну и читаю сопроводиловку. Искусство должно быть лишено зла в любых проявлениях. Оно призвано служить маяком для всех в океане жизни. Кажется, людям очень не хватает доброты и настоящей любви. Песню исполнила замечательная певица и наш добрый друг Алиса Игнатьева. И мы рады поделиться этой песней со всеми. Вот. А как написал Леонид Дербенев, пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Вот. Так что
Давайте слушать. Оркестр не за горами. Алиса Игнатьева. Трек называется «Мастерица». Поехали.

Итак, други и подруги, 21.11 на моих зеленых системных. Подтянулись к нам вот одесситы, ребята, группа «Режим», группа «Свободный полет» здесь у нас, группа «Нечеловеческие животные». Вот, и как бы все. Еще раз напомню, как общаться, друзья. Во-первых, у нас на страничке прослушивания, прямо на сайте неформатного радио, неформатное.ру /player. Там у нас есть чатик, можно писать туда, я оттуда все сообщения вижу. Вот, плюс можно в комментариях к стриму на Ютубе писать. Сегодня я Ютуб смотрю, потому что ВКонтакт у нас отвалился. Соответственно, я сегодня ревизирую ютубовский стрим, читаю комментарии оттуда. Вот, периодически я ВКонтакте, конечно, обновляю страничку, но что-то он приказал долго жить, я так понял, надолго это. Вот, ну что, отслушали мы группу «Оркестр не за горами». Вокалистка была у нас Алиса Игнатьева. Вот, ребята нам пишут, так, сейчас, где вот красивая музыка. Так, Илюха пишет, замечательная песня, светлая. Да, я тут сейчас за эфиром распинался, что то ли старею, то ли мудрею. Вот, ребята пишут, что мудрею. А я думаю, что я просто забываю часть глупости из головы, и остается только сливки. Я к чему? Вот такая музыка мне стала очень в последнее время импонировать, прям очень-очень. Вот, я тут за эфиром рассказывал, что буквально вчера я наткнулся, короче, на видосик такой. Там мужик на гуслях, мужик с бас-гитарой и три мужичка акапельно. И все это дело они замутили под песню «Эх, дороги». Господи, как я кайфанул, ребят, вы не представляете. И я к чему? Я развивал тему к тому, что все вот эти вот «Мама, я панк», да, вот такие песенки, они все... потеряются в аналах истории, а вот такие вещи, как дороги, вот как то, что мы сейчас послушали, мастерица, я думаю, останется людям. И когда молодежь станет такой же седобородой, как я, они тоже скажут, о, какая музыка. Вот, и так по кругу. Вот, и это хорошо, и это есть хорошо. Вот, ладушки, ну что? Что, «Оркестр не за горами», молодцы, Алиса Игнатьева красавица просто, молодчинка. Мне понравилось, грузите свои треки на сайт «Неформатки», с удовольствием возьму вас в ротацию. Вот, следующий претендент у нас кто? Костя Кудин, трек называется «Таня», сопроводиловка коротенькая, написано так: новая песня Кости Кудина, посвященная одной единственной Татьяне, но мы никогда... не узнаем, какой именно. Вот, собственно, ставим, слушаем, поехали.

Когда настанет момент печали, я буду помнить, грустить не стоит. С тобой присядем за чашкой чая, повспоминаем смешных историй.

Итак, друзья, 21.18, Илюха вот написал сегодня день светлых пастельных песен, а потом поудалял все сообщения свои вот, и исправился. Вот, я тут за эфиром говорю, у меня Таня в первую очередь, конечно же, ассоциируется с крематорием, и я думал, что вот сейчас будет очередная Таня, переплюнут ли. Ну нет, конечно, задора как-то не хватило. Нет, конечно, неплохо, но прям, мне кажется, если ты делаешь песню, которая прям ярко выражена каким-то именем, надо обязательно делать ее такой, чтобы она прям запоминалась с первого звука. Вот, какая-то там должна быть прям очень мясная фишка, чтобы эта консерва прям оставалась в веках. Вот, тут, конечно, неплохо, но я бы сделал... Не то, что там я лучше, а если бы я подходил к этому процессу, прям вот именно песня про Таню, наверное, все-таки бы заморочился бы посильнее. Вот, ну так, в принципе, проходная. Таких много, неплохо, но таких много, вот. Так, что нам народ пишет? Ну вот Илюха только написал, что день светлых песен сегодня, и все. Сегодня у нас очень тухло с комментариями, поэтому я буду сегодня, по ходу дела, в одно лицо тут общаться сам с собой, потому что ВКонтакт лежит мертвый. О, ну-ка, запустился ВКонтакт у меня. Да ладно. Нет, это было разовая радость. Ну-ка, сейчас я попробую зайти в видеозаписи. Идет ли там стрим у нас? Ну-ка, показать все. Да нет, конечно, он опять лежит. Все, он опять лежит, этот ВКонтакт. Ненадолго его хватило. Ну ладно, хрен с ним. Так, и со мной. Что и с тобой, Илюха, что с тобой? Да, с тобой, конечно. Я говорю, что мы сегодня прям очень узконаправленный чат у нас сегодня. Мы вдвоем практически. Настюха тоже, видишь, пару... фраз черканула, исчезла. Вот, одесситы, ребята, у них, походу, свет выключили опять, все. Они зашли, поздоровались, и свет кончился. Кино не будет. Вот, ладно. Магикане, да. Мы, главное, индейцы неформатного радио. Я с трубкой мира. Вот, надо было кальян поставить. Ну, ладно. Так попыхтим. Вот, Ладно, не буду говорить. Хотел сказать, а потом подумал, а вдруг нет? И не буду говорить, чтобы не спугнуть. Давайте ехать дальше. Итак, далее. Что там у нас? Костя Кудин отзвучал. Давайте я сейчас сразу поудаляю то, что уже отыграло, чтобы мне не путаться. Мне Дашка прислала. Кучу сопроводила, как обычно. Итак, Inspiral, группа, опять не написано откуда. Совершенство называется трек. Самая светлая песня для самого темного времени. Вот так вот, коротко и ясно. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 21.26 на моих зеленых системных. Думал я, что оттаял ВКонтакт. Вот, прогрузилась наша группа там. Вот, еще раз обновил, и все, и зависло там все опять навсегда. Вот, ладно. Наверное, я больше пытаться не буду во ВКонтакт зайти, потому что, ну, походу, это надолго. Как бы не навсегда. Так, ладно, что там нам пишут ребята? Вот, как-то у ребят бочка долбит сильно, а так стильно. Мне почему-то напомнили ребята группу Нестеров и Бондаренко. Я не знаю почему. Вот, не знаю, NNB, это которые Пермь, с кем они, или оба пермяки, я уж не помню. Вот. Чем-то прям сильно напомнили. Ну, это вообще ни в коем случае не потому, что это плохо. Не-не-не. Просто вот какое-то есть сходство. Вот, Настюх тут пожаловалась, что, говорит, надо мне, блин, ночью барабаны допилить. И я тут плохому ребенка учил. А, вот, оба они пермяки. Вот, ребенка плохому учил, но она, видишь, не хочет. Вот, не хочет она учиться плохому. Ну и правильно, да. Делай все качественно. Так, Текилу Джаз чем-то напомнил вот группе Режим. Не знаю, Вов, может быть. Но, ты знаешь, я очень плохо знаком с группой Текилу Джаз. Я, может, там пару-тройку вещей слышал. Ну так, сейчас вот мне на скидку скажи вспомнить, я не вспомню. Потому что прям как-то вот совсем я одичал на этой неформатке. Слушаю только неформатку. Вот, я даже когда на работе работаю, я слушаю неформатку. Потому что мне, куда мне деваться? Я вынужден это делать. Вот, и когда... Ну, бывают такие моменты, конечно, меня как начинает тошнить от неформатки. Ну, я ее 20 лет слушаю, ребят. Вот. Тогда я включаю Drum & Bass радио какое-то, у меня там вражеская радиостанция, и он долбит просто без слов, практически без музыки, одни басы и барабаны. И очень клево под это дело работает. Вот, размахивается молотком и кисточкой. Так, нормальный трек был, нормальная бочка. Видите, по бочкам что-то разбредуху. Я ничего не скажу про бочку, потому что у меня потихонечку играет. Я наушники не одевал. Такое у меня сегодня полурасслабленное состояние. Я учусь заново эфирить, потому что отвык. Ну, месяц не выходил в эфир вообще ни в какой. Вот, а 31 января мне пишет наш Антоха, наш постоянный слушатель, говорит, а завтра программа будет? Я говорю, какая? Я говорю, мы до февраля в отпуске. А, говорит, завтра, в 1 февраля. Вот, но нет, я не смог себя пересилить. В итоге на неделю еще сместился. Так, до Текила Джаз как-то далековато. Ну, вот вы понимаете, о чем говорите. Я не понимаю, о чем вы говорите, поэтому даже спорить с вами не буду по этому поводу. Вот, давайте Илюху слушать. «Свободный полет» и Гарри Ананасов, «Перегруз». Макси-сингл «Перегруз» — это очередной сингл с альбома «Вместе», часть 3 группы «Свободный полет», записанный совместно с челябинским музыкантом Гарри Ананасовым. Вот так вот. Челябинск-Красногорск. Поехали, ставим, слушаем «Перегруз».

Итак, друзья, 21, 34, 53 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. Вот, только что мы слушали «Симбиоз» Челябинска и Красногорска. Вот, «Свободный полет» и «Гарри Ананасов». И я тут поругал Малеха. Малеха, так это. Ну, я должен повредничать хоть как-то. Мне, Илюх, кажется, что прям очень плоские дудки получились. Я сперва вот в колонках слушал, потом думаю, дай-ка ушки одену. Надел ушки, там то же самое. Прям, мне кажется, чуть-чуть там пожадничал звукорежиссер объемчику, потому что они прям как фанерные получились. А их бы лучше бы сделать потише, но пообъемнее. Ну, это, опять же, чисто мое мнение. Вот, Илюха со мной согласен. Но они прям... Слышно, что они не живые. То есть, вот как сказать... Ну, когда ты едешь на Мерседесе, у тебя начинает колесо греметь. Вот такое же состояние. То есть, все прям хорошо, классно. Гитарки такие клевые. Прям все живенько. И тут вот эта пластмассовая дудка посередине. Прям... Ну, не знаю. Я бы пересвел бы вот этот момент, потому что, ну, если... А, ну, уже издали вы, да, его? Ну, ладно. Вот, Вовка пишет, я вообще музыку с детства ненавижу. На свои концерты не ходил бы, если бы не надо было. Слушай, такая же фигня. Ненавижу музыку, ненавижу музыкантов. Вот, но свои песни люблю играть. Особенно в полных залах, когда зал полный. А еще когда подпевают, знаешь, как клево. Прям, уй, прям плакать хочется аж от удовольствия. Вот. У меня была история. Я, короче, у нас с Нижнего Новгорода слушательница ехала с байкерами. Тут как какое-то выступление было. А я ей обещал пластинки. Я им обещал много пластинок. О, Юрка нарисовался. Привет, Юрка. Здравствуй, дружище. Вот, и, короче, я с этой охапкой пластинок к клубу подъехал, а внутрь не захожу. А там девчонка, директор группы, ну, я так понял, она меня тащит, говорит, пойдемте, послушайте. Какие клевые музыканты. Я говорю, не могу. Говорю, я ненавижу музыкантов. Я говорю, 20 лет работаю на радио. Она на меня посмотрела, говорит, понимаю. Забрала у меня пластинки и ушла. Может, даже обиделась. Ну, хрен с ней. Вот, ладно. Что? Ну, Илюху поругал. Юрка, у нас Илюха сегодня в гостях. Давайте поехали дальше. Далее у нас группа «Карбаш». Вот вообще первый раз, даже такое буквосочетание первый раз слышу. Альбом «Плазмосфера», трек называется «Вперед». Вот, читаю сопроводировку. «Плазмосфера» — второй номерной альбом в дискографии группы и первый полноформатный лонгплей. Песни, вошедшие в альбом, принадлежат разным периодам написание, но именно сейчас нашедший свой законченный вид. Музыканты старались сохранить самобытность образов, подкрепляя общую картину интересными ходами аранжировок. Вот, «Карбаш», «Вперед». Не написано, к сожалению. Откуда, ребята? Ставим, слушаем. Если слушаете нас, «Карбаш», напишите нам, откуда вы, дислокацию вашу. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21-41-56 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Юрка мой друг нарисовался. Вот, привет, здравствуй, дорогой. Спрашивают, получается ли понедельники тратить на себя любимого. Ну, вот, первый блин комом, первый понедельник через жопу у меня прошел. Но пол понедельника все-таки я уделил музлу, но больше я ковырялся, конечно, со шнурами и с настройками, потому что перебрался на новый лупер, начинаю к нему привыкать. Ну, это трэш, конечно, полный. Вот. Все другое. Причем это лупер, это той же фирмы, только следующая модель, последняя. Вот, самая навороченная, самая крутая. Но там почему-то все функции, которые на предыдущей модели работали великолепно и были доступны просто вот как два пальца об асфальт, а тут приходится все это рыскать и искать. То есть они улучшились в какой-то степени, а в какой-то степени прям сделали огромный шаг назад. Вот, я не понимаю такого подхода. Зачем? Зачем они это сделали? Вот, вернемся к Карабашу. Правильно я прочитал, нет? Где они у меня? А, Карабаш. Вот, ребята так и не вышли на связь, не написали, откуда они. Вот, поэтому мы не знаем, откуда они. Ой, у меня, по-моему, отвис. У нас отвис ВКонтакте, ребят. Но нету видеотрансляции там. Ну-ка, еще один раз попробую. Так, что-нибудь в какой-нибудь ткнуть. Так, ну-ка, зайти на свой профиль. Не, на профиль не идет. Висит. А, вон, даже напоминалки не работают. Нет, еще висит ВКонтакте. Ладно, хрен с ним. А что я говорил-то? Карабаш. Ребят, прозвучали вы, конечно, как это называется, рычали хорошо. Хорошо ребята играют громко. Вот, но... Мне не понравилось. Нет, мне не понравилось. Не понравилось — это неправильное слово. Не цепануло. Вот, то есть оно вкусно все сделано, красивенько, но как-то вот такого много на самом деле. Вот, ну в любом случае, по одной песне представление о группе сложно составить. Ребят, грузите больше треков на сайт Неформатного радио. Вот, послушаю обязательно. Вы меня заинтересовали, но вот конкретная данная песня, как-то она вот не то что мимо, ну просто вот фоном прошла, потому что, ну, такого много. Не обижайтесь, ни в коем случае обидеть не хотел. Ну, говорю как есть, это лично мое мнение. Вот, что? Никто ничего не пишет. Ну и ладно. Далее группа «Живая рыба». Вот, смотрите, а Илюха пишет, а мне понравилось. Вот, Илюхе понравилось. Так что это сугубо лично мое мнение было. Плотно звучит. Нет, я ничего, я же говорю, сделано красивенько. Я же сказал как. Красивенько сделано, вкусненько. Меня не зацепил сам контент. Вот, не то, что там сделано плохо что-то или что-то. Нет, все вкусно, все хорошо. Но просто вот как-то не цепануло, не знаю. У меня два критерия, всего два критерия. В музыке цепануло и не цепануло, все. Просто я ее столько каждый день слушаю, разной, всякой. И в 90% случаев это говнище редкостное. Вот, поэтому я музыку не делю уже. Да, я уже даже на жанр ее не делю. Просто вот есть состояние, зацепило или не зацепило. Это не значит, что она плохая, нет, ни в коем случае. Чисто вот на свою чуйку ориентируюсь. Так, группа «Живая рыба». Вот я хоть кого-то знаю. Питер. Мишаня не появился у нас в чате. Но, скорее всего, он бы появился бы, если бы ВКонтакте работал. Вот, а про YouTube он, скорее всего, не знает. «Последний пассажир метро» называется трек. «Пока город спит, просыпается ма-ма». «Ма» и три буквы. «Ма». О, музыка, вот. В бодром ритме под мягкие звуки наслаждаемся и забываем о том, что завтра рано вставать. Поехали.

Итак, друзья, вот смотрю, у меня потеряно соединение к YouTube. Вот, АБС-ка у меня

подприсытился ей, наверное, такой темой, потому что каждая вторая группа играет плюс-минус. Ритм блюз, блюз, блюз пошустрее, блюз помедленнее, но вот что-то я как-то от блюзов... Знаешь, все началось с того, что я услышал боевого хомяка нашего, Витоса, вот, из Лыткарина, который... И вот там прям блюз-блюз, такой олдовый. И я перестал слушать что-то другое, мне прям резко разонравилось. Вот, и... Не, я не говорю, что Мишка плохие треки делает, не-не-не. Я говорю, что я присытился, лично я просто, вот, я устал от такой музыки. Мне она поднадоела. Вот, у любого музыканта есть масса почитателей, это нормально. Вот, а я просто подустал. Ну, потому что очень много всего приходится слушать периодически. И, наверное, мой организм просто присытился такой музыкой. Вот, а так все плотненько, все красиво, все хорошо. Мишаня, как всегда, на уровне. Все здорово. Вот, ну, по крайней мере, я знаю, что на мои слова он не обидится. Вот, он прекрасно понимает и знает всю эту кухню. И я могу... Я всегда говорю честно, как есть, но... По крайней мере, в наших ребятах, которые постоянно с нами, я уверен, что они понимают, что я ни в коем случае обидеть никого не хотел. Вот, ладно. Так, что там у нас? На Ютубе мы появились или нет? Обратно, мне интересно. Вроде появились. Володя написал пафоса много зачем, и все. Я спросил Вовка, что за пафос, откуда пафос, про что ты вообще и говоришь, я не совсем понял. Вот, но что-то он раз и пропал у нас. Я же выяснил, я думаю, что Володя у нас тут, понимаешь, слушает на Ютубе, не бегает с очком. Ты, кстати, расскажи, Вовка, что там у вас, шумно, не шумно, бухает, грохает, как там у вас вообще ситуация? У нас же ни хрена не говорят, как есть, ну, не услышишь по ящику, говорят официально, ну, что разрешено говорить, то и говорят. Вот, а все-таки интересно, много же друзей там, и родных, и друзей. Как там у вас обстановка? Вот, наш одесский друг Петруха что-то перестал появляться, выходить на связь. Ну, видимо, из-за отключения света. Но так периодически смотрю по ленте, он появляется. Даже умудряются концерты играть. Вот, значит, не так все плохо в Одессе. Вот, и вот понятно, что у нас сегодня группа «Режим»-то у нас сегодня играет, оказывается. Вот, Вовка пишет, это про предыдущую песню. Про предыдущую песню, что у нас там было? Карбаш. Карбаш. Плазмосфера. Или про рыбу. Все. Ты меня совсем запутал. Вот, режим и горком. Горком, ты же у нас, по-моему, с горкомом участвовал, да, в этой песне. Ты у нас участвовал в миксере, по-моему, с горкомом. А в бомбардировках периодически появляешься с режимом. По-моему, так. Или я что-то путаю. Вот, песня называется «Калибри». Читаю сопроводиловку. Новая песня от рок-группы «Режим» и «Горком» под нашим и вашим прицелом, как «Малышка Калибри». Послушайте эту песню, которая, по сути, сама жизнь. Хрупкая, честная, не всегда идеальная, но от этого не менее прекрасная. Поехали. Ставим, слушаем. Одесса, «Режим», «Горком», «Калибри».

Так, ну смотри, Вовка, лови. Ну, во-первых, давайте, вот Вовка мне написал, что было дело. По сути, это один хрен, дочерняя фирма режима. Вот, группа Горком и группа режим — это одно и то же, в принципе. А зачем вы тогда их разделяете? Тогда расскажи, зачем вы тогда разделяете? Так, вот он пишет, не я писал описание. Юрка пишет, по манере исполнения ранний сплин напомнила. Вот. Слушай, ну не ранний, наверное, а вот этот, который... Я кину тебе в морду сахаром, что-то такое там. Это. А, жуй свой орбит без сахара. Да. А, мы сидели и курили, вот. Сидели и курили. Вот что мне напомнило. Да, согласен. Елена Николаевна. Меня на столе ждет матрица. Белую и зеленую, да. Две таблетки мне приготовила жена любимая. Белую и зеленую. И меня унесет. Три белых коня. Три белых коня. Вот, а скоро же весна, ребят. Представляете, у нас уже... Что у нас уже сегодня? 7 февраля. Осталось... Каких-то 23 недельки. Осталось 3 недельки. А сколько в этом году, кстати, дней? 28 или 29? У нас он високосный или нет? Или у нас прошлый год был високосный, да? 28, значит. Вот, через 3 недельки весна. Как у вас? Появилось ли у вас весеннее настроение, друзья? Так, музыканты разные. А, вот, музыканты разные. Режим «Чисто Одесса». Горком — это еще Сахалин и Питер плюс. Вот, все, я понял. Так, Большой Дмитрий у нас нарисовался. Привет, пишет, ВК сломался. Так что здесь, да, Димка, мы уже переживали по этому поводу. Сегодня чисто на Ютубе. Сегодня, видишь, даже анонс я не смог выложить, что программа будет. Но успела Бомба Питер. Опять Бомба Питер. Балт Мьюзик. Успели они кинуть анонс. Но, опять же, все ссылки у них были в анонсе. Поэтому не факт, что народ знает, где слушать. Вот, а догадаться и погуглить, я думаю, народ сейчас очень ленивый стал. Не погуглили. Вот, ну, я думаю, ВК починят. Я так, у нас тут как на параде самолеты летают. Я думаю, что-то будет. Это же неспроста. Ладно, поехали дальше. Я выяснил. Короче, Горком, это у них проект такой длиннокилометровый, как у меня с Колкой, да, у меня Колка сидит в Бобруйске, я в Тульине, вот, соответственно, у Володи такой же проект, вот, называется Горком, это Сахалин, Питер и Одесса, вот, а Одесса, а режим — это чисто Одесса, все, вот, теперь, вот, задавал я Вовке вопрос, как там тихо ли у них в городе, вот он мне написал, в городе тихо, но регулярно выбивают электричество, посему вот так. Ну, ладно, хорошо, хоть пока тихо. Дай бог, чтобы так и осталось. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Декабрь». Представляет новый EP «Школьные песни». В него вошли два трека «Школа» и «Добивайтесь, побеждайте». Эту работу декабристы посвящают всем школьникам и их учителям, а также тем, кто вспоминает свои школьные годы добрыми словами. Песня «Школа» является гимном ЧОУ, школа «Пионер», город Мурманск. Ну, вот я подозреваю, что это группа из Мурманска у нас, да? Ну, хотя, может быть, и нет. А итак, что, школьные песни? Я так понял, «Школа» называется песня, да? Ну, судя... в него вошли два трека «Школа» и «Добивайтесь, побеждайте». А написано «Школьная песня». Ладно, будем считать, что трек называется «Школа». Итак, «Декабрь», «Школа», поехали.

Итак, друзья, звучала у нас группа «Декабрь». Да, я так понял, это та самая группа «Декабрь» со своими школьными песнями. Но вообще, я честно скажу, я как-то достаточно с подозрением отношусь, когда музыканты начинают писать гимны школам. Вот там, я не знаю, родной больнице посвящается. Вот. Ну, там, понимаю, пивному ларьку посвящение, и что-то стёбное бабахает. Ну, тут... Не, ну почему? Сейчас еще обидятся ребята. Нет, ни в коем случае обидеть не хотел. Ну, просто как-то для меня это вот как... Вот начался ковид, все начали про ковид писать. Это вот как-то вот, вот из той же оперы у меня. Это лично мои ощущения. Не, я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Ну, просто я как-то не понимаю такого творчества. Мне оно не близко по духу. Вот, это ж как надо любить школу прям свою, чтобы прям гимн ей написать. Ну, ну ладно, ну должно быть. Да, ну-ка, ребят, музыканты, напишите мне, кто из вас написал гимн в своей школе, в которой учился. Вот, или кто готов написать гимн в своей школе. Вот, я учился, ну, я, наверное, просто потому, что меня из одной школы мне пришлось уйти, из второй меня выгнали. А в третьей я был только когда экстерном сдавал экзамены за все 11 лет. Вот. Поэтому, наверное, у меня к школе такое отношение, ну, не самое, скажем так, радужное. Вот. Ребята, друзья, да, школьные друзья остались. Ну, я бы не сказал, что мы так прям общаемся много. Периодически. Вот. Одноклассника на днюху на свою уже 5 лет затащить не могу. Так что... Ну, не знаю, как-то все вот. Я бы не написал гимн в своей школе, честно. Вот, ну, звучит, конечно, хорошо, но когда вот вслушиваешься в слова, прям как-то становится неловко. Ну, у меня какой-то вот под это, на подкорке какая-то неловкость. Ладно! Ладно, короче, закончился. Закончился сегодняшний сборник у нас от Balt Music. Все время я их хочу «Бомба Питер» назвать. Вот, ребят, голосовалки не будет, все, я уже давно перевел программы «Бомбардировка» в такое русло, что понравится, прям в эфире говорю и грузите. Вот, потому что все эти голосовалки не работают почему-то у нас в компании «Бомба Питер», ну вот, ну никак не хотят они. Вот, так, может там больше нету, спрашивает у нас Вовчик, чего там больше нету? Чего там больше нету? А, может, тем больше нету? Слушай, ну, не знаю. Ну, по крайней мере, ну, уж лучше про ковид, наверное, чем про школу. Мой детский садик родной. Я буду помнить всегда. Из ссаной раскладушки и вонючие матрасы. Ну, я не знаю. Ну, зачем про это писать? Ну, ладно. Это вот... Как тебе сказать? Ну, хорошо, допустим, можно написать такую песню. Но не в рок-обработке же, да, там. Какую-то там акапельную, симфоническую. Ну, по крайней мере, чтобы школьники могли ее спеть. Вот, с гордостью сказать, вот нам группа «Декабрь» для нашей школы написал гимн. И вот мы его все знаем и поем. Вот, ну, вот как-то так. Не знаю, у меня не сходится в голове. Ладно, друзья, я надеюсь, что завтра ВКонтакт у нас оттает. Завтра будет у нас... Но начнется новый сезон программы «Миксер». Вот, еще музыку не выбирал туда. Скорее всего, даже не буду оповещать музыкантов. Скорее всего, я возьму что-то прям вот от балды. Потому что не готовился совсем, скажу честно. Чё ж тут врать-то, да? Вот, ну как бы первый выпуск сезона, пусть он будет такой от меня любимого. Вот, а уже со следующей недели начну рыться в треках. Мне просто надо, во-первых, вспомнить, где я остановился в прошлом. Короче, тут целая проблема, чтобы повыбирать песен. Вот, так что услышимся завтра обязательно. Насколько увидимся, я не знаю. То есть, если завтра ВКонтакт оживет, то точно увидимся во ВКонтакте на стриме. На Ютубе стрим идет, но он так периодически рвется. Ну, как-то так это.
хреновенько YouTube работает. Так мне никто и не ответил. Вот Юрка пишет, я про Захара написал песню, а про школу не прет. Ну вот про меня можно песню написать. Тут я... Это вообще не пафосно. Вообще не пафосно. Мне тут дружбан мой, это вот как раз этот... Помнишь, Юрка, я тебе сказал, что песня «Календарь», я ее больше петь не буду, она мне задолбала. Вот там есть фраза про травоядного. Вот у меня есть дружбан, он, кстати, из моего первого состава, это еще когда на Вологодчине жил, вот, Калюня. Он сейчас такой пузатый, бородатый, вот он не ест мясо, он прям реально травоядный, и вот этот травоядный... Когда увидел песенку, да, что ты написал ее про меня, я ее выложил, он прям мне с таким, вот, свое самолюбие тешишь. Я говорю, конечно, мне чертовски приятно, ни хрена себе про меня песню написали. Значит, я не зря протоптал этот путь, да. Вот я сдохну, а по крайней мере, одна песня про меня останется в сети и будет гулять, пока нас не засыплет ядерным пеплом. Вот, ладно, друзья, всем до завтра, всем пока, услышимся точно, возможно, даже увидимся, я надеюсь, до завтра победят проблему эту во ВКонтакте, будем все на стриме, всем говорю счастливо, не болейте, любите друг друга, я прям сегодня без предисловий, без северного оленя, просто отключаю микрофон, а на стриме сразу машу всем лапкой и отключаюсь, пока, друзья.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет, друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

превратится в лед. Но пламя костров из наломанных дров нас снова зовет вперед. Мы верим в свой шанс, одержимы мечтой, и только забыли о том,

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Камчатка. Честно скажу, открыл эту группу для себя только в этом году. И понял, что Камчатка — это не только вулканы, мех, золото, медведи и красная икра, но еще и охренелый стоунер. В 2001 году три шведа — Томас, Рот и Тобиас — решили поджимить. Тому нравился шведский фолк, Тоби — металл и джаз, Роджеру — классика и панк-рок. А в итоге они стали играть Крим и Хендрикса. В общем-то, мощный стоунер. Да и название выбрали, исходя из суровости звуков, извлекаемых из инструментов. Камчатка! Денег не было, как, в общем-то, и у всех нормальных музыкантов. Поэтому первый альбом они записали своими силами. Как, в общем-то, и второй, и третий. Но ничего. Курочка по зернышку клюет. Вот сейчас здесь мы будем их слушать. Blues Science.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят шире.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

осенний в окно, в грохоте капель тону, мысли как гиря, и я ко дну. За ночным дождем тишина, верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад?

подойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь огонь.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 2018 году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000...

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка неба творения, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осени.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим.

зависая на краях ада и рая. Ошибок и осознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Тук-тук.
2: Закажи.
0: Ха-ха. Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Резиденты неформатного клуба.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

Ты помнишь те глаза, которые горели в отражении зеркал? Их никакими не закрыть заборами, им словно силу кто-то дал. Ты помнишь чудные мгновения, которые остались навсегда? Незабываемые впечатления, когда ответил кто-то «да». Ты помнишь легкость небывалую, и как ты искренне мечтал лететь по небу в зорьку алую, как будто крылья кто-то дал. Ты помнишь робкое признание, объятья, первый поцелуй, и то волнение от молчания. Внутри гори, все дуй, не дуй. А помнишь, звезды с неба падали, мы подставляли им ладонь и думали, а вдруг, а мало ли, они несут нам свой огонь. А помнишь травы под дубравами и капли утренней росы, в которых мы как будто плавали или скрывались от грозы. А те прикосновения нежные и трепетания в груди, и ночи белые, как снежные, и как мосты для нас свели. Давай оставим все по-прежнему и будем помнить каждый миг. Пусть наши чувства безмятежные сожгут

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood, королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды, твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда я почувствую кровь?

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет, фарма.

Вроде бы все нормально, но спокойствия нету. Мысли все в разноброд, и на сердце тоска. Виноват, может, август.

0: А за окнами дождь потихоньку смолкает. Я почти дописал этот крайний куплет. Говорят, песня строить и жить помогает. Только это не песня, а так полный бред.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400. А подготовил его Россия.

пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем бродягу от Iron Maiden.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет. Споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.